В идее оживотворения сокрыта тайна. Что это невидимое, которое оживотворяет человека? Кто может раскрыть этот секрет? Кто может проследить жизнь до ее сокрытого истока? Брат, ты живое дитя Божье. Что оживотворило тебя? Ты знаешь, что это была сила Святого Духа. На языке текста вы относите это к Богу. Вы верите, что ваша новая жизнь вам божественно имплантирована. Вы верующий в сверхъестественное. Вы веруете, что Бог посетил вас, как Он не посетил других, и вдохнул в вас жизнь. Вы правильно веруете, но вы не можете объяснить это. Мы не знаем о ветре, откуда и куда он дует, так и каждый, кто рожден от Духа. Тот, кто садится и старается объяснить возрождение и его источник, может превратиться в мраморную статую, прежде чем выполнит эту задачу. Святой Дух входит в нас, и мы, прежде мертвые к духовному, начинаем жить Его силой и присутствием. Он великий труженик, но как трудится Святой Дух? Тайна, которая должна остаться сокрытой у самого Бога. Нам не нужно стремиться познать способ действия, хватит того, что мы испытываем на себе его результат. Таким образом, это великая тайна, но, будучи тайной, это великая реальность. Мы знаем и свидетельствуем, и мы имеем право на то, чтобы нам верили, так как, полагаем, не запятнали своей репутации. Мы знаем и свидетельствуем, что являемся обладателями жизни, о которой несколько лет назад ничего не знали, что мы стали существовать в новом мире, и все окружающее нас стало выглядеть совершенно другим по сравнению с тем, каким оно было раньше. Древнее прошло, теперь все новое. Я свидетельствую, что сегодня для меня сделалось печальным то, что не было печально до того, как я познал Господа. И я ликую при одной мысли, от которой я бы рассмеялся, если бы кто-нибудь шепнул мне о ней на ухо до того, как меня оживотворила божественная жизнь. Это свидетельство сотен из нас, и хотя другие не верят, у них нет права отказывать нам в чистосердечности, потому что сами они подобного не испытывали. Они вкусив, как они могут познать, что это такое? Если бы в собрании слепых у одного из них открылись глаза, и он начал рассказывать о том, что видел. Я представляю, как бы все слепцы заявили: «Что за глупец этот человек? Такого не может быть! Я прожил 70 лет и ни разу не видел того, что он называет цветом. Я не верю ни в какую чушь о красном, фиолетовом, черном и белом. Все это глупость». Другой мудрец изрекает: «За 40 лет я вдоль и поперек исходил весь мир и заявляю, что никогда не имел ни малейшего представления о голубом и зеленом цвете, так же, как и мой отец. Это была вполне добропорядочная душа, и он всегда стойко держался своей великой привычной темы. «Дайте мне, — говорил он, — хороший посох и умную собаку, а все ваши глупые фантазии о звездах, о солнце и о луне пусть остаются глупцам, которым это все нравится». Слепой человек остался за пределами мира света и красок, а невозрожденный человек остался за пределами духовного мира, и в результате ни один из них не способен судить правильно. Однажды на званном обеде я сидел напротив господина, типичного гурмана, который, казалось, был исключительным эрудитом во всем, что касалось напитков и всех яств на столе. Он с таким знанием дела судил и критиковал, что мне подумалось, нашим купцам следовало бы использовать его в качестве дегустатора. У него были очень подвижные губы, и он их то и дело облизывал. Его язык отличался тонкостью вкуса. Он был умельцем по части качества, так же, как и количества, поглощая много мяса и напитков. Его покатый лоб, багровый нос и толстые губы делали его, по крайней мере, когда он ел, больше похожим на животное, чем на человека. Наконец, услышав витавшие вокруг него светские разговоры о религии, он открыл свои маленькие глазки и большой рот и произнес следующее глубокомысленное изречение:
Я прожил на свете более 60 лет и никогда в жизни не чувствовал и не верил ни во что духовное. Ему не стоило отрываться от утки, чтобы произнести такую речь. Никто из нас в этом не сомневался. Мне, например, все было понятно до того, как он заговорил. Если бы кот, что сидел под столом, вдруг прыгнул на стул и сказал то же самое, для меня изречение одного и заявление другого имели бы совершенно одинаковое значение. Итак, люди, один одним грехом, другой другим, выдают свое состояние духовной смерти. До тех пор, пока человек не станет приемником божественной жизни, все его рассуждения о ней, будь он хоть архиепископом, пустые слова. Если он ничего не знает о ней из собственного опыта, то почему он с насмешкой и сарказмом подавляет тех, кто с полной серьезностью уверяет, что имеет такую жизнь, что эта жизнь стала для них реальной, настолько реальной, что интеллектуальная жизнь вынуждена занять подчиненное положение по отношению к духовной жизни, которая единолично властвует в душе? Эта жизнь приносит с собой действие обновленных способностей. Человек, который начинает жить в Боге, обретает способности, которых никогда раньше не имел. Способность истинно молиться, способность искренне славить, способность реально общаться с Богом, способность видеть Бога, говорить с Богом, способность воспринимать откровения невидимого мира и способность возносить просьбы через завесу, отделяющие невидимое, к самому Божьему престолу. Теперь человек вместо того, чтобы спрашивать, есть ли Бог, чувствует, что нет места, где бы его не было, во всем видит Бога, слышит его в ветре, различает его в каждом окружающем его существе. Теперь, вместо того, чтобы бояться Бога и уходить во внешнюю церемониальность, ритуал или другое формальное поклонение, отталкивающее Бога, он отказывается от своих ритуалов, отбрасывает прочь те жалкие действия, которые когда-то, может быть, ему доставляли удовольствие, и приближается к своему Богу в духе и разговаривает с ним. «Отец», — говорит он, — «и Бог принимает своего». Я желаю, чтобы мы все обладали этой жизнью, и молюсь, чтобы Бог, если мы не имеем жизни, послал нам ее, потому что если мы не имеем жизни, то по свидетельству слова мы мертвы, какими бы живыми мы ни казались на вид. Я, однако, не буду вас больше задерживать на теме оживотворения. Скажу только, что вы можете легко представить внутреннее состояние человека, который из мертвых воскресает к новой жизни. Вы можете вообразить себе это при помощи следующего примера. Предположим, человек умер и был похоронен в каком-нибудь огромном некрополе, в некоем городе мертвых, в катакомбах. Его посещает ангел, и от милосердного прикосновения он оживает. Можете представить первое чувство, которое испытывает этот человек, когда начинает дышать? Он в гробу, он чувствует удушье, тесноту. Он пробыл здесь 20 лет и ни разу до сих пор не ощущал дискомфорта. Ему было достаточно удобно в его узкой келье, если вообще может там, где нет жизни, существовать удобство. С первого мгновения, когда оживает, он сразу же ощущает страшное удушье. Жизнь не выдерживает таких ужасных тисков, и он начинает рваться на свободу. Изо всех сил давит он на эту страшную крышку гроба. Какое облегчение, когда подгнившая доска поддается его давлению. Так безбожный человек вполне доволен, несмотря на его грех, несоблюдение им священного дня, его алчность и суетность. Но в тот момент, когда его оживотворяет Бог, его грех становится могилой для заживо погребенных. Он чувствует себя невыразимо несчастным. Он в чужеродном окружении и старается из него выбраться. Часто тяжелая черная крышка богохульства отлетает от первого усилия и никогда больше не возвращается на свое место. Сатана думал, что она была достаточно крепко прибита, и для мертвого так оно и было. Но жизнь быстро справляется с нею, а затем со многими другими пороками.
Но вернемся к нашему воскресению в могильном склепе. Человек минуту судорожно дышит, и ему немного легче в том воздухе, что представляет ему склеп. Но вскоре он чувствует, как всего его окутывает липкая сырость. Он слабеет и вот-вот готов испустить последний дух. Так и обновленный человек сначала ощущает только свое бессилие и просит о силе, и взывает: «Я хочу покаяться, я хочу уверовать в Иисуса, я хочу быть спасенным». Несчастный. Он никогда раньше не чувствовал этого. Конечно, нет. Он был мертвым. Теперь он жив и страстно желает доказательств, признаков, плодов и укрепления жизни. Вы видите нашего бедного друга, который только что воскрес? Он выпал из той ниши в стене, где его ложили, и, сидя в темном склепе, трет глаза, стараясь понять, вправду ли он жив или все это сон. Происходящее с ним так ново для него, и когда при едва заметном проникающем внутрь мерцании света он обнаруживает сотни других, уснувших последним сном, он говорит себе: «Боже великий, какое ужасное для живого человека место! Неужели я жив?» Он начинает бродить в поисках двери, через которую ему можно выйти. Ему противна пелена, в которой его завернули. Он начинает их срывать. Они сыры, и в плесени они не годятся для живого человека. Он то и дело кричит, возможно, его кто-нибудь услышит, какой-нибудь прохожий, и он сможет освободиться из своего заключения. Так и человек, возрожденный благодатью, когда частично осознает, где он находится, кричит: «Это место не для меня». Тот шумный бальный зал, он был хорош для того, кто не знал ничего лучшего. Та лавка в пивной подходила для невозрожденной души. Но что в таком месте делать наследнику неба? «Господи, избавь меня, даруй мне свет и свободу, выведи мою душу из темницы, чтобы я мог жить и славить Твое имя». Человек тоскует по свободе, и если, наконец, он натыкается на дверь склепа и выбирается на открытый воздух, мне кажется, он глубокими глотками пьет благословенный кислород. Как счастлив он видеть зеленые поля и свежие цветы! Вы не думайте, что он захочет вернуться снова под своды склепа. Он навсегда покинет это мрачное жилище. Он содрогается при одном воспоминании о прошлом и ни за что на свете не согласился бы еще раз пережить все, что он однажды пережил. Он болезненно реагирует на всякие напоминания о прошлом и особенно тревожится, что, возможно, есть другие, как и он, заново возрожденные, кто нуждается в братской помощи, чтобы обрести свободу. Он ненавидит место, где однажды так мирно спал. Итак, обращенный человек боится даже думать о том, чтобы вернуться к радостям, которые когда-то так глубоко его волновали. «Нет», — говорит он, «эти радости не для меня, эти радости были хороши для моего прежнего состояния, но теперь, когда я вступил в новую жизнь, в новый мир, они меня радуют не больше, чем радуют живого человека лопата и саван. И я вспоминаю о них только с горечью и о моем освобождении с благодарностью». Я должен кратко остановиться на третьем пункте. Текст указывает на единство. Бог нас оживотворил со Христом. Что это значит? Это означает, что жизнь, которая пребывает в спасенном человеке, та же самая, что пребывает в Христе. Поясним. Спустя несколько лет после того, как был похоронен Елисей, мы читаем, что в могилу, где были его кости, бросили мертвого человека. И как только труп коснулся костей пророка, он сразу ожил. Вот крест Христа, и как только душа прикасается к распятому Спасителю, она сразу же оживает, так как Отец дал ему иметь жизнь в себе и эту жизнь передавать другим. Тот, кто доверяет Христу, тот прикоснулся к Нему, получил силу вечной жизни. Веровать в Спасителя мира значит быть оживотворенным через Него. Мы оживотворены со Христом трояко. Во-первых, через представительство.
Христос является нашим представителем перед вечным престолом. Он второй Адам для своего народа. Поскольку жил первый Адам, жил и род человеческий. Поскольку жив второй Адам, жив для Бога народ, который он представляет. Христос принят, приняты верующие. Христос оправдан, оправданы верующие. Христос живет, и святые обладают жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Во-вторых, наша жизнь соединена со Христом. Пока жива голова, живы члены тела. Член, если он не отторгнут от головы и тело не искалечено, будет жить до тех пор, пока живет голова. Так как Иисус живет, каждая душа, что жизненно соединена с Ним и является членом Его тела, живет, как говорит о том само слово нашего Господа. «Ибо я живу, и вы будете жить». Бедная Марфа была сильно удивлена, что Иисус собирается воскресить ее брата. Но он сказал ей, как бы желая ее еще больше удивить, «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Веришь ли сему? Именно поэтому должны мы верить, что духовная жизнь, которую мы получили, соединена с жизнью Христа и, следовательно, не может прекратиться. Так как жив Христос, то значит и наша жизнь должна пребывать в нас вечно. Мы также живем со Христом в том смысле, что наша жизнь уподоблена Его жизни. Мы воскрешены вместе, а это значит одинаково со Христом. Воскрешение Христа происходило следующим образом. Он умер во исполнении закона, и закон больше не имеет над ним власти теперь, когда он воскрес. Так и ты, христианин, ты под проклятием древнего закона Синая, но теперь он не может осудить тебя, потому что ты воскрешен во Христе. Ты уже не под законом. Его ужасы и угрозы не имеют к тебе никакого отношения. О нашем Господе написано: «А что живет, то живет для Бога». Жизнь Христа – жизнь для Бога. Такова и ваша жизнь. Отныне вы не должны жить по плоти и иметь плотские помышления. Бог, даровавший вам жизнь, должен стать великой целью вашей жизни. Вы живете в Нем, и вы живете для Него». Более того, Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Точно так же живет христианин, он никогда не вернется к духовной смерти. Однажды обретя божественную жизнь, он никогда ее не утратит. Бог не поступает со своими избранными безответственно. Он не дает сегодня спасения, а завтра посылает на вечное осуждение. Он не оживотворяет нас духовной жизнью для того, чтобы затем обречь на погибель. Благодать – это живое, нетленное семя, которое живет и пребывает вечно. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Славен Бог, что вы, живущие верой во Христе, имеете бессмертную жизнь, жизнь, посвященную Богу, жизнь, свободную от иго закона. Радуйтесь в ней и вашему Богу воздайте всю славу и хвалу. И это нас подводит к последнему слову, к слову «песня». У нас нет времени спеть ее, мы только представим вашим глазам партитуру и попросим вас петь ее на досуге. Ваше сердце пусть слагает для Бога мелодию. Братья и сестры, если вы, в отличие от других, действительно оживотворены, вы должны прежде всего, по словам текста, восславить великую, беспримерную в своем величии любовь Божию. Это была любовь, которая заставила его вдохнуть в Адама дыхание жизни, дать жалкому праху способность ходить и разговаривать. Но гораздо больше любовь, которая заставляет его теперь, после того, как мы осквернились грехопадением, обновлять нас второй и еще более совершенной жизнью. Он мог бы из ничего сотворить миллионы новых существ. По одному его слову, ангелы заполнили бы пространство, или же другие существа, похожие на нас, только чистые и безгрешные, были бы мириадами размножены на ее земном покрове.
если бы дал Он нам низвергнуться в ад, как до этого низверглись падшие ангелы, кто бы мог обвинить Его в несправедливости? Но Его великая любовь не позволяет Ему обрекать Его избранных на гибель. Он возлюбил Свой народ и потому даровал Ему второе рождение. Великая любовь, которую Он возлюбил нас, презрела смерть и ад, и грех. Поразмышляйте над этой темой. Он возлюбил нас. Он возлюбил нас. Самых недостойных, тех, кто не имел права на такую любовь. В нас не было ничего, что можно было бы любить. Но, тем не менее, Он возлюбил нас. Возлюбил, когда мы еще были мертвыми. Здесь Его великая любовь, кажется, ширится и растет до размеров гор. Любовь к жалким грешникам, любовь к презренным грешникам, любовь к мертвым и растленным. О, высота и глубина суверенной благодати! Где те звуки, которые способны достойно выразить вашу хвалу? Пойте, о искупленные, о Его великой любви, которой Он возлюбил нас еще тогда, когда мы были мертвыми в грехах. И да не умолкает ваша хвала, когда вы думаете о богатствах Его милости. Ведь нам сказано, что Он богат милостью Своего естества, богат драгоценной милостью в Своем завете, богат искупленной милостью в Своем дорогом Сыне, богат милостью в предопределении, еще больше богат прежде всего той милостью, которая спасает душу. Друзья, исследуйте сокровищницу богатств Явы, если можете. Возьмите ключ и откройте житницы вашего Бога и полюбуйтесь на запасы любви, которые Он приберег для вас. Отдайте лучшие ноты души хвале Богу, который богат милостью за Его великую любовь, которой Он возлюбил нас. И пусть последней и самой высокой и громкой нотой вашей песни будет та, которой заканчивается текст. «Благодатью вы спасены». И никогда не запинайтесь на этом. Братья и сестры, как бы с вами ни обстояли дела, придерживаетесь вы этого или нет, никогда не медлите сказать: «Если я вообще спасен, я спасен благодатью. Благодатью в отличие от моей свободной воли, потому что моя свободная воля все дальше и дальше уводила бы меня от Бога. Управляющая благодать привела меня к Нему». Благословляйте и возвеличивайте благодать Божью, и так как вы обязаны ей всем, восклицайте: «Да сгинет всякое гордливое помышление!» Полностью посвятите себя Богу, которому вы обязаны всем. Желайте способствовать распространению силы этой благодати, которая принесла вам столько благ, и пообещайте во имя животворящего Духа, что с сего дня и до тех пор, пока вы не войдете на небеса, Ему, который через веру оживил вас, вы посвятите все свои мысли, все свои слова и все свои дела, потому что вы уже не прежние. Вы воскрешены из мертвых и должны ходить в обновленной жизни. Благослови вас Господь, дорогие друзья, если вы еще не познали духовной жизни. Пусть всей утренний час Он дарует вам благодать уверовать в Иисуса, и вы воскреснете из мертвых. Если вы уже воскрешены, пусть Он Своим вечным Духом оживотворяет вас все больше и больше, пока не приведет вас в землю живых на другой стороне Иордана. Аминь.

Спустилась ночь. Шум суеты смолкает, и тихо лунный свет на землю льет. Все дремлет в этом мире, засыхая. Все только утром с новым днем проснется. Но слышите, кто там в саду стенает в тоске смертельной? Это Иисус! Он руки далям неба простирает. Мольба и стон несутся с его уст. Окутала природу тьма ночная, и нет здесь на земле родней того, кто б мог понять, как там, изнемогая, томился тот, кто создал эту ночь. Все спят. Но кто-нибудь, проснитесь, вы слышите? Он стонет там в саду, хотя б один из миллиона, пробудитесь! Но нет, все спят в ночном бреду. Все спит, и лишь одна природа, как будто в ожидании замерла, одной лишь ей, да далям небосвода, была понятна страшная борьба. А он стоит, склонившийся в мольбе, всем телом содрогаясь, трепеща, то падает бессильно на каменья, то снова взор подъемлет к небесам, и пот кровавый падает на землю. Те капли видели одни лишь небеса, да солнца луч, что сушил их на рассвете, как падали они с поникшего чела. О, если б я могла прийти в ту ночь святую и нежные слова участия прошептать! О, если б я могла явиться в тьму ночную и капли те святые целовать! О, если б я могла в сердечном раскаянии на землю пасть и плакать, и рыдать, чтоб с чистым сердцем новом покаянии могла, Христос, я скорбь твою понять. О, ночь святая, тайною одета, стремлюсь тебе всю душу я отдать. О, небо! Если я забуду это, прошу тебя, напомни мне

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От Тусы суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53 глава 8 стих. Мессия, страдающий слуга, отторгнут. Этот стих переводит наш взор от сцены суда к смерти Мессии на кресте. Но мы не должны забывать, что это пророчество, утверждения которого, однако, настолько сильны, что кажется, будто мы читаем обо всем этом непосредственно в самих Евангелиях. Исаия видит, как Христа, поспешно схватив и подвергнув неправедному суду, ведут к месту казни. Он был взят от уз и суда. А затем сказано: «Род его кто изъяснит?» Говоря по-человечески, это относится к его преждевременной смерти. И это видно из последующей фразы: «Ибо он отторгнут от земли живых». Христос должен был быть отторгнут. Это известный термин, описывающий его смерть. «Земля живых — это наша жизнь в этом мире» — Псалом 141:5. Мессия должен был быть отсечен от нее. Представлена и причина такого шокирующего поворота событий — за преступление народа моего. Не за его грехи, ибо он был безгрешен, а за грехи его народа. Благословенный Господь! Спустя столетия после пророчества Исаии один высокопоставленный эфиоп, евнух, приезжал в Иерусалим для поклонения. Возвращаясь домой, он, сидя в своей колеснице, читал Исаия 53 главу, 7-8 стих, когда вдруг появился евангелист, который, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И этот эфиоп, иностранец, один из народа моего, ради которого Мессия был отторгнут и претерпел казнь, продолжил путь, радуясь.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».

Илия – пророк. Илия был человек, подобный нам. Иакова 5 глава. Жезл царский и корону нечестивому. У власти зло. У власти царь Ахав. Жена царя Изавель блудливая, и весь Израиль тонет во грехах. Евреи служат в капищах Вааловых, и царь приносит жертвы сатане. Кровь идолу, текут потоки алые, живой Господь остался в стороне. Немногие сердца скорбят в отчаянии, осмелится ли кто открыть уста, и прозвучит ли голос обличающий? Да, прозвучит, пророк Господень встал. Неприобщенный к высшему сословию пророк от чрева матери пророк. Нигде он не учился богословию, но слово через него Господь изрек. Даны пророку Божьи полномочия, и с дерзновением произнес пророк для нечестивого царя пророчество. Господь закроет небо на замок. Не будет литься дождь, предупреждение. Царь убедился в правде этих слов, и стало жарким ветродуновение. Но для пророка Бог его покров. И пусть закрыто небо зноя шторми, для Илии поток журчащий есть, и приносили хлеб пророку вороны, мог в засуху пророк и пить, и есть. Жёг зной, но о пророке Бог заботился. Шло время, перестал поток журчать, и птицы с хлебом больше не воротятся, пророку становилось только ждать. Он научился ожидать в терпении, и слово Господа в Сарепту путь. Пророк пошел по Божьему велению. Найдется дом, где можно отдохнуть. Пророк был послан к одинокой женщине. Она пророка в гости не ждала, вдова дивилась после происшедшему, от голода она не умерла. Вдове не снилось, чудеса случаются, сыта была она, и сыт был сын. Смотрела, как мука не истощается, и полон масла глиняный кувшин. Откуда в дом пришло благословение? Жил в доме Божий человек, пророк. Для одинокой женщины – спасение. Пророчество закончивался срок. Но нечестивый царь все так же царствовал, Ахав не чувствовал свою вину. И царский стол не стал скуднее яствами, а голод обессиливал страну. 3 года с лишним беды шли за бедами, молиться Богу не хотел Ахав. Царь Господу грехов не исповедовал, и на жене царя печать греха. Она пророков Божьих ненавидела, их истребляла. Царь об этом знал, Господнего пророка вновь увидел он. Царь с Илией встречаться не желал. Пророк перед Ахавом не заискивал, пророк перед Ахавом не робел, он обличал весомым словом истины за то, что Господа Ахав презрел. Вокруг царя Вааловы приспешники, пророки лже и завели сон. И весь Израиль собран был с поспешностью по слову Илии. Что скажет он? О, если Бог Господь, ему последуйте, а если нет, идите за другим. Кому служить хотите? Исповедуйте. Ваалу служат Господа враги. 400 пророков – мощь великая, а жертвы перед идолом кричат и называют идола владыкою, но идолы не могут отвечать. И длится беснование до вечера, 400 себя ножами в грудь. Все бесполезно, крики не отвечены. Наверное, Ваал решил вздремнуть. Быть может, занят чем-нибудь, задумался. Кричите, он проснется, если спит. Смеется Илия, и не без умысла. Как не смеяться? Мертвый Бог молчит.
свидетельство народу непослушному, пророк Господень мужествен и смел. Восстановил он жертвенник разрушенный, вокруг него ров выкопать велел, дрова рядами ровными разложены, и сверху жертва Господу — телец. Пророк Господень верит в силу Божию, а Хаву захотелось во дворец. Носили люди воду, лили в третий раз на жертвенник, на жертву, на дрова. И взглядами пророк и царь вдруг встретились из уст пророка Господу слова. Молитвы голос, жертвоприношение, от Господа с небес огонь не спал. Он поглотил дрова и всесожжение, и ров с водой сухим мгновенно стал. Израиль убедился, жертва принята. Господь есть Бог, Израиль говорит, лицом на землю перед Господним именем простые люди пали, не цари. А как царю склониться в покаянии? Царь ничего для сердца не извлек, царь наблюдал за всем на расстоянии. На гору поднимается пророк. Молитвы голос о родном Израиле. О Боже, да придет конец беде, земля, как камень, засуха изранена. Пророк Господень молит о дожде. Лицо в колени, небеса белесые, от пыли цвет утрачен голубой. Молитва к Богу сильная и слезная. Ах, если б так молиться нам с тобой! Сравнимое с ладонью человеческой у горизонта облачко, одно лицо пророка подставил ветру встречному, и капли с неба, дождь царю в окно. Под звук дождя царице царь рассказывал, что сделал этот странный человек. Подверг валовых пророков казни он. Кто царь? А у царицы есть ответ. Иезавель от гнева не расплачется. Пусть встанут мои боги за меня. О, этот гадкий человек расплатится, его найдут и завтра же казнят. Пророку смерть! И от Иезавели он бежал, спасая в страхе жизнь свою. В пустыне под кустом сел можжевеловым. Возьми ты душу, Господи, мою. Все нечестивые меня преследуют. Уже довольно, лучше умереть. О, если б стала эта ночь последнею, услыши, Господи, пошли мне смерть. Он лег под куст. С душой окорченную заснул пророк. Подходит час другой. Коснулся ангел, хлеба испеченного принес пророку и кувшин с водой. Так было дважды. И в дорогу дальнюю гора Хариф виднеется вдали, а сердце Илии, оно печальное. «Возьми, Господь!» — по-прежнему молил. Он спрятался. «О, место здесь надежное, никто его в пещере не найдет, но не укрыться пред очами Божьими. Зачем ты здесь?» — пророка Бог зовет. «О, Господи, разрушен каждый жертвенник!» Тяжелый вздох пророк сдержал в груди. «Душа моя больна тоскою смертною, пророков нет, остался я один. Я о тебе, Господь, исполнен ревности, но признаюсь, что страх сковал кольцом, и в сердце нет ни мужества, ни смелости». Пророк закрыл пред Господом лицо. Но всемогущий Бог, Бог утешающий, и для пророка божеский ответ. Нет Господа ни в ветре сокрушающем, нет ни в огне, в землетрясении нет. Господь, в дыхании тихом ветра нежного, пусть на тебя повеет ветер тот. Не бойся, Илья, не бойся грешников, не причинит вреда тебе никто, ты не один. 7000 есть в Израиле отвергнувших Ваала, верных мне. Ты и 7000 — Божьи избранники. Пророк стоит на Божьей стороне.
Он продолжал, как впредь, нести служение, и к Илии не возвращался страх. Он слышал голос Божий в тихом веянии, покоился он в Божьих руках. Я жизнь его могу назвать счастливою. Большое счастье Господу служить. Смерть приняли от Бога нечестивые, а Божьему пророку вечно жить. Не умер он, раскрылось небо окнами, и вихрь поднял пророка над землей. Пророк был взят на колеснице огненной, на небеса живой. Пророку нет надгробия с табличкой «Илия». Во всем был нам подобен он, плоть, кровь, как ты и я. Но если он молился, то, по его словам, на землю дождь не лился, Бог небо закрывал. Молитва в силе Божьей, обычные уста, и нам с тобой возможно в такой молитве встать. Не требуется многого, лишь сердце посвятить на жизнь служение Богу и Господа любить. Пророк живым примером, тогда и нас с тобой те колесницы веры поднимут над землей.

Са шедшие с дистанции. Ты шел так хорошо. Кто помешал тебе? Да, это нелегко быть в труде. Но рано, рано ты решился отдохнуть до финиша, недолго. Но там еще был путь. Ты сам не понимаешь, зачем труд оставлял. Ведь тягостью он не был, скорее помогал. Быть в церкви, быть полезным людям и себе. Неужели есть важнее что-то на земле? Но суета подкралась и просто обвела те мысли, что важнее. Семейные дела, то время, что компьютер забрал интернет, глядишь, и на дистанции тебя уж нет. И как? Смог позаботиться о всем на свете? Друг, дел домашних вряд ли меньше стало вдруг. Но важную жемчужину и цель ты потерял. Беспечно, необдуманно ты труд не отстоял. Бегите каждый, не просто чтоб бежать, но до конца победного нам надо побеждать. Лень, суету, гордыню и фразу, пусть другой. Бог смотрит за другими и смотрит за тобой. Вчера ты был харистом, сегодня ты устал. Вчера ты проповедовал, теперь молчат уста. Был пастор, переехал, решился отдохнуть. Как страшно! Нужно вскоре в глаза Христу взглянуть. Тому, кто дал дары и помазанье дал, чтобы этот путь короткий, его ты прославлял. Мы в небе сможем вечно душою отдыхать и наслаждаться царством. А здесь мы, чтоб пахать, пахать и сеять семя в сердца людей, жатва то поспела, иди на труд скорей. Ну, что ж, бывает с каждым, когда на сердце лед, но солнце правды греет, вставай, идем вперед.

Сколько раз поднимал ты свой взор к небесам и мечтал о желанном покое, час, когда на душе бушевал ураган, разрушая все сердце живое. Сколько раз ты участия людского просил поддержать твои слабые руки, но в ответ без различия дождь моросил, умножая душевные муки. И, быть может, не раз в отчаяние впадал, изнывая под тяжестью горя, ты надежду имел и ее потерял, но не должен сдаваться без боя. Мне страдания твои знакомы, мой друг, как и ты, я не раз ошибалась. Все же нужно с тобою вперед нам идти, чтобы истина с ложью сражалась. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства, и не стоит смотреть, кто неправдой живет, оказавшись в лапах лукавства. Как последние дни оскудеет любовь, как увидим в церквях запустение, где не скажут уже обличительных слов, сменят проповедь на представление. И сейчас замечаем, что нет среди нас силы той, что сердца оживляет. Ну а действия Духа Святого не раз проповедник с тоской вспоминает. Мало слез умиления, только фасад, эмоции рвутся наружу. Мой же дух проявлением этим не рад, ощущая духовную стужу. Говорят, что спокойное время сейчас, что свободно живут христиане, есть машины, дома, все удобства у нас, много денег в надежном кармане, а когда-то ходили в собрание пешком, и не каждый имел две одежды, и от глаз посторонних молились тайком, на Христа возлагая надежды. Но тогда среди них пребывал сам Господь, силой духа сердца наполняя. Пусть страдания терпела их бренная плоть, в каждом вера горела живая. А сейчас говорят, что счастливее мы их, потому что свобода настала. Мы живем, как и все, и Дух Божий утих. Церковь силу свою потеряла. Так зачем же машины, большие дома, если мы ослабели духовно, если силы нет в нас и пусты закрома? Служим Богу мы только условно. Так зачем же тогда говорить каждый раз, что мы очень счастливые люди? Как же Духу Святому не тесно ведь нас, если ближнему мы словно судьи? Если мы не способны любить и прощать, не умеем утешить скорбящих, если помощи руку не можем подать, мы подобные меди звенящей, мы без помощи, наги и очень слабы, просто нищие мы христиане, потому что отдались беспечью в рабы, недуховные мы христиане. Должен кто-то за истину Божию встать и отвергнуть удобства плотские, к освящению церковь теперь призывать, чтобы дни возвратились былые, чтобы Духа Святого священный огонь освещал нам дорогу земную, чтобы радость спасения вернулась к нам вновь, и что преть не идти нам вслепую. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства. Поднимайся на ноги, Господин народ, очищай закрома от лукавства. Скоро скорбь ожидает планету Земля, претерпевший навеки спасется. Приготовьтесь встречать своего жениха, скоро он за невестой вернется.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать статью из журнала «Голос истины», склоняясь перед подвигом Христа. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53:11. Порой чаша слез переполняется через край, а жизненные обстоятельства как будто зажимают нас тиски, не оставляя никакой надежды. Временами нас посещают мысли, что мы остались один на один со своей бедой, и нет никого, кто мог бы нас выслушать. В жизни Давида, похоже, было больше горьких моментов, нежели сладких, но когда вокруг все рушилось и нельзя было опереться ни на друга, ни на семью, ни даже на сына, он знал, что Господь — его сила и защита в любое время. Давид никогда не видел Иисуса Христа, так как жил на 1000 лет раньше его, но, как и все евреи, он с надеждой ждал своего Мессию, который принесет спасение. Один из псалмов, 21-й, Давид написал, когда ему было особенно трудно в жизни. «Бог видел сердце своего верного раба и пожелал утешить его. И поэтому Дух Святой показал через эту песню Давида грядущего Спасителя, который возьмет на себя все наши горести». 21-й псалом признан пророческим, потому что, повествуя о смерти Иисуса Христа, он полностью исполнился в Евангелии. Он уникален глубиной своего предвидения будущего распятия Иисуса Христа. При жизни Давида высшей мерой наказания было забрасывание камнями. Распятие как меру наказания принесли в Израиль римляне только 1000 лет спустя. Сам факт, что Давид смог описать в псалме наказание, которого еще даже не существовало, просто чудо. Это пророчество было открыто ему Духом Святым. «Ради нас он выбрал крест». Первые слова этого псалма — это слова самого Иисуса Христа, висящего на кресте. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова необыкновенны той пронизывающей болью, когда происходит осознание, что для тебя больше нет Бога, а для Бога больше не существует тебя. Все кончено. Это сравнимо с тем состоянием человеческой души, которая за свой грех против Бога после смерти очутилась в аду. Нет дороги назад, нет и возможности исправить свою ошибку. Вокруг только волны мучительного адского страдания. И все, что тебе остается, — это вечность в объятиях сатаны. Но ад ужасен не теми жестокими страданиями, которые испытывают его обитатели, а тем, что он — это единственное место, которое Бог покинул. Через все это нужно было пройти Иисусу Христу, Божьему Сыну, чтобы заплатить за наш грех, твой и мой. И теперь начинаешь лучше понимать психологическое состояние Христа, когда Он молился в Гефсиманском саду. От страха и осознания всего ужаса грядущих страданий у Него на лбу выступал кровавый пот. Многие люди считают, что этот факт не более чем плод воображения евангелистов, но это не так. Такое явление имеет свое медицинское название гематидроз. Сильный психологический стресс у человека вызывает выброс химических веществ, разрушаются капилляры потовых желез. Немного крови попадает в потовые железы, и пот выходит окрашенным кровью. Можно только представить себе, какая мощная внутренняя борьба шла тогда в Иисусе Христе. 3 раза он склонялся перед Богом и молил, чтобы, если возможно, чаша эта прошла мимо него. Ему не хотелось пить из нее, потому что он знал, что она горька. По-человечески не хотелось. Как и каждый из нас, он боялся боли и страдания, но как Бог он осознавал, что для искупления греха дорогих ему людей нет другого пути, кроме как оплатить этот долг самому.
понести это тяжелое бремя черноты и мерзости на крест, а затем отправить глубоко в ад и этим навсегда уничтожить губительную силу греха, утопив ее в своей святой крови. Возможно, рядом здесь с ним был и враг сатана, искушая его сдаться. Быть может, он шептал Христу на ухо своим леденящим голосом: «Послушай, что ты задумал? Стоит ли игра свеч? Страдать, мучиться ради этих павших людишек, которые не оценят-то такой жертвы?» Сатана знал, что жертва Христа положит конец его демонической власти над человечеством, навсегда лишит его силы. В этот мучительный момент решалась судьба всего мира. Если бы Иисус уступил тогда свою позицию врагу, у нас с вами сегодня даже не было бы такого слова, как «надежда». Но, слава Богу, Он выбрал крест. И вот, собрав весь грех человеческий на свои плечи, Иисус висел на кресте. Там совершилось таинственное действие – искупление, понятное только Богу, Христу и сатане, и такое непонятное людям, ради которых все происходило. Боже мой, для чего ты оставил меня?» Слова этого псалма Давида были знакомы каждому еврею, и поэтому, когда Иисус на кресте произнес их, все окружавшие его должны были понять, что сейчас совершается то спасение, которые они ждали веками. Моральное унижение и растоптанное достоинство. Иисусу обязательно нужно было пройти через гнев своего небесного Отца, полностью испить наказание за эти грехи, и самое тяжкое из всех наказаний – это отлучение от Бога. В книге Исаии говорится: «Ваши грехи отдаляют вас от Бога. Господь видит ваши грехи и отворачивается от вас. Ваши руки запачканы кровью, а пальцы — грехом. Ваши уста лгут и языки злы». Бог не слышит грешника. Вот почему Христос, испачканный нашим грехом, с горечью взывает: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Даже если это отчуждение длилось несколько мгновений, это должна была быть адская боль для Иисуса, Сына Божьего. Не слишком-то это дешевая цена за наше спасение. Иисус, обращаясь к своему небесному Отцу, сам раскрывает нам причину его разделения с Ним. «Ты, святой, живешь среди словословий Израиля, ты, святой! Что общего может быть вдруг у святого Бога с мерзким и нечистым грехом? Иисус же был запятнан. Я же червь, — говорит он о себе, — я не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Эти слова более чем полностью исполнились в Евангелии от Матфея. Там рассказывается, что находящиеся у креста выкрикивали оскорбления, кивая его в сторону. И первосвященники вместе с законоучителями и старейшинами тоже издевались над ним, говоря: «Он спасал других, а себя спасти не может. Он царь израильский, так пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него». «Он верит в Бога, так пусть же Бог спасет его теперь, если он ему угоден, ибо сказал он: «Я Сын Божий». Они осмеяли его служение тысячам людей, втоптали в грязь его отношения с Богом, вменяя в вину ему то, что он Сын Божий, насмехались по поводу его божественной силы, в которую они не верили даже после того, как Христос явил столько чудес. К этому унижению следует еще прибавить, что до Голгофы, на которой был распят Иисус, ему пришлось пережить жестокое избиение плетью. Солдаты, надев на него багряную одежду и возложив на голову с острыми шипами терновый венок, разыграли перед ним жуткую, душераздирающую сцену, кланяясь перед ним, как перед царем иудейским, а потом плевали ему в лицо и били палкой по голове.
Когда мы читаем подобное писание в Библии, первое, о чем мы думаем, это о том моральном унижении, которое пришлось пережить этому человеку. И действительно, человеческое достоинство было растоптано. Но ведь Иисус был еще и Богом, Царем Вселенной, вечным, святым и всемогущим, власть и величие которого даже не способен осознать человек. И этот Царь оставил свой великий трон для того, чтобы стать человеком. Он унизился, чтобы стать ближе к нам, людям, понести наши бремена, взять на свои плечи наши печали, чтобы сейчас никто из нас не мог сказать об Иисусе: «Он Бог, как же Он может понять наши слабости?»

Иисус навсегда победил смерть, разрушил оковы греха, подарил нам свободу. И поэтому каждый, кто приходит сегодня на Голгофу и омывает свой грех кровью Иисуса Христа, получает прощение и дар вечной жизни. Цена уплачена, Бог ждет тебя. Иисус висел на кресте, покинутый людьми, покинутый Богом. Такова была цена спасения, чтобы сейчас каждый из нас был не забыт и не покинут Богом. Иисус испил эту чашу до дна, произнеся «Совершилось». Это был удивительный Божий замысел для спасения каждого человека. В Библии говорится, что Иисус был отдан во власть людей по Божьему плану, а они убили Его, пригвоздив ко кресту. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Мы должны помнить, что мы искуплены очень дорогою ценою, ценою крови Божественного Сына. Не наши добрые дела, праведность и религиозность делают нас святыми

0: его, кто ищет его и им утешается. Богу нет места среди гордецов, обожествляющих свое «я» и надеющихся на свою житейскую мудрость, но Он живет в сердцах тех, кто сделал Бога самым дорогим своим сокровищем. В Псалме говорится: «На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их, к Тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде». В этом псалме каждый из нас назван нисходящим в прах и не могущим сохранить жизни своей. В действительности грех сделал нас смертными. Никто из нас не может продлить своей жизни, перехитрив смерть. И только Христос своей жертвой смог разорвать узы смерти, лишив ее всякой силы. Пророк Осия, живший за 750 лет до Христа, также пророчествует об этом. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Давид в своем пророческом псалме говорит нам прекрасное пожелание: «Да живут сердца ваши вовеки». Подарив нам очищение через Сына Своего Иисуса Христа, Бог ждет, когда мы придем к Нему и склонимся перед Ним, попросим прощения за наши грехи и отдадим Ему свое благодарное сердце. Через какие трудности бы мы ни проходили сейчас в жизни, как бы обстоятельства ни стесняли нас, на кресте Иисус доказал свою любовь к нам. Бог призывает нас приходить к Нему такими, какие мы есть, со всеми тревогами и нуждами. Даже когда в душе у нас полный хаос, Богу угодно, чтобы мы обращались к Нему. Господь желает разделить с нами наши горести. Предательство, потеря близких, неудачи на работе, болезни, которым нет конца и края, осознание своей неспособности обеспечить семью. Я думаю, что каждый из нас когда-либо был подавлен и удручен тем, что увидел в своей душе. Как часто мы теряем всякое ощущение собственного достоинства, нас огорчают и заводят в тупик собственные грехи и бессилие справиться с ними. Возможно, ты настолько слаб, что и твое сердце напоминает растопленный воск, как говорится в этом псалме. Но что бы ни делалось у тебя внутри, Бог смотрит в твое сердце. Друг, Он страдал для того, чтобы подарить тебе жизнь. Приди к трону распятого Бога и оставь там все свои тяжести. Пусть Господь царствует в твоем сердце своей любовью. Если ты желаешь сегодня принять Христа как своего Господа и Спасителя, это можно сделать, сказав Ему несколько слов. «Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твою смерть на кресте. Я верю, что там Ты заплатил и за мои грехи. Прости меня за то, что я грешил против Тебя, вбивая в Твои руки острые гвозди. Облегчи мое бремя, помоги мне в моих горестях, очисти мое сердце. Возьми мою жизнь в свои руки и сделай из меня человека по своему замыслу. Аминь».
1: Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

сделал вызов тому, кто Израиля в страхе держал. Пророки Ваала дрожали, как страшен Илья. Божий

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Тридцать третья глава книги пророка Исаии. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного голоса твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена, и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих, Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон, похож, стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Стопы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «я болен», народу, живущему там, будут отпущены согрешения. 34 глава книги пророка Исаии. «Приступите, народы, Слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная, и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинства их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов. Ибо жертва у Господа в Васоре, и большое заклание в земле Едома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не преминет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею из рода в род, будут жить на ней. 35 глава из книги пророка Исаии. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где не покоится, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. 36 глава книги пророка Исаии. И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: перед сим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Итак, ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесницы коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет! Так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца. Доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. И так да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было приказание: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Более серьезной, чем вопросы о чудесах или отношениях между наукой и Библией, является мучительная проблема, почему ни в чем не повинные страдают, почему дети рождаются слепыми, почему многообещающая жизнь рушится в самом рассвете или почему существует социальная несправедливость, почему все время вспыхивают войны, в которых погибают тысячи невинных людей. Заживо сгорают дети, и многие на всю жизнь превращаются в коллег. В классической постановке эта проблема звучит так. Либо Бог всемогущ, но не добр, и не желает положить конец злу. Либо Бог добр, но не всемогущ, если Он не может остановить зло. Существует общая тенденция винить Бога за зло и страдания и возлагать на Него всю ответственность за них. На этот сложный вопрос нет простого ответа. К этому вопросу нельзя отнестись легко или схоластически. Как говорится в известном выражении, шрамов нет у тех, кто не имел ран. Но в данном вопросе следует помнить о некоторых факторах. Мы никогда не должны забывать, что Бог, сотворяя человека, сотворил его совершенным. Человек не был создан как исчадие зла. Однако он, как человеческое существо, был наделен способностью подчиняться или не подчиняться Богу. Если бы человек подчинился Богу, проблемы зла и страданий никогда бы не возникло. Он жил бы вечно в общении с Богом, наслаждаясь этим общением и всем Божьим творением. Именно такую судьбу предназначал человеку Бог, когда его создавал. Однако первый человек возмутился против Бога, и каждый из нас принял это возмущение за должное. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Мы никогда не должны забывать, что за грех ответственен человек, а не Бог. Но многие спрашивают, почему Бог не создал такого человека, который был бы не способен грешить? Безусловно, Он мог бы создать такого человека. Но не забывайте, если бы Он это сделал, мы бы перестали быть человеческими существами, а стали бы машинами. Понравилось бы вам быть мужем говорящей куклы? Каждое утро и каждый вечер вы бы дергали шнурок и получали в ответ прекрасные слова. «Я люблю тебя». Вы никогда бы не обменивались с ней резкими словами. Между вами никогда не возникало бы конфликтов. Никогда бы не было сказано или сделано такого, что могло бы вас опечалить. Но кто бы этого захотел? В таком браке не было бы также и любви. Любовь — дело добровольное. Бог мог бы сделать нас послушными, как роботов, но тогда мы перестали бы быть людьми. Бог, очевидно, считал, что риск создать нас такими, какие мы есть, стоил того. В любом случае, Он это сделал, и мы вынуждены принимать действительность такой, какова она есть. Мы также должны признать, что Бог мог бы искоренить зло, если бы захотел. Иеремия напоминает нам, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Приближается момент, когда Он искоренит зло в этом мире. Тем временем Божья любовь и благодать торжествуют, и Он предлагает милосердие и прощение всякому, кто пожелает его принять. Если бы Бог решил искоренить зло сегодня, Он бы довел это дело до совершенства. Ему бы пришлось покончить с нашими обманами, нашими личными пороками, нашим недостатком любви, нашим неумением делать добро.
Предположим, Бог издал бы директ, что сегодня в полночь все зло будет удалено из вселенной. Кто бы из нас уцелел здесь после полуночи? Но Бог сделал нечто с проблемой зла. Он сделал нечто наиболее драматическое, наиболее дорогостоящее и наиболее действенное. Послал своего Сына умереть за грехи людей. Человек может избежать неотвратимого Божьего суда над грехом и злом. Для человека стало возможным порвать с закрепощающей властью греха, вступив в личные отношения с Господом Иисусом Христом. Решение проблемы зла на личном уровне заключается в жертвенной смерти Иисуса. Догадки о происхождении зла можно строить бесконечно, и ни у кого нет исчерпывающего ответа. Этот вопрос относится к категории сокрытого, которая принадлежит Господу. Мы имеем дело с непреложным фактом существования реального зла, с которым нам приходится сражаться. Главным образом проблема возникает из-за веры в то, что добрый и справедливый Бог должен вознаграждать каждого человека по заслугам, и что всесильный Бог может без труда это сделать. То, что награды и наказания в форме счастья и неприятностей распределены в жизни произвольно и беспорядочно, вызывает у многих людей сомнения либо в доброте Бога, либо в Его всемогуществе. Но был бы Бог добрым, если бы Он поступал с каждым человеком точно по его делам. Подумайте, что бы это значило для вашей жизни. Главная идея благой евангельской вести, раскрывающейся сначала в Ветхом, затем в Новом Завете, состоит не только в Божьей справедливости, но также в Его любви, милосердии и доброте. Как мы все должны благодарить Бога за то, что Он не по беззакониям нашим сотворил нас и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102. Идея доброты Бога, которая побуждала бы Его обращаться с человеком в соответствии с тем, что он заслуживает, основана также на ложной предпосылке, что счастье — это величайшее благо в жизни. Счастье обычно ассоциируется с приятными условиями жизни, благополучием. Однако истинное глубокое счастье — это нечто более серьезное, чем приходящие радости и моментального наслаждения. И истинное счастье не может быть нарушено страданиями. В своей безграничной мудрости Бог знает, что иногда определенные результаты в нашем характере могут быть достигнуты только через страдания. Оградить нас от этих страданий означало бы лишить нас более высокого добра. Петр намекает на это, когда говорит: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 1 Петра, 5 глава. На основании учения Ветхого и Нового Завета мы можем заключить, что страдание может быть Божьим наказанием, но что во многих случаях страдание совершенно не связано со злом, совершенным человеком. Нет никаких оснований автоматически делать заключение, что наказание свидетельствует о вине. «Что посеет человек, то и пожнет». Это серьезное предостережение каждому человеку. Одна из глубочайших истин всего Писания заключается в том, что Божьему суду всегда предшествует предостережение. На протяжении всего Ветхого Завета мы видим повторяющееся увещевание Бога и Его предостережение о суде. Только после того, как эти предостережения упорно игнорируются и отвергаются, приходит суд. Прекрасным примером этому служат слова самого Бога: «Не хочу смерти грешника. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Как может добрый Бог посылать людей в ад?
Вопрос, задаваемый многими. Но Бог никого не посылает в ад. Каждый человек посылает туда себя сам. Бог сделал все необходимое для того, чтобы мы могли обрести прощение, искупление и очищение, чтобы сделать нас пригодными для жизни в раю. Все, что нам остается сделать, это принять Его дар. Если мы от Него отказываемся, у Бога не остается выбора, кроме как дать нам то, что мы избрали. Рай для тех, кто не хочет туда попасть, окажется адом. Возможно, для веры труднее всего признать, что Бог добр. Многие факты, взятые в отдельности, указывают на обратное. Хельмут Тике из Гамбурга говорит, что если смотреть на кусочек ткани через увеличительное стекло, рисунок в центре будет выглядеть четким, а по краям — расплывчатым. Но мы знаем, что рисунок по краям на самом деле такой же четкий, как и в центре. «Жизнь, — говорит он, — подобна этому кусочку ткани. Многие ее края выглядят расплывчатыми. Многие обстоятельства и события мы не в состоянии понять, но о них надо судить на основании четкости и ясности, которую мы видим в ее центре — кресте Иисуса. У нас нет необходимости строить догадки о доброте Бога по обычным знаниям. Бог дал ясное откровение о своем характере и драматически продемонстрировал его на кресте. Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Римлянам 8 глава. Бог не просит нас понимать это. Все, что от нас требуется, это верить ему. Точно так же, как мы просим нашего ребенка просто верить, что мы его любим, когда ведем его к врачу, хотя он, возможно, не может ни понять, ни оценить этого. Мир наступает, когда мы начинаем понимать, что нам дано видеть только несколько нитей в великом полотне жизни и Божьей воли, и что у нас нет перед собой целиком всей картины. И тогда с обличением и радостью мы сможем подтвердить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Временами от нашей реакции на страдания зависит, принесет ли оно благословение или причинит нам вред. От одного и того же солнца масло тает, а глина затвердевает. Когда с Божьей помощью мы сумеем увидеть всю жизнь через призму веры в Божью любовь, мы подтвердим вместе с пророком Аввакумом. Хотя бы и не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакума 3:17-18.

Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

Он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели дня.

Ты дорог для меня. Ты очень дорог. Так многоценен ты в очах моих, что если пред тобою встанут горы, ради тебя я сокрушу и их. Раздвину море и сушу потоки, сломлю врагов, стихию усмирю. Я проведу пустыни твои ноги, чтоб силу показать тебе свою. И то, что ты возлюблен мной был прежде, чем созданы и небо, и земля, я сохранял покой твой безмятежным. Так нежно я за руку вел тебя, питал тебя своей небесной маной, поил тебя, в болезни исцелял. Ты бунтовал и наносил мне раны, а я тебе все время все прощал. Я как орлица нес тебя на крыльях и в вечности привлек тебя к себе. Всех идолов ничтожных и бессильных я постыжу, чтоб царствовать в тебе. Ведь это я соткал тебя в утробе и сохранил, хоть враг хотел сгубить. Быть может, я порой казался строгим, но для того, чтоб ты учился жить. Не так, как раб по воле господина из чувства долга. Нет, но по любви. Я твой отец, так научись быть сыном и уважать желания мои. Ты создан был для славы и победы, чтоб в слабости твоей я был силен. Я допускал, и приходили беды, но всякий раз ты был непобежден. Страшишься вновь, и вновь метают стрелы. Все тот же я, не бойся, я с тобой. Я твой Господь, мужайся, только веруй. Я твой Спаситель и никто другой. Хочу пролить свои благословения на голову бесценную твою. Увидят все, увидят без сомнения, насколько сильно я тебя ценю. Что не сравню с тобой все богатства, ты дорог мне. Ты самый дорогой. Я выкуп за тебя отдам все царства. Я всем скажу, не трогайте, он мой. У севера и юга нету власти. Я повелел, отдай и не держи. Я дал тебе свободу, жизнь и счастье. Доверься мне и только мне служи. Слава Богу.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53 глава 8 стих. Мессия, страдающий слуга, отторгнут. Этот стих переводит наш взор от сцены суда к смерти Мессии на кресте. Но мы не должны забывать, что это пророчество, утверждения которого, однако, настолько сильны, что кажется, будто мы читаем обо всем этом непосредственно в самих Евангелиях. Исаия видит, как Христа, поспешно схватив и подвергнув неправедному суду, ведут к месту казни. Он был взят от уз и суда. А затем сказано: «Род его кто изъяснит?» Говоря по-человечески, это относится к его преждевременной смерти. И это видно из последующей фразы: «Ибо он отторгнут от земли живых». Христос должен был быть отторгнут. Это известный термин, описывающий его смерть. Земля же

главу, 7-8 стих, когда вдруг появился евангелист, который, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И этот эфиоп, иностранец, один из народа моего, ради которого Мессия был отторгнут и претерпел казнь, продолжил путь, радуясь.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». И еще послание к Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Колоссянам, 2 глава, 18-19 стихи. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, основная, как бы ключевая мысль, взятая из этих текстов, это взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, церковь – это собранные вместе, возрожденные от Духа Святого, отделенные от мира, имеющие общение друг с другом. Поэтому у нас нет такого понятия, как радиоцерковь, нет такого понятия, как интернет-церковь. Есть церковь – это люди, которые действуют, то есть, которые общаются между собой при действии в свою меру каждого члена. Это не церковь, когда люди лежат на диване и слушают проповеди, это не церковь. Церковь – это живое общение возрожденных людей, отделенных от мира, которые действуют на приобщение, приращение тела для созидания самого себя в любви. Когда я готовился над этой темой, друзья, я для себя поставил несколько вопросов. В частности, я эти вопросы хотел бы для вас обозначить. На некоторые из них мы сегодня успеем дать ответ, на некоторые не успеем, но я хотел бы этими вопросами побудить вас тоже к некоторым размышлениям. Братья и сестры, я так понимаю, что нормальное состояние церкви – это тишина, единомыслие, единодушие, и это достигается при действии определенном. Какие действия содействуют этому процессу? То есть два процесса – процесс общения и процесс разобщения между членами тела. И эти два процесса, они действуют как бы параллельно. Какие действия содействуют этим процессам – общению и разобщению? Само по себе общение получится, если не действовать, ничего не прилагать, никаких усилий? А разобщение получится? Получится. Так вот, друзья, оказывается, и для общения, и для разобщения нужно прилагать некоторые усилия и некоторые действия. Одни действия ведут к взаимоскрепляющим связям, а другие связи они разобщают. Второй вопрос. Вот положение наше в теле Иисуса Христа, оно предполагает новые отношения между членами тела Иисуса Христа. Вот отсутствие правильных отношений приводит общину к духовному кризису. У членов церкви может, вы знаете, не быть грехов, но в то же время между ними может не быть и правильных отношений. Отношения могут быть испорчены. Церковь болеет, рост прекращается, деление. Если угрызаете, съедаете, бойтесь, как бы не были истреблены друг другом. То есть грехов нет? Или очищение в церкви проходит? Никаких грехов нет, за что кого можно было бы отлучить. Но отношения до конца испорчены. Братья и сестры, отношения правильные так же важно, как и хранить себя неоскверненными от мира. То есть грехов нет, но если нет правильных отношений в теле Иисуса Христа, то, друзья, эта церковь не привлекательна, а в этой церкви останутся одни бабушки, а молодежь разбежится, эта церковь не умножается. И Писание очень много говорит о том, какие должны быть отношения. Отношения между супругами, отношения между молодыми и старыми, между наставниками и наставляемыми. Как правильно выстраивать правильные отношения. То есть взаимоскрепляющие связи, они касаются как раз области отношений, и этому посвящено очень много в пасторских посланиях. Это еще один вопрос для размышления. Что мы должны прилагать, какие действия, какие старания по отношению вот как членов церкви, для того, чтобы выстраивались в теле Иисуса Христа отношения, в котором написано, что для созидания самого себя в любви. Правильные отношения. Бывают отношения такие, что брак не состоялся, развелись супруги. Нет измены, нет греха, отношения неправильные, да? И брак не состоялся, семья разрушилась, церковь разрушилась, деление за делением и тому подобное, угрызают, съедают. Если церкви привлекательны, которые растут, единомыслие, а есть отношения такие, что грехов нет, но отношений правильных нет. Так вот, как это все правильно выстроить? Я, друзья, что еще заметил? Что Христос, Он полнота благодати и истины. У Него была истина, но у Него были и правильные отношения. И вот посмотрите, как все сбалансировано у Христа. Он разжигает огонь, приготавливает печеную рыбу, приглашает их погреться к костру, накормил их. Это отношения. А потом истина. Любишь ли ты меня? Отношения. Два человека убегают в Эммаус, уходят. В их душе борьба, бурлит все. А мы надеялись было, что он есть тот. Друзья, он присоединяется к ним, вычерпывает эти все мысли, открывает им Слово Божье, загорается в них сердце, и люди, которые разобщились от братьев, то есть они шли от общения к разобщению, они разворачиваются и идут к общению, опять к взаимоскрепляющим связям. Говорят, не горело ли в нас сердце? Вот такие, друзья, вопросы у меня были для размышления, когда я думал об этой теме. Но это все вступление. Хотел бы обратить внимание, что в Ветхом Завете в Скинии все указывало на правильное отношение или на устройство церкви. Вот давайте откроем три текста Писания. Исход, 27 глава, 17 стих. Исход, 36 глава, 37-38 стих. Исход, 38 глава, 17 стих. Братья и сестры, вопрос, какая ключевая мысль в этих трех стихах? Связи, какие связи? Связи соединены с связями из серебра, и связи их из золота. Братья и сестры, столбы, без столбов невозможно было бы иметь бы всю эту скинию, все держалось на столбах. Мы с вами как столбики, но не сами по себе. Мы связаны связями серебряными и золотыми. На что это указывает? Что является прообразом этих серебряных и золотых связей, которыми связаны эти столбики, а? Кровь Иисуса Христа. Написано, не тленным серебром или золотом искуплены в отсуетной жизни, преданной от отцов, но к драгоценной кровью Христа. Мы, братья и сестры, вечные родственники. Мы не сами по себе. Наше родство в крови Иисуса Христа намного важнее и дороже, и ценнее, чем родство по плоти. Если человек неверующий, даже самый близкий и родной, он дальше, чем тот, кто родной по крови Иисуса Христа. И многие из вас это на себе испытали. Родство по крови Христа намного важнее, намного ценнее. Христос говорит, вы, кто отец, кто мать, кто брат, кто сестра, исполняющий Слово Мое, вот мне брат и сестра и мать. Братья и сестры, вот эти связи золотые и серебряные, мы связаны. Я так думал, братья и сестры, что если бы крючки и связи были железные, железо ржавеет. Если бы они были из веревок, то веревки горят. А вот серебро и золото коррозии не подается. Ничто не может изменить, времени не подвластно это родство, вот которым мы соединены. Мы связаны, мы не сами по себе. Старенькие и молодые. Казалось бы, а какой интерес у молодых со старенькими людьми время проводить? Братья и сестры, а какой интерес? Мы связаны вот этими крючками и связями золотыми и серебряными. Связи. Это все является прообразом тела Иисуса Христа. Взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, размышляя над этой темой, я нашел, что есть связи, которые взаимоскрепляют тело Христова. А есть такие связи, которые разобщают нас с телом Христовым. Будучи членами, начинается процесс разобщения. И вот я бы хотел бы сначала перечислить те связи, которые содействуют взаимному скреплению. То, что нас еще сплачивает ближе. То, что делает церковью евангельского типа, делает церковью сильной, единодушной, единомысленной, благословенной, способной оказывать влияние на окружающий мир, чтобы в этой церкви было уютно и стареньким, и молодым, и малым, и старым, всем из любого сословия и так далее. И вот я бы хотел бы перечислить эти взаимоскрепляющие связи, братья и сестры. Первое. Первая книга Царств, 25 глава, 29 стих. Братья и сестры, эти слова сказала в свое время Авигея Давиду. И я бы хотел бы из этого слова выделить особую мысль. «Душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа». Вот такая связка с Господом. Несокрушимая, живая связь со Христом, с главою церкви. «Душа господина завязана в узле жизни у Господа», братья и сестры. Вот эта связь, которая делает нас сильными, необоримыми, побеждающими все, и мир, и грех, и напасти, и беды, и бедствия, стабильными при всех обстоятельствах. Связь со Христом. Мне было очень приятно узнать на похоронах Дмитрия Васильевича Минякова такую историю. И мне там на похоронах рассказали о его жене. Она умерла давно, лет 25-30 тому назад. Она прожила короткую жизнь, родила 10 детей, из которых 5 в живых только остались. Она много перенесла скорбей, учитывая, что Дмитрий Васильевич 15 лет провел в вузах, 15 лет на нелегальном положении, всесоюзный розыск. И вот однажды одна волшебница, она своими чарами решила навести на нее порчу, одну что-то сделать злое для его жены. Антонина, забыл ее по отчеству как. И вы знаете, она много сеансов провела, чтобы сделать зло жене служителя, жене узника, страдальца. А потом эта волшебница признала: «Сильная у тебя вера, твоя душа завязана в узле жизни у Господа, ничего сделать не могу». Друзья, ничего не смогут все силы зла сделать злого нам, если наша душа завязана в узле жизни у Господа. Эта связь, друзья, со Христом, она настолько мощная, настолько сильная. Господь говорит: только глазами твоим будешь видеть возмездие нечестивым, но к тебе не приблизится. Ибо ангелам своим заповедат о тебе, храня тебя на всех путях твоих. Братья и сестры, для служителей 60-х годов страх потерять главенство Христа был большим, чем страх умереть. Они настолько боялись потерять вот эту связь со Христом, чтобы Господь перестал быть главою церкви, вот понимая так, что если Господь пойдет с нами, то нам обеспечена стопроцентная победа. Они смерти не боялись, они боялись потерять Бога присутствие, вот эту связь с Богом. Я помню, мой папа из лагеря, из Омского, писал в письме такие слова. Это были трудный для него период, когда его из штрафного изолятора одного переводили в другой. 15 суток. Только один день побоют в бараке, опять 15 суток. И вот он за полгода больше 100 суток провел в штрафном изоляторе. И он тогда из этой камеры написал нам письмо, что если мои узы прославят тебя, Господи, больше, чем свобода, то зачем мне свобода? Если мои страдания прославят тебя больше, чем проповедь на свободе, то зачем мне свобода? Если моя смерть в тюрьме прославит тебя больше, чем жизнь, то зачем мне жизнь? Вот, друзья, что значит душа завязана в узле жизни у Господа. Зачем мне жизнь без Христа? Зачем мне свобода без Христа? Зачем мне все это, если ценой Бога присутствие? Люди, боящиеся Бога, они смерти не боятся, они Бога боятся, они греха боятся, они боятся потерять эту, чтобы их душа выпала из этого узла жизни у Господа, друзья. Вот это связь. Связь, которая делает нас побеждающими, необоримыми при всех обстоятельствах. Друзья, написано о том, что трое юношей, Сидрах, Мисах и Авденаго, они, прежде чем были брошены в раскаленную печь, они были связаны. Но они такую связь со Христом имели, что их бросили связанными, а они ходили посреди печи не связанными, свободными. Братья и сестры, связь со Христом нас делает свободными от всяких связей. Чем бы нас... Вот один брат, помню, освободился, Иисус говорит, со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма. Братья и сестры, чем бы ни связывал мир христианина, если его душа завязана возле жизни у Господа, он свободен и в огненной стихии. Он поет песнь, они пели песнь, и царь говорит, не троих ли мы бросили в печь, а не вижу четвертого, подобного Сыну Божьему. То есть связь со Христом, друзья, нас делает свободным, делает нас людьми, которые не боятся смерти. Не боятся смерти. И это делает Господь. Друзья, второе, на что я хочу обратить внимание. Вторая связь. Это связь, которая называется церковные и межцерковные связи со святыми. И текст Священного Писания, Псалом 15, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Братья и сестры, вопрос такой. Почему не к святым, которые на небе? А почему к святым, которые на земле? Почему Давид не говорит, что к святым, которые на небе, к ним все желание? А он говорит, к святым, которые на земле. Связи со святыми на земле. Почему они важнее для него были, чем связи со святыми на небе? Как человек, облеченный в немощь, я нуждаюсь в вашем обличении. Написано, в уста целует тот, кто обличает. Скажите, святые на небе меня обличат? Нет. А святые, которые на земле? Обличат. А я в этом очень нуждаюсь, братья и сестры. Братья и сестры, я нуждаюсь в молитвах. Апостол Павел нуждался в молитвах. Братья и сестры, за меня хоть один святой на небе помолится? Нет. А святые, которые на земле? Они помолятся. Братья и сестры, я, когда страдаю, нуждаюсь в сострадании. Хоть один святой будет мне сострадать на небе? Нет. А святые на земле подставят свое плечо и подпись под ходатайством, и помогут, и заступятся. Братья и сестры, то есть связь со святыми на земле – это великое благословение, вот эти связи. И эти связи, они говорят о том, что мы сами святые, потому что подобны. Стремиться к подобному. Жулик к жулику, вор к вору. Нечестивый с нечестивым сходится. Развращенный человек находит себе подобных. Друзья, а святой? А он ищет себе подобных. И он, когда находит себе подобных, он радуется великой радостью. Я не одинок. Братья и сестры, поэтому этими связями надо дорожить. Об одном человеке я знаю историю такую печальную. Очень трудный человек был. И он постоянно был в состоянии критики на всех. И кто только не вникал в его вопросы. Ему в конце концов был задан один вопрос. «Брат, скажи, есть ли хоть один святой на земле, который мог бы вникнуть, сказать, и его слово было бы окончательно для тебя?» Ну, авторитетно и окончательно, как бы печать, точка. Говорит, такой святой умер 20 лет тому назад. То есть в его глазах святых на земле больше нет ни одного, кто бы мог бы дать ему верный истинный совет. Братья и сестры, это говорит о духовном состоянии человека. Святые находят святых. Когда был в Англии, я нашел один памятник Джона Весли. Через него Бог совершил в свое время большое пробуждение в Великобритании. Через него очень много шахтеров покаялись, шахты остановились. Знаете, почему они остановились? Потому что шахтеры погоняли лошадьми нецензурной бранью. А когда они уверовали, их язык очистился. И лошади перестали понимать команды кучеров. И шахты остановились. Это тысячи людей пришли к Богу в то время. И вы знаете, что на его памятнике написано? Удивительные слова. «Мое поле – это весь мир. Для одних братство кончается порогом поместной церкви. Для других братство кончается своей областью. Для третьих – страной. А для четвертых – общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои». Связи со всеми святыми. Братья и сестры, эти связи надо искать, эти связи надо развивать. И я очень рад, когда приезжаю в другую страну, я нахожу боящихся Бога людей, и я чувствую, что мы общники. Связь со святыми на земле, она дорого стоит. За эту связь надо платить. Связи на земле, вот они делают церковь, вот истинной церковью, привлекательной, сильной. Любящие друг друга, братья и сестры, когда мы не просто прихожане принесли свое тело на лавку, сели, три раза в неделю принесли свое тело, и все, безучастны ко всему, что вокруг нас происходит. Я поназидался, я ушел. Братья и сестры, не так. Связи со святыми на земле, они предполагают действие любви, направленное на благо моего ближнего. И это действие может оказывать каждый, и старичок, и юноша, и одинокий, и вдова, и семейный, и больной, и здоровый. Каждый может какое-то направлять действие, направленное на любовь к ближнему своему, и тогда будет церковь сильной. Братья и сестры, и еще хотелось бы обратить внимание на связь взаимоскрепляющую в теле Иисуса Христа – это молитва. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Братья и сестры, вот молитвенная связь. Молитвенная связь у Христа была с учениками. Вы помните, Он сказал однажды Петру такие слова: «Я молился о тебе». А потом, когда Христос воскрес, Он явился отдельно Симону. Братья и сестры, вот Христос молился конкретно о каждом, кого Он избрал. И я так думаю, что если мы, находясь в церкви, как члены церкви, молимся друг о друге, братья и сестры, мы не сможем этому человеку завидовать или превозноситься над ним, или сетовать против него по телефону, или сплетничать, или негодовать, или злословить, или лжесвидетельствовать. Если я об этом человеке молюсь, я не могу мыслить о нем злого, я желаю ему только доброго. И если даже он падает, я жду, когда он подымется. Братья и сестры, вот почему очень важно иметь эту взаимоскрепляющую молитвенную связь друг о друге. Сегодня много раз Павел Алексеевич говорил такую фразу: молитесь об этом человеке, молитесь об этом. Руководитель молодежи поставлен на это служение, молитесь о нем. Ответственный за благовестие, молитесь о нем. Братья и сестры, апостол Павел говорит: молитесь обо мне, чтобы мне было дано слово. Молиться надо о проповедниках, о служителях. Друзья, мы очень много упускаем, когда не приносим поименно в молитвах своих родных от покрови Иисуса Христа в церкви. Мы теряем эти связи, мы становимся бесчувственными, мы начинаем со временем начинает накапливаться протестное настроение. А почему он так сказал? А чего он так оделся? А чего он так зашел? На пустом месте начинает расти возмущение. Знаете почему? Там нет молитвенных связей. Мы так никогда не будем оценивать своих ближних, если мы о них молимся. Недавно, посещая, был приглашен за много тысяч километров в одну общину. Там были у нас вечера истории. Ко мне подошла одна сестра пожилого преклонного возраста. Я ее первый раз в жизни увидел. Я не знаю, как ее звать, но она мне подошла, как будто она всю жизнь со мной знакома, и говорит: «Я о тебе молюсь». «Почему вы обо мне молитесь? Мы же с вами не знакомы. Как я только прочитал твою первую статью «Вестники истины», мне Бог положил на сердце о тебе молиться. Я о тебе уже молюсь 15 лет. Вы знаете, я даже не знал, что у меня есть там, в далекой Сибири, человек, который мое имя произносит в молитвах. Но я знаю, что если в моей жизни что-то хорошее есть, то это благодаря тем, кто обо мне молится». Если мы, друзья, молимся друг о друге, это сильнейшая взаимоскрепляющая связь. Я заметил недостаток ближнего своего. Я вижу изъян в жизни члена церкви. Есть два варианта. Первый – взять телефонную трубку и начинать обзванивать и всем разглашать, что он сделал или что он сказал. Второй вариант есть – помолиться об этом человеке, а потом поговорить к его сердцу, а потом с любовью подсказать ему. Братья и сестры, как вы думаете, что более будет содействовать взаимоскрепляющим связям? Я думаю, что мы все в этом нуждаемся, друзья. Я помню, у нас был в церкви один брат из Германии приехал. И он поделился у нас проповедью. Говорит: мы жили в одной деревне в Алтайском крае. В этой деревне были только два брата, и они были старенькими. И вот мы однажды, мальчишки, шли на собрание, везли за собой санки и подслушали разговор двух бабушек, которые шли на собрание. Одна другой говорит: если брат Дик умрет, кто будет после него проповедовать? А другая старушечка отвечает: давай будем молиться об этом. И эти сестры-старушечки, переживая, что время этих старцев сочтено, а замены больше нет, стали молиться. Говорит: вы знаете, что Бог сделал по их молитвам? Из этих мальчишек, которые выросли, 12 служителей в этой деревне было. 12, которые сегодня совершают служение в Германии, в Канаде, в Америке, в России, в Казахстане. Это по молитвам этих бабушек. Давай молиться. Мальчишки подросли, выросли столпы церкви. Церковь была сильной. вот такими хорошими служителями, которые выросли благодаря молитвам вот этих стариц. Я помню, мой папа рассказывал одну историю, как он находился в Бурятии в лагере строгого режима в Улан-Удэ. И вот однажды его вызвал начальник, то ли начальник лагеря, то ли начальник оперчасти, и говорит: «Слушай, говорит, Хорев, я тебе прочитаю одно письмо». И цензор передал ему письмо одной девочке, которой было лет 10, город Токмак. И вот девочка ему пишет в письме такие слова: «Дядя Миша, нам на детском собрании раздавали узников, и вы достались мне». И он смотрит и смеется: «Ну как тебе понравилось? Ты достался 10-летней девочке». И он смеется, говорит: «Ну это еще не конец, слушай дальше. Дядя Миша, если кто-нибудь вас обидит, вы мне напишите, я вам помогу». «И чем же она тебе поможет?» А он говорит: «Начальник, если за меня эта девочка молится, то вы мне не сможете никакого зла причинить, потому что я ей напишу, а она пожалуется на вас Богу. И вы почувствуете ее молитву на себе. А ее детская молитва всегда вне очереди к Богу приходит». То есть, как это понять? А вот как, вы стоите в очереди, а вот подходит ребенок, вы же ребенку уступаете вне очереди к кассе, да? Ну, да. Так вот, когда наши молитвы к Богу приходят, детские молитвы вне очереди, ангелы их всегда видят, лицо Отца Небесного. И если девочка, если обо мне дети молятся, то вы, начальник, мне ничего никогда плохого не сможете сделать. У меня такие помощники. Братья и сестры, молитвенные связи. Мир этот удивлялся. Вот это сильная молитвенная связь. Я помню, друзья, нас, детей, мама научила молиться. Знаете чему? Вот как только я себя могу осознать, в самом раннем возрасте, 4-5 лет мне было, я сейчас не помню. Но я помню, что каждая моя молитва заканчивалась одной фразой. «Благослови дядю Гошу, дядю Гену, тетю Любу, тетю Свету. Аминь». Мне было 5 лет, я об этом молился, 10 лет молился, 15 лет, 20 лет, друзья, и я и понятия не знал, в то время, в детском возрасте, кто такой дядя Гоша, и кто такой дядя Ген, тем более тетя Люба, и кто такая тетя Света. Когда я подрос, уже стал членом церкви, говорю: «Мама, а кто такой?» «Да ты расскажи, о ком я хоть молюсь всю жизнь?» И вы знаете, потом прошло много лет, где-то уже в 92-м году, я тут в Москве первый раз встретился с Георгием Петровичем Винцем. Тетя Люба, тетя Света потом тоже мне стали знакомы, друзья. И вы знаете, я всю жизнь, пока они были живы, я о них молился. Вот так мама захотела. Вот это взаимоскрепляющие связи. Хорошо, когда мы молимся о служителях, о подвижниках, о тружениках, друзья, когда наши дети о них молятся. Это прилив силы и вдохновения. Это нас связывает. Друзья, взаимоскрепляющие молитвенные связи. Молитесь о том, чтобы Господь поставил к алтарям верных пастырей, полагающих жизнь свою за овец, не могущих оставлять стадо при виде опасности. Мы хотим видеть служителей в своей церкви благословенными, надо молиться о ним. Мы хотим видеть пробуждение, чтобы души каялись, надо молиться об этом. Мы хотим видеть успех в жизни наших тружеников, которые мы избираем на служение, молитесь о них. Видим их немощи, молитесь о них, подходите, беседуйте с ними. Друзья, если у нас эта связь будет молитвенная, у нас будет сильная церковь, сильная Божьим присутствием, правильными взаимоотношениями между членами церкви. И если в церкви есть эти молитвенники, эти связи, не просто молитвенная группа, а молитвенная жизнь церкви, молитвенная жизнь всех членов церкви, братья и сестры, у нас будет самая сильная церковь, самая благословенная церковь. Немощи, трудности, молитесь. Молитесь, не спешите брать телефонную трубку, не спешите рассказывать своим подругам, не спешите сетовать друг на друга, поспешите помолиться. И я думаю, что благодаря этим молитвам вырастет еще одно поколение благословенных тружеников, которые будут нести благословение Церкви Христовой. Постараемся воплощать в жизнь. Нам надо с вами устанавливать в церкви нашей взаимоскрепляющие связи, чтобы нас соединяли не только скамейки. Скамейки – это ничто. Друзья, принести свое тело 3 раза в неделю на скамейку, телом побыть, а духом отсутствовать здесь, это ничего не дает. А вот быть духом соединенным, друзья, вот иметь серебряные и золотые связи, чтобы это было, как мы говорили, молитва друг о друге, чтобы это была связь с Господом, чтобы были церковные и межцерковные связи, чтобы жить жизнью церкви, братства и всего народа Божьего. Друзья, это великое дело, великое дело. И Господь, друзья, благословит вот такую церковь, где вот такие правильные отношения будут основаны не на симпатиях, а антипатиях, не просто на родственных каких-то отношениях, вот это мой родственник, это мой друг, это моя подруга, а нам нужно основывать такие правильные отношения в Боге, чтобы нам быть, друзья, телом Иисуса Христа. Если мы проезжаем мимо какого-то огорода и видим, что там ни одного сорнячка, если мы видим там ровные грядки, и там ни одного камня, друзья, это о чем говоришь? Там был человек, который за этим огородом ухаживал. Там все ровно, там все гладко, за этим стоит огромный труд. Если в церкви есть единомыслие, единодушие, друзья, то за этим стоит огромный труд. Не только пастырей и служителей, но в свою меру каждого члена, который действует для созидания тела Иисуса Христа. И как тут написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Действие каждого члена, направленное на любовь, на молитву, на взаимоскрепляющие связи. Пусть Господь нас, друзья, в этом благословит. Аминь.

Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви твоей? Любовь, она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны, она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всюду капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и в миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают и губы шепчут: «Я люблю тебя».

0: Момент творения.
1: Глаз циклопа. У всех слышащих насекомых, за исключением одного, два уха. У некоторых уши находятся на ногах, груди или брюшке. У всех до единого уши пространственно разобщены, чтобы можно было обнаружить источник звука. Однако, есть одно насекомое, у которого все иначе. Ученые считали, что богомолы глухи. У 1700 видов богомолов нет органов, хоть как-нибудь похожих на уши. Лишь после долгих и тщательных исследований, наконец-то обнаружилось, что и они могут слышать. Но способ, каким они это делают, один из самых оригинальных в животном царстве. Орган слуха богомола даже трудно назвать ухом. В отличие от других насекомых, у него лишь один орган слуха, который находится в желобке под грудиной. Желобок в форме капли покрыт более тонкой кожей, чем другие части тела. Под кожей по бокам от желобка находятся парные мешки, наполненные воздухом. Эти мешки соединены с дыхательной системой насекомого. К вершине мешка подходит нерв, передающий ощущение звука нервной системе. Ученые утверждают, что этот орган способен улавливать и ультразвуковые частоты. При полете богомола включали запись звука, издаваемого летучими мышами,

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Прошли три воскресных дня. Аня Амстронг снова ждала сына у бокового входа в церковь. Бинет уже шел к повозке и, конечно, становился все более недоволен, а может и сердит, что ему приходится ее ждать. Но ей хотелось поговорить с Иосифом. «Отец меня ждет», – прошептала она, – «но мне хотелось тебя кое о чем спросить. Как у тебя идут дела с мальчишками в воскресной школе? Ты с ними справляешься?»
1: «Думаю, что да».
0: «И работа тебе нравится?»
1: «Да. Во всяком случае, она заставляет меня готовиться. А мальчишки часто по-настоящему играют на нервах, а также задают много вопросов, и мне поэтому приходится многому учиться».
0: «Постарайся, Иосиф».
1: «Мама, я стараюсь, но как у тебя дела?»
0: «Так, серединка на половинке». Она поиграла своей Библией и посмотрела в сторону, где стояли подводы. «Твое сердце опять стало шалить?»
1: «Опять?» – спросила она.
0: «Оно еще всегда шалило, Иосиф, но в последнее время мне стало снова хуже, особенно с тех пор, как...»
1: «С каких пор, мама?»
0: «Как ты перестал приходить домой?» Голос ее прозвучал надтреснуто и печально. Отец больше ничего не говорил. «Каждое воскресное утро я предлагаю ему пригласить тебя домой на обед, но он всегда возражает.
1: Он же меня из дому выгнал.
0: Я знаю. Если он меня пригласит домой, то я приду, мама, ты же знаешь». Иосиф подошел к ней совсем близко. «Да, но я так по тебе скучаю, Иосиф». Глаза ее увлажнились, и она отвела их в сторону. Иосиф положил ей руку на плечо и сказал своим спокойным мягким голосом:
1: «Мама, я хочу, чтобы ты знала, я тоже по тебе очень скучаю. Но, может, отец стал хотя бы к тебе добрее с тех пор, как я ушел из дому?»
0: «Нет», — вздохнула она, — «я думала, что этот несчастный случай, который произошел с тобой, его изменит, но это были пустые надежды».
1: «Ничего не изменилось?»
0: «Одну неделю, когда ты лежал без сознания, он стал как-то спокойнее и о тебе стал заботиться. А в тот вечер, когда ты начал разговаривать, я подумала, он может измениться. Но когда он увидел возле тебя Долорес, когда ты пришел в себя, он снова словно отшатнулся».
1: «Он на меня сердится?»
0: «Он не хочет о тебе вообще разговаривать. Он даже имя твое не хочет произносить. И если можно, он обходит его молчанием».
1: «Может, мне с ним попытаться поговорить?»
0: «Нет, не надо. Я боюсь, все станет еще хуже. Пожалуйста, молись за меня чаще. Мне это очень нужно».
1: «Я молюсь о тебе, мама, каждый день и не один раз на день».
0: «Думай также о Виргинии. Она так несчастна, а ей придется еще больше года это терпеть, прежде чем она сможет уйти из дома. Но мне нужно идти, сынок. Отец на нас смотрит».
1: Иосиф несколько шагов шел с ней рядом по направлению к коляске, продолжая разговор.
0: «А как складываются ваши отношения с Долорес?» – тихо спросила Аня и огляделась.
1: «Хорошо, все хорошо. Я рада за вас. Чем больше я ее узнаю, тем больше она мне нравится.
0: Я думаю, по различным причинам нам надо постараться сохранить в тайне, что отец хочет женить тебя на богатой невесте, потому что это может отразиться однажды и на судьбе Виргинии, если об этом станет известно».
1: «Иногда», — говорил вполголоса Иосиф, продолжая идти рядом с матерью,
0: «мне кажется, не может быть, чтобы это была главная причина, из-за чего отец против Долорес».
1: «А я думаю, именно в этом дело», — подавленно сказала Анни.
0: «Я бы еще кое-что хотела с тобой обговорить, но отец будет сердиться, если я заставлю его еще дольше меня ждать».
1: Когда Анни подошла к повозке, Бинет с упреком посмотрел на часы.
2: «Еще одну минуту, и мы бы без тебя уехали».
1: Слово «мы» включало и Лавелла с Виргинией, которые молча с напряженными лицами разместились на заднем сидении. С сочувствием наблюдали они, как мать без помощи мужа вскарабкивалась на переднее сиденье, Она редко туда садилась. Обычно Лавелл сидел рядом с отцом. Но сегодня он хотел иметь ее рядом с собой, чтобы иметь больше возможности выругать ее. Бинет щелкнул кнутом. Удар был такой неожиданный, что конь встал на дыбы, и коляска сделала резкий рывок вперед. «Боже мой!» – пробормотала Виргиния и ладошкой прикрыла рот.
2: «И я так хотел сказать!» – вскричал Бинет взбешенный. «Господь нас благослови! В следующий раз, когда у тебя будет такой долгий разговор с Иосифом...»
1: Он обдал Анни сбоку холодным взглядом.
2: «Я тебя лучше здесь оставлю и обедать поеду в город».
1: «Согласна», — ответила Анни, спокойно глядя впереди себя. А про себя она решила, в будущем, если ей надо будет что-то важное сообщить сыну, она будет писать записки, которые сможет как-то незаметно отдавать ему. Так она и стала делать. Иосиф тоже постоянно имел заготовленное для мамы письмо в кармане. Она все больше жила теперь этими письмами. Состояние ее сердца ухудшалось. Она чувствовала постоянную боль. Это были редкие минуты, когда ей было легче. Но от семьи она это тщательно скрывала. Виргиния же почти всегда замечала ухудшение ее состояния. Это было заметно по маленьким капелькам пота на ее лбу, и Виргиния старалась как можно больше помогать ей в работе. Прошел год, и снова в церкви произошло неожиданное для Иосифа событие. Гельберт Леньярд объявлял о результатах выборов на собрании по итогам года.
2: «Ответственный за воскресную школу Иосиф Амстронг, его заместитель Релей Дван».
1: У Иосифа выступил холодный пот. Он почувствовал, как его колени стали ватными. Что он тут только что услышал? Он должен вести воскресную школу? Он же еще молод для этой работы. Он, наверное, ослышался. Релей Дван был примерно возраста его отца. Что это все должно значить? Гельберт Леньярд, конечно, перепутал их имена. Но уже в следующую минуту он понял, что не ослышался, потому что Гельберт Леньер произнес громким голосом: «Иосиф Амстронг и Релей Дван, выйдите, пожалуйста, сюда наперед».
0: Волнуясь, вышел Иосиф вперед. На полпути он столкнулся с Релей Дваном, и они вместе взошли на возвышение.
2: «Старшие в церкви избрали вас для этой важной работы», — произнес Гельберт Леньярд, когда они оба остановились перед ним.
0: Иосиф стоял, опустив голову. Он не осмеливался оглянуться.
2: «Я прошу церковь, пока мы будем за братьев молиться, встать».
0: К счастью, Иосиф стоял к собравшимся спиной. Таким образом, он не увидел, что одна рука не была поднята, когда Гельберт Леньярд попросил общину поднятием руки выразить свое согласие. Этот один был Бинет Амстронг-младший, его отец.
2: Во время молитвы его холодные голубые глаза блуждали по рядам. В следующее воскресенье Иосиф открывал воскресную школу чтением 15 главы Евангелия от Иоанна. Когда дошел до 18 стиха, он поднял глаза и осмотрел присутствующих. «Если мир вас ненавидит...» Он встретил ледяной взгляд своего отца. Голос Иосифа задрожал. Ему стоило больших усилий, чтобы дочитать стих до конца. Он попросил брата Грисли вместе помолиться.
0: «Молись ты с нами», — отвечал брат Грисли своим спокойным отцовским голосом. Иосиф молился упавшим духом. Не потому, что у него не было близости с Богом, и не потому, что он растерялся и должен теперь был подбирать нужные слова, а потому, что упрямое поведение отца ранило его в самое сердце. Неужели он вот так всю жизнь будет страдать от того, что отец все снова может его припугнуть или вселить неуверенность? Когда занятие воскресной школы было закончено, у Иосифа по лицу побежали слезы. На выходе он столкнулся с дядей Тимоти. Он не мог больше сдержать себя. Один раз ему нужно было с кем-то об этом поговорить.
2: «Не теряй мужества, Иосиф», — успокоил его дядя. «Разве ты не чувствуешь, что за твоей спиной вся община?»
1: «Чувствую», — выдавил Иосиф. Но только отец против. Иногда это для меня невыносимо. Я бы так хотел, как потерянный сын, вернуться к нему. Я сделал бы это еще сегодня, не стал бы откладывать на завтра. Но он же указал мне на дверь. Не переставай о нем молиться и впредь старайся заботиться о нем. Но что же мне еще сделать, чтобы завоевать его любовь? Арт, Олтергам и Иосиф стали хорошими друзьями. Когда Фредди снова вернулся домой, Иосиф поступил на работу к Макракену. Там и познакомился он с Артом, добрым и веселым молодым человеком. У них с Иосифом было очень много общего, но одно их разделяло. Арт не был христианином. Они были вместе на работе, вместе проводили свободное время, часто вместе ходили на рыбалку. Если Фредди Стокс был свободен, он подключался к ним. Как оно и должно было случиться, Иосиф и Фредди все снова приглашали Арта с собой в церковь, и он часто принимал участие в богослужении. Но решение служить Богу он еще не принял. Все у него было хорошо, но чего-то ему не хватало. Это принятие Иисуса Христа как своего личного спасителя. «Арт!» — однажды в воскресенье после собрания обратился к нему Иосиф. «Почему ты не обратишься к Богу?» Арт с удивлением поднял на него глаза.
2: «Тебя что это расстраивает?» — ответил тот с легкой усмешкой в голосе.
1: «А ты думаешь иначе? Ты всерьез веришь, что моя душа для Бога будет потеряна, и я буду вечно страдать?» «Если Библия говорит правду, — отвечал Иосиф, — а я в это верю, то от вечной погибели нас может спасти только Христос. К Нему нужно прийти в покаянии, Ему открыть свои грехи». «Ну, если вы, ты и Фредди, так думаете, то почему вы мне раньше об этом не сказали? Ни единого раза за 20 месяцев, как мы уже знаем друг друга, никто из вас не спросил, а может, Арт?» Иосиф был в высшей степени ошарашен. «Но мы же за тебя молились!» «Да?» На лице Арта появилась улыбка сомнения. Он медленно удалился. «Долорес», — сказал Иосиф этим вечером, — «я должен тебе рассказать что-то страшное». «Что случилось? Твой отец?» «Нет, нет, это не имеет никакого отношения к отцу. Это связано с Артом». «А что с ним? Говори же скорей!» «Я не достоин вести воскресную школу». «Ты не должен так говорить, Иосиф! Я тебе в этом не верю! Он что, о тебе плохо говорил? Ну скажи, Иосиф!» «Да нет», — угрюмо ответил Иосиф, — «я вел себя не как христианин, но с сегодняшнего дня я буду другой». Жаркое обеденное солнце освещало горы. Одновременно падал теплый дождь, во что трудно было поверить. В это воскресное утро Гельберт Леньерт назвал всем присутствующим новых братьев и сестер, недавно пришедших к покаянию. Среди них был и Арт. Сердце Иосифа взволнованно билось. Радости не было предела. Он теперь уверен, что способен вселять веру и духовные силы в других. Самым большим его желанием было вести людей к Богу, и сегодня утром Бог услышал его молитвы. Арт пришел к вере. «Господь тебя благослови, Арт», — сказал Иосиф радостным голосом, когда кончилось богослужение. С этого дня Иосиф и Арт стали друзьями во всех отношениях. Снова созревала клубника. Долорес занесла в комнату 2 большие чашки с ягодой, а также к ним испеченный пирог и просто свежей воды. Они сидели и с аппетитом кушали, а часы между тем пробили 9. «Может, еще вместе попоем, прежде чем ты уйдешь?» «Что радует тебя, то и меня радует, Долорес». Она засмеялась в ответ на его слова. Ее отзывчивость и чистота покоряли Иосифа. «Долорес, садись рядом, я хочу с тобой поговорить». Они сели вместе на зеленый кожаный диван. Долорес с интересом смотрела на Иосифа и ждала. Прежде чем что-то сказать, Иосиф минуту смотрел на нее, словно задумавшись. «Знаешь, — начал он, — мы с тобой вот уже 3 года дружим». «Да, Немного смутившись, она поправила свое красивое летнее платье и глубоко вздохнула.
2: «Я все это время крепко работал и старался сэкономить, как только мог.
1: Знаю, Иосиф, отец уже сказал, что ты своего коня и коляску вовремя купил. Цены за последнее время сильно подскочили.
2: Ты представить себе не можешь, как я рад иметь собственную упряжку. Но это не все. Я бы хотел иметь собственное убежище, где бы мы, ты и я, жили вместе. Ты согласна стать моей женой, Долорес?»
1: «Я готова стать твоей женой, когда ты только захочешь. Только ты должен об этом еще спросить моего отца», — добавила она с хитрой улыбкой.
2: «Это мне не тяжело сделать», — ответил он. «Для тебя я это сделаю с удовольствием, Долорес. А лучше всего сейчас же, если он еще не спит».
1: «Хорошо, я здесь подожду». Джеди Бейс был в кухне, когда вошел Иосиф. Иосифу не пришлось делать над собой усилие. Без сомнений и раздумий он подошел к нему.
2: «Господин Бейс», — сказал Иосиф глубоким грудным голосом, который звучал сегодня ясно и уверенно.
1: «Долорес — лучшая девушка на земле и заслуживает всего самого лучшего, что ей только мог бы предложить мужчина. Я не богат, но я ее очень люблю, и она меня любит. Если вы не против, мы, как только будет возможность, хотим пожениться».
2: Джеди несколько секунд смотрел на стакан с водой, который держал в руке, потом поставил его на кухонный стол и облокотился на укрепленную для мытья посуды большую раковину. Он скрестил свои длинные руки на груди и заговорил приветливо и спокойно.
1: «Если Долорес с этим согласна, я ничего не имею против, Иосиф. Ты так или иначе уже почти принадлежишь к нашей семье».
2: «Он сказал «да», Долорес», — воскликнул Иосиф, сияя от счастья.
1: «Другого я и не ожидала, Иосиф.
2: Как ты думаешь, мы могли бы пожениться до сентября?»
1: «Я — да, а ты?»
2: «Предадим все в руки Господа. Он свел нас вместе, и если Он хочет, чтобы мы поженились, то найдется для нас и необходимое жилье».
1: «Я в этом уверена, Иосиф. А теперь давай вместе помолимся».
2: Долорес молилась всем сердцем.
1: Когда в среду вечером Иосиф пришел к Долорес, он принес с собой шкатулку, завернутую в белую бархатную бумагу и перевязанную шелковой ленточкой. Она осторожно распаковала. Перед ней лежало на красной подушечке золотое кольцо.
2: «Какое чудесное кольцо!» — воскликнула она с восторгом.
1: «Иосиф, как я счастлива!»
2: «Я рад, что кольцо тебе нравится, но у меня есть для тебя еще одна новость. Я сегодня разговаривал с Джоном Гаксхером. Он мне предлагает рабочее место с сентября. Кроме того, мы можем поселиться в одной половине его дома. Молоко, сливки, масло и яйца — сколько угодно. Нам же будет принадлежать сад. Мы получим в придачу свинью и $20 оплаты ежемесячно. Прежде чем приехать сюда, я там побывал и все посмотрел. Я уверен, тебе понравится».
1: «Я тоже так думаю, Иосиф. Просто чудесно, что мы сможем все подготовить. Мама мне, конечно, захочет помочь. Знаешь, чем я сегодня занималась?»
2: «Я знаю. Ты шила подушки. Ты все уже умеешь. Может, нам не надо тянуть еще 3 месяца?»
1: «Мы так будем заняты, что время пролетит, как одно мгновение».
2: «Ты права, Долорес. Дел еще очень много, так что скучать будет некогда. Пойдем в сад, погуляем и помечтаем о нашем будущем».
1: Наконец пришел день, когда Иосиф Амстронг в последний раз навестил Долорес Бейс перед тем, как они станут навсегда мужем и женой. Длинная узкая полоса протянулась вдоль всей западной части горизонта, переходя в темную тучу на закате, пылающем в лучах заходящего солнца. Заканчивались последние приготовления к свадьбе. Бумаги, необходимые на этот случай, находились во внутреннем кармане пиджака Иосифа, а белое свадебное платье невесты, новенькое, как с иголочки, висело в шкафу.
2: «Завтра после обеда в 4 часа я буду здесь», — с нежностью глядя на нее, сказал Иосиф.
1: «Виргинию я заберу заранее, а Фредди подъедет к 4:30. С Гильбертом Линьердом ты все обговорил.
2: Да, Долорес, теперь мы можем уже считать не дни до нашей свадьбы, а часы.
1: Пока ты не ушел, Иосиф, позвал господин Бейс через открытую дверь, я еще хочу немного с тобой поговорить.
2: Да, мы сейчас вернемся в дом.
1: Я хотел сказать тебе следующее, сказал Джеди и вышел на открытую веранду.
2: Я, к сожалению, не могу для Долорес сделать много, как может быть иной отец, но я хочу вам подарить, что могу, что в моих силах. А это мебель для трех комнат, корова, она дойная, и свинью.
1: Но господин Бейс, с удивлением воскликнул Иосиф, это же великолепные подарки, вообще-то я хотел у вас взять только вашу дочь.
0: Джеди добродушно рассмеялся и пошел в дом, оставив счастливых молодых вместе.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» слушайте завтра в это же время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники. Песни песней 2.15. Маленькая колючка может причинить большие страдания. Небольшое облачко может заслонить солнце. Лисята портят виноградники, а мелкие грехи – нежные сердца. Эти грешки находят приют в душе и наполняют ее тем, что ненавистно Христу, чтобы не иметь Ему с Ним общения. Большой грех не в состоянии сокрушить христианина, однако маленький может сделать его жалким и несчастным. Иисус не будет пребывать с нами, если мы не избавимся от каждого греха. Он говорит: «Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Иоанна 15:10. Иные христиане крайне редко наслаждаются присутствием своего Спасителя. С чего бы это? Нежное дитя наверняка испытывает скорбь, будучи отлученным от своего отца. Являешься ли ты чадом Божьим, удовлетворенным тем, что его не видишь? Что? Ты, Христова невеста, обходишься без него? Тогда дела твои плохи. Ибо в таком случае целомудренная невеста Христова печальна, словно голубка, покинутая своим другом. Задай себе вопрос, что удалило тебя от Христа? Он прячет свой лик за стеной твоих прегрешений. Она, возможно, возведена как из мелкой гальки, так и из больших камней. Море состоит из капель, а скала — из крупинок. Море, отделяющее тебя от Христа, состоит из капель твоих мелких грехов. Скала, разбившая твой челн, возможный плод ежедневного труда коралловых полипов, твоих мелких прегрешений. Если хочешь жить со Христом, совершать с Ним хождение и иметь с Ним общение, то обрати внимание на лисенят, которые портят виноградники. Иисус предлагает тебе пойти с Ним и выловить лисенят. Он, несомненно, поймает их с ловкостью Самсона. Отправься с Ним на охоту.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Около 2000 лет назад Иисус Христос перед самым Своим Вознесением встретился со Своими 11 учениками и дал им поручение, задание, о чем мы читаем в самом конце Евангелия от Матфея, то есть в 28 главе. И тут сказано так: «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века».

Это поручение, дорогие друзья, остается в силе с того самого дня до наших дней, до скончания века. Поэтому давайте сегодня вместе подумаем, какое значение это поручение имеет для нас, верующих 20 века. Прежде всего, кому было дано это задание? Ученикам Иисуса, апостолам Первой христианской церкви. Однако в той же мере оно относится и к тем, кто стал учеником Христовым позже, в последующих поколениях, вплоть до наших дней. Ни один верующий не исключен от этого поручения. Примечательно, что все, кто тогда слушал Иисуса, были самыми простыми людьми. И именно ими Христово повеление было передано последующим поколениям, и сквозь все исторические периоды дошло и до нас. То, что оно относится к церкви всех поколений, ясно из заключительных слов Христа во все дни до скончания века. И пока мы живем здесь на земле, это поручение остается для нас наиважнейшим и величайшим делом. Это призыв, зовущий нас на борьбу. Это призыв, которому мы обязаны повиноваться. Чтобы приказ имел законную силу, лицо, отдающее этот приказ, должно обладать соответствующим авторитетом. Поэтому в 18 стихе 28 главы Евангелия от Матфея Христос сказал: «Дана мне всякая власть», то есть авторитет, «на небе и на земле». Таким образом, Иисус обладал полным правом, этим авторитетом, отдавать такой приказ своим последователям. Читая это великое поручение в 28 главе Евангелия от Матфея, мы можем выделить главные, ключевые слова в этом стихе. Во-первых, слово «научите». Это слово можно перевести приблизительно так: «творя учеников», «делая людей учениками». Эти слова – главная, важнейшая часть всего поручения. «Научить и крестить» – вот действия, необходимые для создания Христовых учеников. Но если это самое важное, то мы обязаны четко знать, что это значит быть учеником. Поэтому давайте остановимся на этом вопросе подробнее. Прежде всего, основное значение самого слова «ученик» — это тот, кто учится, изучает. Этот тот, кто прилежно внимает учителю, которого он избрал быть своим наставником. Это следует понять не только в академическом смысле, но шире, в изучении самой жизни. Другая грань значения этого слова – это послушание учителю, повинование его учению. Выводы, сделанные из этого учения, ученик применяет к своей жизни, и личной, и общественной. Поэтому, глядя на ученика, мы получаем представление и о образе жизни учителя. И Писание, и история ясно показывает и другую грань ученичества, а именно желание ученика во всем подражать своему учителю, быть похожим на него и в образе жизни, и в образе характера. Так что, используя слово «ученик», Иисус ожидает от своих последователей полной преданности ему во всем. Заметьте, что ученичество предлагается не как особенное, а как нормальное, обычное состояние христианской жизни. Не как исключение, а как правило. А сегодня взгляните кругом. Не кажется ли нам странными и необычными людьми те, которые всецело преданы Христу? А ведь Иисус призывает каждого посвятить Ему всю свою жизнь. И не из страха, и не по принуждению, а из любви. Откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу. Слушайте, что Христос говорит о послушании, побуждаемой любовью к Нему. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». Христос призывает нас к искренней и полной преданности. Он хочет, чтобы ученик его был отождествлен с ним, чтобы желаниями ученика стали желания его, то есть Иисуса Христа, чтобы ученик сердцем своим слился в одно целое с Иисусом Христом. Псалмопевец Давид так описывает это состояние:
«Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И в другом месте он говорит: «Я желаю исполнить волю твою, Боже мой». Речь идет не о том, чтобы подчиняться воле Господа принужденно, нехотя, по обязанности. Нет. Любовь ученика отличается тем, что у него одно желание, одна радость, одно стремление во всем и всегда угождать своему Спасителю. Итак, делать людей учениками – это воля самого Господа. Однако это возможно только тому, кто сам стал учеником. Тот, кто является христианином только по названию, не может делать других учениками, потому что сам не подчиняется Иисусу Христу. Вот почему эти слова Иисуса были обращены к тем 11, которые были передовыми учениками. Христос мог доверить им это поручение, потому что сердца их, любящие, повиновались Ему. Быть истинным учеником Христовым – это важнейшее условие для выполнения этого задания. Но тут возникает вопрос: как делать людей учениками? Ответ распадается на две части, потому что само это служение двухстороннее. Во-первых, евангелизация, и во-вторых, духовное снабжение уверовавшего. Евангелизация – это то служение, которое передает неверующему благую весть о Божьей любви. Это четко определено самим Иисусом Христом в Его словах, записанных в Евангелии от Марка. «Идите по всему миру и проповедуйте», то есть евангелизируйте, «проповедуйте Евангелие всей твари». Итак, проповедь Евангелия – это и есть величайшее призвание Церкви – распространять по всему миру спасение Божие через Сына Его Иисуса Христа. Это задание выполняется различными способами. Но основной метод остается прежним, вот уже 2000 лет. Это личное общение верующих с неверующими. Общение в том смысле, что они свидетельствуют им об Иисусе Христе. Свидетельство об Иисусе словом и примером должно быть естественным явлением каждого христианина. Для этой цели Господь дал нам Духа Святого быть Его свидетелями. Помните, в первой главе книги Деяний апостолов сказано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Дух Святой был дан нам, чтобы исполнить нас силою для свидетельства о Христе повсюду, где бы мы ни жили, где бы мы ни работали, где бы мы ни находились. Мы с восторгом читаем о том, как это поручение евангелизации началось выполняться сотни лет тому назад, сразу после вознесения Иисуса Христа. Об этом написано в той же книге Деяний апостолов. Это происходило буквально во всех местах Иерусалима. Мы читаем и о многолюдных собраниях, и о личных беседах, и о собраниях тесными группами по домам. И в результате тысячи обратились к Господу и стали детьми Божьими. 3 года назад пресвитер одной церкви в одной из восточноевропейских странах рассказывал, как пару лет тому назад прихожан в церкви было немного, и их число не пополнялось уже давно. И вот все свои усилия он направил на то, чтобы разъяснить, что Библия говорит об этом великом задании, об этой обязанности каждого христианина, о личной ответственности их перед Богом быть свидетелями. Постепенно они поняли, что евангелизировать – это их личная обязанность. Они поверили обетованиям Христовым, как, например, Деяния апостолов 1:8, где Христос обещает силу Духа Святого всякому свидетельствующему о Христе. Они также приняли обетование, где сказано: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». И вот они, молитвенно прося силы Духа Святого, начали свидетельствовать среди неспасенных, друзей, соседей, сослуживцев, сообщая им радостную весть спасения. И Господь посылал им обещанную силу. Недавно пресвитер написал, что в прошлом году приняли крещение 400 душ, а в этом году число людей, приходящих ко Христу, продолжает расти. И это потому, что евангелизация на деле вошла в жизнь этой церкви. Второй шаг на пути превращения людей в учеников Христовых – это духовное снабжение, то есть снабжение ученика в духовном росте.
Это служение, которое помогает новообращенному возрастать в вере и подготавливает его к его новому предназначению. Для этого нужно изучать с ним Слово Божие и помогать ему применять это Слово к жизни. Если новообращенный не станет углубленно изучать Библию, он рискует остаться христианином только на словах, так и не став учеником Иисуса. Это означает, что возможно принять Христа как Спасителя, не сделав следующего шага, не отдав себя в безраздельную власть Иисуса Христа. Правда, есть люди, которые сразу отдают свою жизнь всецело Иисусу при обращении. Однако чаще всего новообращенный еще нуждается в углублении своей веры, в усилении преданности Христу. Обыкновенно новообращенный просто не готов подчиняться Христу во всем, потому что он не в состоянии сразу усвоить значение такой полной отдачи. Большинство из нас слишком привыкли потакать своим собственным желаниям, и передача себя под контроль Христа обыкновенно требует не одного, а многих последовательных шагов. И мы должны подготавливать новых христиан, помогая им делать эти необходимые шаги. Библия ясно учит, что Дух Святой помогает новообращенным понять значение и необходимость господства Иисуса Христа. Это первая ступень того, что мы назвали духовным снабжением или, проще, духовным воспитанием. Не веря в себя Господу полностью, человек не начнет расти духовно. Ведь этот рост, как ясно из Библии, находится в прямой зависимости от неуклонного подчинения Божьей воле. В одной известной мне церкви каждого новообращенного сопровождает на первых порах духовной жизни брат или сестра опытнее в вере. Один юноша был членом этой церкви. За его духовным ростом радостно было наблюдать с самого первого дня, когда он принял Христа как Спасителя. С первого дня его обращения с ним встречался один из старших братьев. Он проводил с ним время, терпеливо разъясняя Божий план спасения. Это было для того, чтобы он ясно понял, для чего Иисус Христос пришел на эту землю и что фактически произошло с ним в момент его обращения, когда он принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Помогло ему и то, что он наизусть начал изучать многие стихи из Библии. И прежде всего, первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи, где сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». С следующего же дня своего обращения с братом, который взял его под свою опеку, они провели вместе час тишины. Так они встречались вместе, молитвенно общаясь с Богом в течение нескольких недель. Таким образом, ежедневный час тишины, время общения с Богом в молитве, стало не только привычкой, но и потребностью молодого брата. Теперь они принялись за углубленное изучение Библии. Начали они с Евангелия от Иоанна и первых 8 глав послания к римлянам. Понять эти главы особенно важно для молодого христианина. А вскоре старший брат стал брать своего новообращенного друга с собой, когда он шел проповедовать Евангелие неверующим. В течение 6 месяцев юноша заметно превратился в зрелого ученика Христова. Ему предстоял еще долгий путь, но у него уже было прекрасное начало и основательная подготовка. Теперь, несколько лет спустя, он сам помогает новообращенным тем же способом и сам подвизается вперед все дальше и дальше и глубже в познании Иисуса Христа. А в вашей церкви существует ли такая программа? Так же ли серьезно вы относитесь к ответственному делу воспитания новых верующих? Умеете ли вы оказать нужную помощь человеку в углублении его веры, в его духовном росте? Как важно правильно направить первые шаги, чтобы новообращенный стал учеником Иисуса Христа. Процесс укоренения в вере новых христиан мы можем проследить в посланиях, написанных апостолом Павлом.
Многие из них ставят целью утвердить новообращенных в вере, чтобы затем призвать их к полной отдаче себя Иисусу Христу. Прекрасным примером служит послание апостола Павла к римлянам. В начальных главах этого послания Павел разъясняет Божий план спасения человека через Иисуса Христа. Изложив эти основные истины, он приводит нас к первым двум стихам 12 главы, где он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Верующий является или живой жертвой, или он сообразуется с миром. Если он живая жертва, то он будет возрастать к духовной зрелости, прославлять Бога и будет исполнителем Божьего плана евангелизировать этот мир. Но, сообразуясь с миром, он делается негодным для Бога и опозорит имя Христово. Поэтому наша обязанность – снабжать этих новообращенных Словом Божьим, и так, чтобы они могли стать живыми жертвами и преданными учениками Христовыми. Это служение духовного снабжения, о котором мы говорим, не заканчивается с первыми шагами, утвердившими христианина в вере. Это непрекращающаяся потребность всей жизни верующего, потребность во взаимной поддержке, взаимном воспитании в теле Христовом. Возрастающий верующий должен постоянно обучаться в Слове Божьем, чтобы он знал истину и был послушен ей. Чтобы подчиняться воле Господа, надо знать эту волю. Чтобы знать ее, надо изучать Слово Божье. Помните слова Христа: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Заметьте, не только знать учение, но соблюдать его. В другом месте Иисус говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Пребыть в Слове – это значит, поняв Слово, подчиниться Ему и следовать Ему. Вот что значит стать учеником. Одно только знание делает человека гордым, надменным. Разумеется, духовное снабжение новообращенного, то есть это духовное воспитание, требует и времени, и разнообразных средств. Начинается это с простого обучения простейшим библейским истинам. Но дальняя цель – изменить жизнь верующего полностью, самым коренным образом. Конечная цель духовного роста – это стать подобным Иисусу Христу, потому что это Его, Иисуса Христа, желание, чтобы каждый ученик стал подобным Ему. Уподобить каждого верующего Христу – это глубочайшее желание самого Господа Бога. Быть подобным Иисусу Христу и есть библейское понятие о духовной зрелости и ученичестве. Это означает думать как Христос, чувствовать как Христос, говорить как Христос, действовать как Христос. Именно эту цель преследовал Павел в своем служении, как он говорит в своем послании: «Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Я сам с благодарностью вспоминаю тех зрелых христиан, которые в дни моего духовного младенчества серьезно и ответственно отнеслись к делу моего духовного роста и воспитания, поддержав меня на пути зрелости. Моя молитва, чтобы мы больше видели такое духовное воспитание новообращенных в церквах во всем мире. Как прискорбно, когда вижу верующих, живущих в суете, в растерянности, в то время, как они могут и должны иметь жизнь полную мира, силы, радости и победы. Иисус дал Своим последователям одно великое задание – по всему свету делать людей Его учениками. Он вооружил нас для этого двумя видами служения – проповеди Евангелия, то есть евангелизировать, и снабжать духовно или воспитывать новообращенных. Эти два служения поддерживают и развивают друг друга. Одно воспитание без дальнейшей проповеди благой вести замкнется в самом себе. Евангелизация без поддержки уверовавших не принесет плодов и потому со временем умрет. Таким образом, они неотделимы друг от друга.
И когда они шествуют рядом, великое задание Иисуса Христа выполняется во славу Божию. Дав каждому верующему Духа Святого, Господь прокладывает путь к выполнению Его воли. Он ожидает, что каждый христианин станет истинным Его учеником, приобретет духовную зрелость. А вместе с этой зрелостью приходит и чудесная возможность проводить в жизнь оба вида служения, о которых мы сегодня говорили, евангелизации и воспитания. Дух Святой, не переставая совершать свое дело верующим, все более уподобляет его Иисусу Христу. И в то же самое время он побуждает его делиться благой вестью с окружающими, укрепляя их своей верой. Однако личное служение ученичества требует полной отдачи. А своеволие и неподчинение Богу только тормозят прогресс на пути распространения Его благой вести и нашего духовного роста. Я хочу предложить каждому из вас еще раз прочитать Матфея 28 главу 18 по 20 стихи и Колоссянам 1 глава 28 и 29 стихи и молитвенно попросить Святого Духа помочь вам устремиться всем сердцем на выполнение этого великого задания. Готовы ли вы к служению евангелизации и к духовной поддержке новообращенных? Если нет, то почему? Чего не хватает? Знания или опыта, или желания, или силы Духа Святого? И вот, чтобы помочь вам стать настоящими учениками, мы с Божьей помощью подготовили эту серию радиопередач, одну из которых вы только что сейчас прослушали. Поделитесь приобретенным знанием с друзьями. Я надеюсь, что вы имеете возможность слушать каждую нашу передачу, делать заметки, а главное – применять в вашей жизни все, чему вы научились. Давайте же с сегодняшнего дня сделаем это великое задание Иисуса Христа частью нашей жизни. Будем молиться, чтобы Господь послал нас множить ряды Его учеников. И кто знает, возможно, кто-то из наученных вами, в свою очередь, приумножить ряды учеников не только в вашей стране, но и в других частях мира. Да поможет нам всем Господь!

Туман в глазах и горю в сердце тесно. Вокруг непонимание стена, плитой могильной давит тишина. У ног моих разверзшаяся бездна, и жизни нерв натянут, как струна. И вдруг я слышу, как Отец Небесный мне говорит: «Я здесь, ты не одна. Остановись, утешься, успокойся, вдохни всей грудью небу чистоту. Я заберу всю скорбь и суету. Доверься мне всецело и не бойся. Приди и пей из родника любви, моей любви, небесной, совершенной. Прими покой и радость, и живи иною жизнью, полной, вдохновенной».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

И царь перешел поток Кедрон. Второе царство 15:23. Давид вместе со своим злополучным окружением перешел этот мрачный поток, спасаясь бегством от изменника сына. Человек, которому благоволил Господь, не был застрахован от беды. Жизнь Давида была полна трудностей. Он был как помазанником Господним, так и страдальцем. А у нас тем более нет оснований надеяться избежать беды. Самые благочестивые святые открывают ей врата с головами, посыпанными пеплом. Так вправе ли мы жаловаться, когда нам тоже выпадает испытание? Самому царю царей не выпал более гладкий и благоприятный путь. Он перешел грязный поток Кедрон, куда сливались нечистоты Иерусалима. У Бога был единственный сын без греха, но ни одного чада без наказания. Что будет нашим Кедроном в это утро? Печальная утрата, неверный друг, клеветнические измышления, дурное предчувствие, то есть все то, что выпало нашему царю. И в чем оно выразится? В телесной боли, в нищете, в преследовании, в презрении. Каждым из этих кедронов Иисус прошел до нас. Во всякой скорби нашей Он не оставлял нас. Мысль о том, что испытания должны бы нас обойти, необходимо отбросить решительно и навсегда. Он, являющийся главой всех святых, знает по собственному опыту ту беду, с которой мы не можем смириться. Являясь гражданами Сиона, глава и вождь которых Иисус, мы должны быть свободны от всякого рода сокрушения. Несмотря на испытания, выпавшие Давиду, он с победой возвратился в свой город. А Господь Давида подобным образом победно восстал из мертвых. Давайте мужаться, ибо победа будет и за нами. Давайте с радостью черпать воду из источников спасения. Хотя на короткое время предстоит нам проходить мрачными потоками греха и скорби. Мужайтесь, воины креста! Царь лично одержал победу, перейдя Кедрон. Сделайте это и вы».

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Первое послание к Коринфянам, глава 13. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упростится, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них — больше. Первое послание к Коринфянам, глава 14. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите, вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования.
Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все да будет к назиданию. Ибо кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Первое послание к Коринфянам, глава 15. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял,
То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
а голое зерно какое случится, пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 16. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много.
Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтоб он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствует вас церкви Осийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью. Приветствует вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

Неужели в самом начале так и было, что время первого дня делилось на свет и тьму? Тогда неудивительно, что в моих обстоятельствах полуденный свет благополучия сменяется полночным мраком трудностей. В душе моей не всегда может царствовать полдень. Порою я вынуждена признать потерю радости и искать во мраке ночи своего возлюбленного. Я не одна в подобном положении, потому что многие из возлюбленных Господом проходят повторяющиеся циклы испытания и отдохновения, приговора и помилования, печали и восторга. Так уж предусмотрено божественным провидением, что чередование дня и ночи не прекратится ни в духовном, ни в естественном творении, пока мы не достигнем земли, о которой написано, что ночи там не будет. Все, что предписано Небесным Отцом, исполнено мудрости и благости. Что же тогда, мой друг, необходимо делать? Прежде всего, научиться быть довольным этим божественным установлением, быть готовым, подобно Иову, принимать от Бога не только доброе, но и худое. Далее необходимо радоваться как наступлению утра, так и приходу вечера. Славьте Господа за восходящее солнце радости и сгущающийся сумрак вечера. Как в восходе солнца, так и в его заходе есть красота. Воспой ее, прослав Господа. Пусть пение твое не умолкает, подобно пению соловья. Поверь, ночь может быть столь же полезной, как и день. В ночи скорбей росы благодати выпадают особенно щедро, а звезды обетования ярко сияют во мраке печали. В любых обстоятельствах продолжай свое служение. Если ты трудишься днем, то бодрствуй ночью, ибо каждый час имеет свое назначение. Продолжай свое служение Господу соответственно своему призванию, пока Он не явится неожиданно во славе. Душа дорогая, вечер старости и смерти неумолимо приближается к каждому живущему на земле. Однако не бойся, он только частица дня. Господь сказал: «И буду покровительствовать тебе целый день».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От Тусы суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53 глава 8 стих. Мессия, страдающий слуга, отторгнут. Этот стих переводит наш взор от сцены суда к смерти Мессии на кресте. Но мы не должны забывать, что это пророчество, утверждения которого, однако, настолько сильны, что кажется, будто мы читаем обо всем этом непосредственно в самих Евангелиях. Исаия видит, как Христа, поспешно схватив и подвергнув неправедному суду, ведут к месту казни. Он был взят от уз и суда. А затем сказано: «Род его кто изъяснит?» Говоря по-человечески, это относится к его преждевременной смерти. И это видно из последующей фразы: «Ибо он отторгнут от земли живых». Христос должен был быть отторгнут. Это известный термин, описывающий его смерть. «Земля живых — это наша жизнь в этом мире». Псалом 141:5. Мессия должен был быть отсечен от нее. Представлена и причина такого шокирующего поворота событий: за преступление народа моего. Не за его грехи, ибо он был безгрешен, а за грехи его народа. Благословенный Господь! Спустя столетия после пророчества Исаии один высокопоставленный эфиоп, евнух, приезжал в Иерусалим для поклонения. Возвращаясь домой, он, сидя в своей колеснице, читал Исаия 53 главу, 7-8 стих, когда вдруг появился евангелист, который, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И этот эфиоп, иностранец, один из народа моего, ради которого Мессия был отторгнут и претерпел казнь, продолжил путь радости.

Там, за закрытой дверью, голос звучит дружелюбно. Там, за закрытой дверью, гостеприимный тон. Только войти туда даже для Бога трудно. Видно, в духовном мире тоже есть домофон. Вот и стоит Христос, долго стучит он в двери, слушает нежный голос, новую песню песней. Так же стоишь и ты, ждешь, что твой брат по вере горки твой хлеб разделит с чашей твоих скорбей. Можно за дверью слышать искренний звук сожаления. Можно за дверью слышать долгий молитвенный стон. Только закрыто сердце ждет Иисус в смирении, слушая песен медный, кровь леденящий звон. Слово впустите в сердце, двери откройте брату, не откажите в просьбе стражи ему ночной. Счастлив, кто злое время платит участие плату, им не закроет двери город Христа святой. Нету боли.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

мой идеал. Средь великих имен, всех вождей и философов ищешь имя одно, ищешь свой идеал. По страницам эпох имена эти россыпью. Но скажи, кто из них за тебя умирал? Ищешь ты между сильными, мудрыми, знатными, отыскать среди них одного нелегко. Сколько было сильнейших, мудрейших, прославленных, но скажи, кто из них дал бы сердцу покой? Растерялась душа перед многими лицами, то отчаянием, то равнодушием полна, нескончаемо длинной идут верницею имена, имена, имена. Как не горько признать, но далек ты от истины. Одиночеством прежним томится душа, в бесконечных исканиях ума она выстыла. Ты сегодня и сам видишь, как обнищал, что

чувство стать твоїм ідеалом, мой друг, не ищи, не ищи. Его нет среди что-либо значащих, потому что он славы земной не искал. Тот, кого ты искал, в громких списках не значится, но об имени чудном его ты слыхал. Это имя звучит так легко и так сладостно. Это имя великому Богу подстать. Это имя наполнено верой и радостью.

Ада тебя искупил от создания мира любовью вечную. Он тебя, как творенье свое, возлюбил. Он, не знавший греха и ничем не запятнанный, за твой грех был казнен. Имя Божьего Сына Иисуса распятого всех превыше на свете великих имен. Подойди ко Христу, надпись есть над распятием, не глазами, душой эту надпись прочти. Иисус Назарей, Он стал Божьим проклятием, чтобы ты в Нем спасение мог обрести. Крест Голгофы стал Божьего Сына отличием, и на этом кресте Иисус тебя ждет. Не смущайся, что вида в нем нет и величия, преклонись перед ним. Вот он, твой идеал. Добрый, кроткий, смиренный, милосердный и любящий, жизни смысл, жизни цель, жизни хлеб, жизни свет, Царь царей в настоящем, прошедшем и будущем. Нет такого на небе и нет на земле. Преклонись перед Ним, расскажи Сыну Божьему и о светлых мечтах, и о темных грехах, и о том, как плутал ты тропинками ложными, и о том, как ночами терзал тебя страх, как обманут ты был, как влачил жизнь убогую, как стучался ты к людям, и как ты устал, как пресыщен грехами, скорбями, тревогами. Все скажи Иисусу под сенью креста. Он достоин того, чтобы встал на колени ты. Он готов тебе руку прощения дать. Помолись Иисусу без тени сомнения. Помолись, и сойдет на тебя благодать. Тот, кто с верою принял Иисуса спасение, знает, как с Ним отрадно и как хорошо. Пусть и в сердце твоем зазвучит песнь хвалебная. «Боже мой, я нашел свое счастье, нашел!» Аминь.

Почему ты молчишь? И друзья, и враги ждут, что скажут защитное слово в уста. И молчание прервется, чтоб даже глухим было понято в жестах твоя правота. Разве можно представить, что вместо тебя здесь ворава право гражданина обрел, чтоб ему колосились под небом хлеба, когда он потоптал и любовь, и добро? Защищаясь, скажи в волнующих днях о ликующем сыне наинской вдовы, о слепых, уходящих домой не в потьмах, а под сводом пленящей их синевы. Расскажи, как уныло без светлых надежд прокаженные шли, а тебя повстречав, уходили, забыв о гнетущей нужде. Те им жалко для помощи встретить врача. Вспомни то, как любила тебя детвора, как тянулась к рукам, затаенно дыша, как, проснувшись, желали встречаться с утра. И спроси, разве дети с злодеем спешат? А когда на защиту ответят, распни. Суд проси, чтоб в свидетелях верных призвал, чтобы каждый из них все как есть рассказал, что свершил ты, чему многих ты научил. И тогда промолчи. Скажет пусть Иаир, как ты добр и велик возвратил к жизни дочь. Бартимей пусть расскажет, как чуден стал мир, когда ты пожелал ему в горе помочь. Прокаженные пусть подойдут на помост и покажут рубцы затянувшийся ран, и другие ответят на дерзкий вопрос, охладив разгоревшийся пыл горожан. Только где они? Где? Их не видно в толпе. Неужели пронзилось сомнение стрела? Неужели рассеялись все? Арабев, зная, как беспощаден народ и Пилат, крик насилие потряс первозданную твердь. Правосудие пало под натиском лжи. Из адских глубин была вызвана смерть, чтобы жизни лишить подсудимую жизнь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Момент творения.
1: Глаз циклопа. У всех слышащих насекомых, за исключением одного, два уха. У некоторых уши находятся на ногах, груди или брюшке. У всех до единого уши пространственно разобщены, чтобы можно было обнаружить источник звука. Однако, есть одно насекомое, у которого все иначе. Ученые считали, что богомолы глухи. У 1700 видов богомолов нет органов, хоть как-нибудь похожих на уши. Лишь после долгих и тщательных исследований, наконец-то обнаружилось, что и они могут слышать. Но способ, каким они это делают, один из самых оригинальных в животном царстве. Орган слуха богомола даже трудно назвать ухом. В отличие от других насекомых, у него лишь один орган слуха, который находится в желобке под грудиной. Желобок в форме капли покрыт более тонкой кожей, чем другие части тела. Под кожей по бокам от желобка находятся парные мешки, наполненные воздухом. Эти мешки соединены с дыхательной системой насекомого. К вершине мешка подходит нерв, передающий ощущение звука нервной системе. Ученые утверждают, что этот орган способен улавливать и ультразвуковые частоты. При полете богомола включали запись звука, издаваемого летучими мышами. Богомол тут же менял направление полета, чтобы избежать возможной атаки. Божий творческий потенциал неисчерпаем. Бог может сотворить все, что захочет. Следует помнить об этом, особенно, когда нам пытаются внушить, что Библия ошибается.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Ты же знаешь, Лот, что ты не там. Потому твоя душа томится. Потому ночами часто снится твой любимый дядя Авраам. Ты же знаешь, Лот, здесь тяжело. Сердцем ощущаешь ты угрозу. Для Содома жизнь твоя заноза. Ты же молча наблюдаешь зло. Вспомни, Лот, как оказался здесь. Пред тобою выбор был свободный. Ты взглянул, где земля плодородная, но не посмотрел, где вера есть. Сердце не обманешь, милый Лот. Может быть, решил ты, обойдется. Мне с грехом смешаться не придется, но нечестие города растет. Ты свою семью привел сюда, и твоя жена нашла общенье. Здесь в Содоме море развлечений, здесь не гнутся спины от труда. Дочки подрастают, ты скорбишь, что такой пример перед глазами, что духовно вы в глубокой яме. Деньги есть, но по ночам не спишь. Ты же знаешь, Лот, что ты не там. Все могло быть по-другому в жизни, если б ты искал свою отчизну там же, где твой дядя Авраам. Но сегодня слышишь за окном, как идут толпою содомляне, крики, сквернословие, хохот пьяный, и в себе душа горит огнем.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение двух последних недель мы рассматриваем тему «Божье изобилие». В наших двух последних радиобеседах мы представили два обширных перечня, взятых из книги Второзакония, 28 главы. Первый – перечень Божьих благословений, и второй – перечень Божьих проклятий. Мы видели, что условие для наслаждения Божьими благословениями двоякое. Первое – слушаться внимательно Божьего голоса, и второе – делать то, что велит Бог. Короче говоря, слушай и действуй, и наоборот, причины, которые влекут за собой проклятие, будут противоположными. Первое – не слушаться голоса Божьего, и вторая – не делать того, что Он говорит. Мы также суммировали перечень благословений в таких терминах – возвышение, здоровье, плодовитость, благосостояние, победа и Божье расположение. Мы также подвели итог, то есть сделали резюме Божьих проклятий. Вот оно – унижение, умственные и телесные болезни, разлад в семье, убожество, поражение, подавленность, упадок и Божья немилость. Касаясь темы наших радиобесед «Божье изобилие», мы должны заметить, что в перечне благословений есть слово «благосостояние», а в перечне проклятий – слово «убожество». Каждый из нас должен смотреть прямо в глаза откровению Божьего Слова. Мы должны признаться, что порой мы не в состоянии исполнить условий для получения Божьих благословений. С другой стороны, мы можем сделать нечто, что причиняет нам проклятие. В результате мы переживаем проклятие в различных сферах нашей жизни. Но благодарение Богу Он обеспечил нас методом освобождения от проклятий, а это как раз и есть то, о чем мы будем беседовать сегодня. Освобождение от проклятия мы можем получить только одним способом – это искупительная, заместительная смерть Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Когда Иисус Христос висел на кресте и затем умер, произошел установленный Богом обмен. Об этом обмене говорило пророчество за 700 лет до того, как этот обмен состоялся. В 53 главе книги пророка Исаии, в 6 стихе, Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Я лично верю, как верили все авторы Нового Завета, что личностью, которая здесь подразумевается, есть Иисус Христос. Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас. Слово «возложил» имеет на оригинальном языке такое значение: «заставил встретиться вместе». А слово «грехи» представлено дословно на оригинальном языке словом «бунтовство». Но оно, это слово, означает также все злые последствия бунтовства. То же самое слово имеет в себе два оттенка значения. А теперь давайте сделаем точный перевод с учетом дословного значения. Цитирую. «Господь заставил встретиться вместе на Нем, то есть на Иисусе Христе, наше бунтовство и все злые последствия нашего бунтовства». Наше бунтовство заключалось в том, что все мы совратились, каждый на свою дорогу. Это и есть фундаментальная проблема всего человечества. Это отнюдь не значит,
что все мы совершили определенный специфический грех, как, например, убийство или прелюбодеяние, или грабеж, но существует один грех, который все мы совершили. Каждый из нас совратился на свою дорогу. А это и есть бунтовство, восстание. Вот в чем заключается коренная проблема человечества. Бунтовство против Бога – это уход из Божьего пути и переход на свой собственный путь. И это бунтовство и все его злые последствия Господь заставил встретиться вместе на Иисусе Христе на Голгофском кресте. Дальше. Есть очень много аспектов этих злых последствий. Так, например, есть аспект вины, есть аспект отвержения. В каждом случае Иисус Христос взял злое, которое было связано с нами, чтобы мы могли получить доброе, которое было у Него, то есть у Иисуса Христа. Он понес нашу вину, чтобы нам получить Его оправдание. Он понес наши болезни, чтобы нам получить Его исцеление. Он понес наше отвержение, чтобы нас мог принять Бог. Но особенным аспектом, который будет нас интересовать теперь, есть переход от проклятия к благословению. Иисус Христос взял проклятие наше, проклятие неисполненного закона, проклятия, описанные в книге Пятикнижия, записанные в 28 главе. И взамен за все это Бог сейчас предлагает нам благословение. Благословение книги Второзакония 28 главы. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Галатам 3 главе в стихах 13 и 14. Цитирую. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это изречение происходит из книги Второзакония. Иисус был избран умереть особенной смертью. Он говорил об этом ясно в дни своего служения на земле. Он говорил, что умрет на кресте. Он должен был умереть на кресте, то есть на дереве, потому что он сделался проклятием, и об этом знал каждый знающий закон. Христос стал проклятием ради обмена. Он сделался проклятием, чтобы нам дать свое благословение. Стих 14 говорит, «Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Итак, Иисус Христос взял на Себя наше проклятие, чтобы мы получили Его благословение. Особенное благословение, которое здесь упомянуто, есть благословение Авраама. Бог благословил Авраама потому, что он послушался голоса Божьего, и это благословение становится теперь нашим наследием. В книге «Бытие» 24 главе 1 стихе мы находим повествование о том, как Бог благословил Авраама. Вот что здесь сказано. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Другими словами, благословение Авраама покрывает каждую сферу нашей жизни – духовную, эмоциональную, физическую, финансовую и семейную. Все включительно, и это благословение стало доступным нам через жертвенную смерть Господа Иисуса Христа. Иисус Христос стал проклятием. Он висел на кресте, демонстрируя проклятие. Проклятие нарушенного закона упало на Него, чтобы благословение послушания было доступным тебе и мне, верующим, а это и есть Божий путь, способ освобождения нас от проклятия. Говоря о получении нами благословения, апостол Павел в послании к Галатам, 3 главе 14 стихе, упоминает одно специальное благословение, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Я считаю, что есть для этого специальная причина. Я верю, что Дух Святой является администратором всех благословений, и когда мы получаем Его, Он открывает для нас
все свои благословения и ведет нас к ним. Он ведет нас к нашему наследию. Вот что сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 16 главе, в стихах от 13 до 15. Когда же придет Он? Обратите внимание, что Дух Святой есть Он, то есть не предмет, а существо, Дух истины, Святой Дух, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Как мы видим из текста, все во Вселенной принадлежит Богу Отцу, а Бог Отец все отдал своему Сыну. Иисус говорит, все, что имеет Отец, есть мое. Дух же Святой является администратором наследия всего богатства Божества. Это именно Дух Святой берет вещи, принадлежащие Иисусу Христу, и возвещает их нам. Это Дух Святой ведет нас в сферу всей истины. Это Дух Святой показывает нам наше наследие, а также показывает нам, как получить его. Таким образом, мы должны не упускать из виду эти два факта. Законные основания для нашего освобождения от проклятия было положено заместительной смертью Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Он стал проклятием, чтобы нам обогатиться Его благословениями. Но практический процесс вхождения в сферу благословения зависит от наших взаимоотношений со Святым Духом. Дух Святой является водителем, переводчиком и администратором. Он распоряжается всем богатством Божьего Царства. Это и есть два параллельных факта духовной реальности. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Екклезиастам 10:7. Недостойные нередко занимают высокие посты, в то время как обладающие истинными достоинствами остаются в тени. Решение этого вопроса когда-нибудь обрадует каждого праведника. Однако никто из нас не вправе сетовать, если подобная доля достанется и нам. Будучи на земле и являясь царем земных царей, Христос шагал прямой тропой служения, являясь слугою всем. И ничего удивительного в том, что на его последователей, являющихся князьями по крови, смотрят как на низших и презренных людей. В мире все наоборот, поэтому первые являются последними, а последние — первыми. Смотрите, как угодливые слуги сатаны господствуют на этой земле, какая у них руководящая роль, как они являют свое превосходство, демонстрируют свою власть. Аман вознесен царем Артаксерксом, в то время как Мардохей сидит у его ворот. Давид скрывается в горах, в то время как Саул управляет государством. Илия сокрушается в пещере, в то время как Иезавель правит во дворце. Но кто хотел бы оказаться на месте непокорных гордецов? И кто, с другой стороны, не позавидует презираемым ныне святым? Когда колесо изменчивой фортуны совершит оборот, те, кто был в высшем положении, окажутся внизу, в то время как те, кто был внизу, окажутся наверху. Терпение, мой друг, ибо все недостатки времени устранит вечность. Дух Святой любит порядок, поэтому направляет наши силы и способности в нужном направлении, отводя главенствующую роль тем духовным дарам, которые связывают нас с великим царем. Не станем нарушать установленного Богом порядка, а попросим у Него милости и благодати, чтобы укротить и обуздать свои тела. Мы возродились, чтобы, подобно царям, во славу Бога Отца, царствовать во Христе Иисусе над тройственным царством Духа, Души и Тела.

Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам, благодать, сколько раз, не могу сосчитать. Сколько милостей в жизни так щедро дарил, сколько раз о своей мне любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови твоей за меня пролилось. Ну а я, сколько я на пути растерял, сколько раз я не шел от тебя, убегал, сколько раз я блуждал по пустыням ума, и сгущалась над мною греховная тьма. Сколько раз я от тягостных мыслей слабел, сколько раз на колени вставать не хотел, сколько раз увлекала меня суета, и земные дела заслоняли Христа. Сколько раз я помочь людям страждущим мог, так как ты помогал мне, мой царь и мой Бог. Но я сердце от лишней заботы хранил, скольких я не прощал, как я мало любил. Сколько раз о тебе я стыдился сказать, сколько раз, не могу сосчитать. Сколько раз враг мне голову гнул до земли, сколько раз заставлял задыхаться в пыли, мою веру, надежду пытался сломить, и с тобою меня съединяла лишь нить. Мог бы ты эту нить, не жалея, порвать, мог бы ты мое тело с землею сравнять, но ты ниточку делал канатом тугим, обнимал и прощал, и я вновь был твоим. Ты незримый свой мир предо мной открывал и небесным огнем душу вновь зажигал, и сгорали в огне все земные мечты. Я жил только тобою, и жил во мне ты. И теперь вспоминаю пред небом в долгу все, что помнить так стыдно, и что берегу, изумляюсь, как ты терпелив был ко мне, как лелеял меня, как прощал ты вдвойне, как носил у груди на отцовских руках, как с тобой забывал я и горе, и страх. И в молитве склоняю колени, мой Бог, царь вселенной, создатель сердец и миров. Сколько раз я воспеть должен славу тебе, сколько раз должен стать пред тобою в мольбе, скольких должен я близких и дальних простить, скольких должен врагов, так как ты, мой Господь, полюбить. Нет, Господь, я не должен, желаю, хочу, я на крыльях молитвы к тебе улечу, и у ног твоих, Боже, в смирении склонюсь. Благодарность тебе принесу, Иисус, за пронзенные руки и ноги твои, за терновый венец, обогренный в крови, за спасение дар, за любви благодать и за то, что ты грешников можешь прощать. Ты мой Бог и Отец, я твой раб и твой сын, всемогущий Спаситель, души властелин, верю. Слышишь молитву мою ты сейчас, Боже вечный, прославить тебя, сколько раз, сколько раз.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Прошли три воскресных дня. Аня Амстронг снова ждала сына у бокового входа в церковь. Бинет уже шел к повозке и, конечно, становился все более недоволен, а может и сердит, что ему приходится ее ждать. Но ей хотелось поговорить с Иосифом. «Отец меня ждет», – прошептала она, – «но мне хотелось тебя кое о чем спросить. Как у тебя идут дела с мальчишками в воскресной школе? Ты с ними справляешься?»
1: «Думаю, что да».
0: «И работа тебе нравится?»
1: «Да. Во всяком случае, она заставляет меня готовиться. А мальчишки часто по-настоящему играют на нервах, а также задают много вопросов, и мне поэтому приходится многому учиться».
0: «Постарайся, Иосиф».
1: «Мама, я стараюсь, но как у тебя дела?»
0: «Так, серединка на половинке». Она поиграла своей Библией и посмотрела в сторону, где стояли подводы. «Твое сердце опять стало шалить?»
1: «Опять?» – спросила она.
0: «Оно еще всегда шалило, Иосиф, но в последнее время мне стало снова хуже, особенно с тех пор, как...»
1: «С каких пор, мама?»
0: «Как ты перестал приходить домой?» Голос ее прозвучал надтреснуто и печально. Отец больше ничего не говорил. «Каждое воскресное утро я предлагаю ему пригласить тебя домой на обед, но он всегда возражает.
1: Он же меня из дому выгнал.
0: Я знаю. Если он меня пригласит домой, то я приду, мама, ты же знаешь». Иосиф подошел к ней совсем близко. «Да, но я так по тебе скучаю, Иосиф». Глаза ее увлажнились, и она отвела их в сторону. Иосиф положил ей руку на плечо и сказал своим спокойным мягким голосом: «Мама, я хочу, чтобы ты знала, я тоже по тебе очень скучаю. Но, может, отец стал хотя бы к тебе добрее с тех пор, как я ушел из дому?»
1: «Нет», — вздохнула она.
0: «Я думала, что этот несчастный случай, который произошел с тобой, его изменит, но это были пустые надежды».
1: «Ничего не изменилось?»
0: «Одну неделю, когда ты лежал без сознания, он стал как-то спокойнее и о тебе стал заботиться. А в тот вечер, когда ты начал разговаривать, я подумала, он может измениться. Но когда он увидел возле тебя Долорес, когда ты пришел в себя, он снова словно отшатнулся».
1: «Он на меня сердится?»
0: «Он не хочет о тебе вообще разговаривать. Он даже имя твое не хочет произносить. И если можно, он обходит его молчанием».
1: «Может, мне с ним попытаться поговорить?»
0: «Нет, не надо. Я боюсь, все станет еще хуже. Пожалуйста, молись за меня чаще. Мне это очень нужно».
1: «Я молюсь о тебе, мама, каждый день и не один раз на день.
0: Думай также о Виргинии. Она так несчастна, а ей придется еще больше года это терпеть, прежде чем она сможет уйти из дома. Но мне нужно идти, сынок. Отец на нас смотрит».
1: Иосиф несколько шагов шел с ней рядом по направлению к коляске, продолжая разговор.
0: «А как складываются ваши отношения с Долорес?» – тихо спросила Аня и огляделась.
1: «Хорошо, все хорошо. Я рада за вас. Чем больше я ее узнаю, тем больше она мне нравится.
0: Я думаю, по различным причинам нам надо постараться сохранить в тайне, что отец хочет женить тебя на богатой невесте, потому что это может отразиться однажды и на судьбе Виргинии, если об этом станет известно».
1: «Иногда», — говорил вполголоса Иосиф, продолжая идти рядом с матерью,
0: «мне кажется, не может быть, чтобы это была главная причина, из-за чего отец против Долорес».
1: «А я думаю, именно в этом дело», — подавленно сказала Анни.
0: «Я бы еще кое-что хотела с тобой обговорить, но отец будет сердиться, если я заставлю его еще дольше меня ждать».
1: Когда Анни подошла к повозке, Бинет с упреком посмотрел на часы.
2: «Еще одну минуту, и мы бы без тебя уехали».
1: Слово «мы» включало и Лавелла с Виргинией, которые молча с напряженными лицами разместились на заднем сидении. С сочувствием наблюдали они, как мать без помощи мужа вскарабкивалась на переднее сиденье, Она редко туда садилась. Обычно Лавелл сидел рядом с отцом. Но сегодня он хотел иметь ее рядом с собой, чтобы иметь больше возможности выругать ее. Бинет щелкнул кнутом. Удар был такой неожиданный, что конь встал на дыбы, и коляска сделала резкий рывок вперед. «Боже мой!» – пробормотала Виргиния и ладошкой прикрыла рот.
2: «И я так хотел сказать!» – вскричал Бинет взбешенный. «Господь нас благослови! В следующий раз, когда у тебя будет такой долгий разговор с Иосифом...»
1: Он обдал Анни сбоку холодным взглядом.
2: «Я тебя лучше здесь оставлю и обедать поеду в город».
1: «Согласна», — ответила Анни, спокойно глядя впереди себя. А про себя она решила, в будущем, если ей надо будет что-то важное сообщить сыну, она будет писать записки, которые сможет как-то незаметно отдавать ему. Так она и стала делать. Иосиф тоже постоянно имел заготовленное для мамы письмо в кармане. Она все больше жила теперь этими письмами. Состояние ее сердца ухудшалось. Она чувствовала постоянную боль. Это были редкие минуты, когда ей было легче. Но от семьи она это тщательно скрывала. Виргиния же почти всегда замечала ухудшение ее состояния. Это было заметно по маленьким капелькам пота на ее лбу, и Виргиния старалась как можно больше помогать ей в работе. Прошел год, и снова в церкви произошло неожиданное для Иосифа событие. Гельберт Леньярд объявлял о результатах выборов на собрании по итогам года. «Ответственный за воскресную школу Иосиф Амстронг, его заместитель Релей Дван». У Иосифа выступил холодный пот. Он почувствовал, как его колени стали ватными. Что он тут только что услышал? Он должен вести воскресную школу? Он же еще молод для этой работы. Он, наверное, ослышался. Релей Дван был примерно возраста его отца. Что это все должно значить? Гельберт Леньярд, конечно, перепутал их имена. Но уже в следующую минуту он понял, что не ослышался, потому что Гельберт Леньер произнес громким голосом: «Иосиф Амстронг и Релей Дван, выйдите, пожалуйста, сюда наперед». Волнуясь, вышел Иосиф вперед. На полпути он столкнулся с Релей Дваном, и они вместе взошли на возвышение.
2: «Старшие в церкви избрали вас для этой важной работы», — произнес Гельберт Леньярд, когда они оба остановились перед ним.
1: Иосиф стоял, опустив голову. Он не осмеливался оглянуться.
2: «Я прошу церковь, пока мы будем за братьев молиться, встать».
1: К счастью, Иосиф стоял к собравшимся спиной. Таким образом, он не увидел, что одна рука не была поднята, когда Гельберт Леньярд попросил общину поднятием руки выразить свое согласие. Этот один был Бинет Амстронг-младший, его отец. Во время молитвы его холодные голубые глаза блуждали по рядам. В следующее воскресенье Иосиф открывал воскресную школу чтением 15 главы Евангелия от Иоанна. Когда дошел до 18 стиха, он поднял глаза и осмотрел присутствующих. «Если мир вас ненавидит...» Он встретил ледяной взгляд своего отца. Голос Иосифа задрожал. Ему стоило больших усилий, чтобы дочитать стих до конца. Он попросил брата Грисли вместе помолиться. «Молись ты с нами», — отвечал брат Грисли своим спокойным отцовским голосом. Иосиф молился упавшим духом. Не потому, что у него не было близости с Богом, и не потому, что он растерялся и должен теперь был подбирать нужные слова, а потому, что упрямое поведение отца ранило его в самое сердце. Неужели он вот так всю жизнь будет страдать от того, что отец все снова может его припугнуть или вселить неуверенность? Когда занятие воскресной школы было закончено, у Иосифа по лицу побежали слезы. На выходе он столкнулся с дядей Тимоти. Он не мог больше сдержать себя. Один раз ему нужно было с кем-то об этом поговорить. «Не теряй мужества, Иосиф», — успокоил его дядя. «Разве ты не чувствуешь, что за твоей спиной вся община?» «Чувствую», — выдавил Иосиф. Но только отец против. Иногда это для меня невыносимо. Я бы так хотел, как потерянный сын, вернуться к нему. Я сделал бы это еще сегодня, не стал бы откладывать на завтра. Но он же указал мне на дверь. Не переставай о нем молиться и впредь старайся заботиться о нем. Но что же мне еще сделать, чтобы завоевать его любовь? Арт, Олтергам и Иосиф стали хорошими друзьями. Когда Фредди снова вернулся домой, Иосиф поступил на работу к Макракену. Там и познакомился он с Артом, добрым и веселым молодым человеком. У них с Иосифом было очень много общего, но одно их разделяло. Арт не был христианином. Они были вместе на работе, вместе проводили свободное время, часто вместе ходили на рыбалку. Если Фредди Стокс был свободен, он подключался к ним. Как оно и должно было случиться, Иосиф и Фредди все снова приглашали Арта с собой в церковь, и он часто принимал участие в богослужении. Но решение служить Богу он еще не принял. Все у него было хорошо, но чего-то ему не хватало. Это принятие Иисуса Христа как своего личного спасителя. «Арт!» — однажды в воскресенье после собрания обратился к нему Иосиф. «Почему ты не обратишься к Богу?» Арт с удивлением поднял на него глаза.
3: «Тебя что это расстраивает?» — ответил тот с легкой усмешкой в голосе.
1: «А ты думаешь иначе? Ты всерьез веришь, что моя душа для Бога будет потеряна, и я буду вечно страдать?» «Если Библия говорит правду, — отвечал Иосиф, — а я в это верю, то от вечной погибели нас может спасти только Христос. К Нему нужно прийти в покаянии, Ему открыть свои грехи». «Ну, если вы, ты и Фредди, так думаете, то почему вы мне раньше об этом не сказали? Ни единого раза за 20 месяцев, как мы уже знаем друг друга, никто из вас не спросил, а может, Арт?» Иосиф был в высшей степени ошарашен. «Но мы же за тебя молились!» «Да?» На лице Арта появилась улыбка сомнения. Он медленно удалился. «Долорес», — сказал Иосиф этим вечером, — «я должен тебе рассказать что-то страшное». «Что случилось? Твой отец?» «Нет, нет, это не имеет никакого отношения к отцу. Это связано с Артом». «А что с ним? Говори же скорей!» «Я не достоин вести воскресную школу». «Ты не должен так говорить, Иосиф! Я тебе в этом не верю! Он что, о тебе плохо говорил? Ну скажи, Иосиф!» «Да нет», — угрюмо ответил Иосиф, — «я вел себя не как христианин, но с сегодняшнего дня я буду другой».
4: Жаркое обеденное солнце освещало горы. Одновременно падал теплый дождь, во что трудно было поверить. В это воскресное утро Гельберт Леньерт назвал всем присутствующим новых братьев и сестер, недавно пришедших к покаянию. Среди них был и Арт. Сердце Иосифа взволнованно билось. Радости не было предела. Он теперь уверен, что способен вселять веру и духовные силы в других. Самым большим его желанием было вести людей к Богу, и сегодня утром Бог услышал его молитвы. Арт пришел к вере. «Господь тебя благослови, Арт», — сказал Иосиф радостным голосом, когда кончилось богослужение. С этого дня Иосиф и Арт стали друзьями во всех отношениях. Снова созревала клубника. Долорес занесла в комнату 2 большие чашки с ягодой, а также к ним испеченный пирог и просто свежей воды. Они сидели и с аппетитом кушали, а часы между тем пробили 9. «Может, еще вместе попоем, прежде чем ты уйдешь?» «Что радует тебя, то и меня радует, Долорес». Она засмеялась в ответ на его слова. Ее отзывчивость и чистота покоряли Иосифа.
1: «Долорес, садись рядом, я хочу с тобой поговорить».
4: Они сели вместе на зеленый кожаный диван. Долорес с интересом смотрела на Иосифа и ждала. Прежде чем что-то сказать, Иосиф минуту смотрел на нее, словно задумавшись. «Знаешь, — начал он, — мы с тобой вот уже 3 года дружим».
1: «Да,
4: Немного смутившись, она поправила свое красивое летнее платье и глубоко вздохнула.
3: «Я все это время крепко работал и старался сэкономить, как только мог.
1: Знаю, Иосиф, отец уже сказал, что ты своего коня и коляску вовремя купил. Цены за последнее время сильно подскочили.
3: Ты представить себе не можешь, как я рад иметь собственную упряжку. Но это не все. Я бы хотел иметь собственное убежище, где бы мы, ты и я, жили вместе. Ты согласна стать моей женой, Долорес?»
1: «Я готова стать твоей женой, когда ты только захочешь. Только ты должен об этом еще спросить моего отца», — добавила она с хитрой улыбкой.
3: «Это мне не тяжело сделать», — ответил он. «Для тебя я это сделаю с удовольствием, Долорес. А лучше всего сейчас же, если он еще не спит».
1: «Хорошо, я здесь подожду».
4: Джеди Бейс был в кухне, когда вошел Иосиф. Иосифу не пришлось делать над собой усилие. Без сомнений и раздумий он подошел к нему.
3: «Господин Бейс», — сказал Иосиф глубоким грудным голосом, который звучал сегодня ясно и уверенно.
1: «Долорес — лучшая девушка на земле и заслуживает всего самого лучшего, что ей только мог бы предложить мужчина. Я не богат, но я ее очень люблю, и она меня любит. Если вы не против, мы, как только будет возможность, хотим пожениться».
4: Джеди несколько секунд смотрел на стакан с водой, который держал в руке, потом поставил его на кухонный стол и облокотился на укрепленную для мытья посуды большую раковину. Он скрестил свои длинные руки на груди и заговорил приветливо и спокойно.
3: «Если Долорес с этим согласна, я ничего не имею против, Иосиф. Ты так или иначе уже почти принадлежишь к нашей семье».
1: «Он сказал «да», Долорес», — воскликнул Иосиф, сияя от счастья. «Другого я и не ожидала, Иосиф.
3: Как ты думаешь, мы могли бы пожениться до сентября?»
1: «Я — да, а ты?»
3: «Предадим все в руки Господа. Он свел нас вместе, и если Он хочет, чтобы мы поженились, то найдется для нас и необходимое жилье».
1: «Я в этом уверена, Иосиф. А теперь давай вместе помолимся».
4: Долорес молилась всем сердцем. Когда в среду вечером Иосиф пришел к Долорес, он принес с собой шкатулку, завернутую в белую бархатную бумагу и перевязанную шелковой ленточкой. Она осторожно распаковала. Перед ней лежало на красной подушечке золотое кольцо.
1: «Какое чудесное кольцо!» — воскликнула она с восторгом. «Иосиф, как я счастлива!»
3: «Я рад, что кольцо тебе нравится, но у меня есть для тебя еще одна новость. Я сегодня разговаривал с Джоном Гаксхером. Он мне предлагает рабочее место с сентября. Кроме того, мы можем поселиться в одной половине его дома. Молоко, сливки, масло и яйца — сколько угодно. Нам же будет принадлежать сад. Мы получим в придачу свинью и $20 оплаты ежемесячно. Прежде чем приехать сюда, я там побывал и все посмотрел. Я уверен, тебе понравится».
1: «Я тоже так думаю, Иосиф. Просто чудесно, что мы сможем все подготовить. Мама мне, конечно, захочет помочь. Знаешь, чем я сегодня занималась?»
3: «Я знаю. Ты шила подушки. Ты все уже умеешь. Может, нам не надо тянуть еще 3 месяца?»
1: «Мы так будем заняты, что время пролетит, как одно мгновение».
3: «Ты права, Долорес. Дел еще очень много, так что скучать будет некогда. Пойдем в сад, погуляем и помечтаем о нашем будущем».
4: Наконец пришел день, когда Иосиф Амстронг в последний раз навестил Долорес Бейс перед тем, как они станут навсегда мужем и женой. Длинная узкая полоса протянулась вдоль всей западной части горизонта, переходя в темную тучу на закате, пылающем в лучах заходящего солнца. Заканчивались последние приготовления к свадьбе. Бумаги, необходимые на этот случай, находились во внутреннем кармане пиджака Иосифа, а белое свадебное платье невесты, новенькое, как с иголочки, висело в шкафу.
3: «Завтра после обеда в 4 часа я буду здесь», — с нежностью глядя на нее, сказал Иосиф.
1: «Виргинию я заберу заранее, а Фредди подъедет к 4:30.
5: «С Гильбертом Линьердом ты все обговорил».
6: «Да, Долорес, теперь мы можем уже считать не дни до нашей свадьбы, а часы».
7: «Пока ты не ушел, Иосиф», —
8: позвал господин Бейс через открытую дверь,
7: — «я еще хочу немного с тобой поговорить».
9: «Да, мы сейчас вернемся в дом».
7: «Я хотел сказать тебе следующее», —
8: сказал Джеди и вышел на открытую веранду.
7: «Я, к сожалению, не могу для Долорес сделать много, как может быть иной отец, но я хочу вам подарить, что могу, что в моих силах. А это мебель для трех комнат, корова, она дойная, и свинью».
8: «Но господин Бейс», — с удивлением воскликнул Иосиф, —
7: «это же великолепные подарки! Вообще-то я хотел у вас взять только вашу дочь».
8: Джеди добродушно рассмеялся и пошел в дом, оставив счастливых молодых вместе.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» слушайте завтра в это же время на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

слепорожденный. Зачем к поморью Галилеи, полону жгучему песков, из горных сел и городов толпами сходятся евреи? Пастух, рыбак и господин, и раб, и мытар, и раввин, и мать с младенцем, и вдовица, и розогор от раковица, и светлокудрая жена спешит пустынной дорогой. Одетый ризой убогой, идет слепец толпой народа, усталый, бедный и худой, изнеможденный нищетой, растя бездомной сиротой, в пыли, в песке степей дороги или у порога синагоги на знойных плитах мостовой, он испытал по воле неба всю горечь нищенского хлеба. Изведав с болью, как тяжка благодающая рука, немало грубых разговоров, намеков, брани и укоров, еще ребенком вынес он. «Слепец!» — евреи говорили. «Отец и мать твоя грешили, и ты в грехах от них рожден!» «В грехах рожден! Слепые очи покрыты мраком вечной ночи, и яркий день, и небеса, и пышноцветная краса земной полуденной природы, леса, пустыни, горы, воды, и красота самых людей, и очи кров, и круг друзей, внимание, ласки и участие, любовь и радость и счастье — все непонятные слова для слепоты и сиротства». В грехах рожденный, наслаждение искать и жаждать ты не смей. Ты сын печали и скорбей, ты проклят в самый день рождения, в утробе матери своей. Он так и верил. Неизбежно спелен поверить должен был, и тяжкий жребий безнадежно, но и безропотно сносил. Теперь пустыню пробегает, он за толпою изнурен и худ, и бледен, и согбен. Зачем идет? И сам не знает. Пошла толпа. Пошел и он. Спросить не смел. На нем с младу лежит молчание искус. Но слышал он в Тевериаду, приплыв недавно Иисус из Назарета, поучает о Боге истинном народ, бесов молитвой изгоняет, болящим помощь подает и прокаженных очищает. Как чувствовал себя слепец тогда, не может быть изобразимо. Когда же шел учитель мимо, слепец упал пред ним во прах и, вдохновенный высшей силой, воскликнул с верою: «Рави, спаси страдальца и помилуй во имя Бога и любви!» Безумец, слыхано ли от века, чтоб кто слепого человека мог исцелить от слепоты? Но вера малых — их спаситель. И подошел к нему учитель, и непорочные персты во имя Господа живого в очах безжизненных слепого светильник зрения зажгли. И он, как первый сын земли, исполнен радости и страха, восстал из тления и праха с печатью света на челе. И после чуда верил много, узрел в предвечной славе Бога на небесах и на земле.

Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Псалом 62:2-3. Человек, однажды переживший встречу с Богом и получивший от Него милость, в дальнейшем будет испытывать непреодолимое влечение к общению с Ним. Душа, однажды видевшая проявление Божьей силы и великолепие Его славы, возжаждет этого опять. Забудет ли пилигрим, находящийся в знойной пустыне, источник воды живой, напитавший его душу живительной силой? «Тебя от ранней зари ищу я». Душа Давида ищет, непрестанно ищет того, кто может утолить ее жажду, даровать свою милость, оказать своевременную помощь и утешить в горе и нужде. Кто нашел Бога, тому уже не страшны ни жгучий ветер пустыни, ни жар палящего солнца, ни раскаленный песок, обжигающий ноги. Чем тяжелее обстоятельства, тем сильнее уповаем мы на Бога. Чем неосуществимее наши мечты, тем крепче наша вера. Знаешь ли ты, друг, что побуждение к поиску Бога исходит от самого Бога? Дух Божий влечет человека к себе, нежно касаясь чувствительных струн его души, и посылает на него потоки своей любви и благодати. Он побуждает людей, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Божий зов обращен к каждому человеку, равно, как и для каждого из нас, в одинаковой мере, дается возможность найти Бога. Кто-то откликается на Его зов и переживает незабываемое ощущение от первой встречи со своим Спасителем, дорожа в дальнейшем этой близостью, как Давид, и испытывая постоянную потребность к общению с Ним. А кто-то, не обращая внимания на его побуждение, устремляется напролом в густые дебри порочного мира, обжигаясь ядовитыми шипами греха, нанося при этом неисцелимые раны и душе, и своему телу. Человек упорно уходит все дальше и дальше от Бога. Но Господь долготерпит, милует. Он продолжает нежно стучать в наглухо закрытые двери. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Исаии 55 глава. О душа, еще не испытавшая радости первой встречи с Господом, откликнись на Его призыв, ищи Его усердно, и Он будет найден тобою. Ищи Его туманным утром и во время полуденного зноя, и в часы уходящего заката, и в тишине опустившейся ночи. Ищи так, чтобы найти, а когда найдешь, попроси Его, чтобы остался с тобой. Попробуй, и сердце твое наполнится радостью, когда ты встретишься с Ним. Ты пришел в этот мир, и ты скоро уйдешь. Будешь счастлив душой, если Бога найдешь. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Бог зовет каждого и Духом Святым влечет к себе. И ныне сердце мое говорит от тебя: ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Псалом 26:8.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Слово к тем, кто на пути. Нужно нам вперед идти и над словом размышлять, по следам Христа ступать, книги мудрые читать, твердо в истине стоять и по правде поступать, в жизни благодать являть.

0: соблазн.
1: Иоанн Златоуст. О высокоумии! Быть глупым по природе не составляет вины, а сделаться глупым по злоупотреблению ума неизвинительно и влечет за собою большое наказание. Таковы те, которые по причине своей мудрости много о себе мечтают и впадают в крайнее высокоумие. За это и пророк называет варвара глупым.

лицом, ибо ничто не делает столько глупым, как высокоумие. Ибо невежда говорит глупое. Книга пророка Исаии 32:6. А чтобы ты мог заключить об его глупости из его собственных речей, послушай, что он говорит. «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия 14:13-14. «И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные на них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Исаии 10:14. Что может быть глупее этих слов? Но и всякое хвастливое слово легко навлекает на себя тоже нарекание. И если буду тебе пересказывать все речи высокоумных, ты не различишь, высокоумным ли то сказано или глупцом. Таким образом, в обоих один и тот же недостаток. Некоторый варвар говорит: «Я есть Бог» Иезекииля 28:2, а не человек. И другой: «Невозможно Бог спасти нас или исхитить из руки моей» Даниила 3:15. Также фараон говорит: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Книга Исход 5:2. Таков и безумец, описанный пророком, говоривший в сердце своем: «Нет Бога» Псалом 13:1. Таков и Каин, сказавший: «Разве я сторож брату моему?» Бытие 4:9. Теперь различишь ли, которые слова сказаны высокоумными, а которые глупцами? Высокоумие, которое не наблюдает умеренности и состоит в превозношении ума, потому и называется высокоумием и делает людей таковых и глупцами, и тщеславными. И если начало премудрости есть страх Господен, то начало глупости есть неведение Господа. Итак, если ведение Господа есть мудрость, а неведение – глупость, неведение состоит из гордости, так как начало гордости есть неведение Господа, то следует, что гордость есть крайняя глупость. Как скоро человек потеряет меру благоразумия по причине душевного расслабления, то делается он вместе и робким, и дерзким. Как тело, до нарушения в нем равновесия жизненных соков, сделавшись расстроенным, подвергается всяким болезням, так и душа, когда утратит свою возвышенность и смиренномудрие, приобретший некоторый навык, приходит в болезненное состояние, делается робкою и дерзкою и безумною, и даже перестает узнавать сама себя, то как может знать то, что выше нее? Как одержимый помешательством ума, когда не узнает себя, не знает и того, что у него перед глазами. И как глаз, когда сам слеп, омрачает все тело, так бывает и с высокоумием. Поэтому и высокоумие не есть несчастье помешанных в уме и глупых по природе. Они возбуждают смех, подобно последним, и отвратительны, подобно первым. И хотя столько же расстроены в уме, как помешанные, однако не возбуждают столько сожаления. Столько же делают глупости, как глупые, однако не извинительны, как те, а внушают одно отвращение. Имея недостатки тех и других,
не могут быть извиняемы, как те или другие, потому что смешны не только своими речами, но и всеми приемами. Скажи мне, для чего вытягиваешь шею? Для чего ходишь, привстав на пальцы? Для чего поднимаешь брови? Для чего надуваешь грудь? Не можешь ты сделать волоса белого или черного, а ходить будто по воздуху, представляя себя владыкою всего? Тебе хотелось бы, может быть, чтобы выросли у тебя крылья, чтобы не ступать по земле? Может быть, тебе желательно стать чудом? И теперь не делаешь ли ты из себя чудо, когда, будучи человеком, замышляешь летать? Но лучше сказать, ты летаешь уже внутренно. Все тебя надмевают. Как мне назвать тебя? Чем истребить твое высокоумие? Наименовать ли тебя пеплом, прахом, дымом и пылью? Какой бы низкий предмет я ни взял, ни один не изображает в точности, что желал бы я изобразить. Мне хотелось бы представить всю надутость и пустоту высокоумного. Какой же найду образ ему соответственный? Мне кажется, подобен он зажженному льну. Как вспыхнувший лен, по-видимому, раздувается и приподнимается, но от легкого прикосновения руки опадает нечто тоньше самого пепла, так и душа высокоумного. Пустую надутость его случайное соприкосновение может сократить и уничтожить. Всякий высокоумный по необходимости должен быть слабым, потому что все высокое не бывает крепким. Как водяные пузыри скоро лопаются, так и высокоумные удобно унижаются. Если не веришь этому, то представь мне человека наглого и высокоумного, и увидишь, что от неважного обстоятельства приходит он в большую робость и смущение, чем иной от падения. Как сучи обращаются в прах, едва вспыхнет обхвативший их пламень, а вещество толстых деревьев не вдруг сожигается, а надолго сохраняет в себе пламень. Так души мужественные и непоколебимые с трудом воспламеняются и сгорают, а над слабыми в одно мгновение времени совершается и то, и другое. Зная это, будем упражняться в смиренномудрии. Оно всего сильнее, тверже камня, крепче алмаза, поставляет нас в большую безопасность, чем башни, крепости или стены. Оно недоступно всем ухищрениям дьявольским, тогда как высокоумие делает, что нас одолевает всякий встречающийся, ибо оно лопается легче водяного пузыря, рвется скорее паутины, рассеивается быстрее дыма. Итак, чтобы утвердиться нам на твердом камне, отложив высокоумие, возлюбим смиренномудрие. Тогда в настоящей жизни найдем спокойствие, а в будущей насладимся всеми благами.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить с вами об откровенности. Недавно жизнь преподнесла мне приятный сюрприз. Мне в руки попал прекрасно изданный и иллюстрированный томик стихов Руфи Грэм, жены знаменитого евангелиста Билли Грэма. Хотя сама мадам Грэм не считает себя поэтессой, что и говорит в своем предисловии к сборнику, я нашла, что ее стихи прекрасно написаны, а главное, имеют одну благородную черту – откровенность. Эта глубоко верующая женщина от ранней юности выражала в стихах свои сокровенные чувства и мысли. Некоторые стихи были написаны еще до ее замужества. Одно молитвенно выражает желание встретить преданного Богу юношу, за которого бы она могла выйти замуж. Все качества характера этого человека, представленные Богу в стихотворении, чудесно сочетаются в личности того, за кого она в конце концов вышла замуж. Господь ответил на ее молитву. Откровенность – это черта характера зрелых и уравновешенных душевно людей. Незрелые и неуравновешенные всегда боятся, что о них подумают плохо, если они откроют свои желания или свои слабости. Им кажется, что внешний мир должен видеть их только сильными, только хорошими, только побеждающими и никогда слабыми, скверными, пораженными. За этим кроется желание всегда казаться лучше, чем человек есть на самом деле. Верующие бывают откровенными только при покаянии, когда перед всем собранием они признают себя грешными и принимают спасение от Господа, а потом крещение и становятся членами общины. Но как только это сделано, им кажется, что от них ожидают святости жизни, поступков и мыслей. Промахи тщательно скрываются, недостатки в поведении и обращении с другими прикрываются или смягчаются, внешний фасад хранится неизменным и непроницаемым. Вы уже не узнаете, что, может быть, его по ночам мучит неприязнь кому-нибудь, или он постоянно грубит жене, унижает ее, или не может простить обиду брату. Он не выносит свои слабости наружу и не просит о нем молиться из страха, что о нем подумают плохо, осудят, огласят его теневую сторону. Частично в этом виновато наше несовершенное общество верующих. Мы все уверовали и все растем во Христе, но все находимся на разных уровнях роста, и то, что принимается зрелым верующим, не принимается незрелым и наоборот. И все же я ценю откровенность и мечтаю о дне, когда верующие, как советует Писание, смогут открывать слабости друг другу и молиться о них, чтобы избавиться от них. Все мы находимся в состоянии постоянной борьбы с плотью. Мы побеждаем что-то одно и порабощаемся чем-то другим. Как только нам кажется, что все с нами в порядке, дьявол подставляет нам ножку, и мы совершаем поступок, которого по меньшей мере стыдимся. Для того, чтобы мы могли расти вместе и помогать друг другу, нужна откровенность. Несколько лет подряд я посещала библейские уроки для женщин в нашем городе. Разбирались отдельные книги Библии. После лекции, которую читает одна подставленная на это служение сестра, группа из 300 женщин разбивается на более мелкие группы по 10-14 человек, и урок обсуждается, сестры обмениваются мнениями о пройденном в прошлом, проверяют домашние задания. Уроков много, но женщины это любят, потому что все они хотят познать Слово Божие больше и лучше. Интерес не падает. Женщины приходят снова каждый год, и иногда не все могут быть приняты. Что влечет их? В первую очередь, конечно, само Слово Божие и жажда знания. Но если бы лекции были сухими, произносились в тоне наставления и звучали бы сверху вниз, как из уст всего достигшего человека, успеха не было бы так много. Но я с удовольствием наблюдала, как лекторша часто ставила в пример себя, свою семью, свои отношения с мужем, с другими родственниками, приводила эпизоды из своей жизни, не боялась открывать перед всем громадным классом свою борьбу, свои слабости, поражения и победы. Мы чувствовали, что она одна из нас, такая, как мы все, с теми же проблемами жизни, заботами, чаяниями, слабостями, борениями. Это был ее магнит, ее обаяние. Неверующие женщины видели для себя надежду, принимали Спасителя в сердце. Верующие укреплялись, росли, обогащались в познании Слова.
В групповых обсуждениях уроков тоже открывались сердца, и мы могли молиться одна за другую. Сильные буквально носили бремена слабых, а слабые не чувствовали себя униженными, неполноценными. Откровенность проповеди пастора тоже располагает и приближает к нему. Если он всегда говорит только слушателям, а не себе, и не приводит примеров из своей жизни, что-то с ним не в порядке, он или действительно непогрешим, что вряд ли возможно, или он не откровенен со своими слушателями, не зрел духовно, не уравновешен. Апостол Павел часто приводил себя в пример подражания, будучи человеком высокодуховным и наставником молодых верующих. Но чтобы о нем не подумали, что он превозносится чрезвычайностью откровений, он заверил своих читателей, что не почитает себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремится к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Павел не скрывает свой разрыв с Иоанном Марком, племянником Варнавы, но и не скрывает исправления своих отношений с ним и пишет Колоссянам: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Колоссянам 4:10. О Петре говорится, что он ел с язычниками, а потом по прибытии некоторых братьев стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Почему Павел не прикрывает и не прячет этих негативных проявлений в жизни своей и жизни своих братьев и сотрудников? Почему он не боится, что о них подумают плохо, но желает показать, что и они люди, и что на этих примерах мы можем учиться? Мне очень нравится слово «приказание» в выше приведенном стихе из послания Колоссянам. После того, как примирение совершилось, Павел не только сам в любви принимает Марка, но приказывает другим принимать его. Мы же часто, простив, не можем забыть, и не только не принимаем сами, но и другим принимать мешаем. Откровенность Павла привлекает нас к нему, и открываемые им для нас слабости апостолов помогают нам ближе подойти к ним, видя, что и они были только людьми и могли спотыкаться и ошибаться, но могли вставать силою всемогущего Духа Божьего, который находится и в моем распоряжении. Павел не боится и не стыдится признаться публично, письменно, на все века, что при первом его ответе Тимофею никого не было со мною, но все оставили меня, да не вменится им. 2 Тимофею 4:16, а в 11 стихе пишет: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Павел не боится признаться, что его все оставили, хотя это может означать, что он большой неудачник, и что же подумают люди? Ему все равно, что подумают люди. Его утешение Господь, и он вполне откровенен, как в отношении своей оставленности всеми, так и своего упования на Господа, который предстал пред ним и укрепил его, и избавит от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. 2 Тимофею 4, 17-18. Марк же совершенно прощен, все забыто, и он пишет Тимофею: «Приведи его, он мне нужен в служении». Вы видите, сколько пользы от Павловой откровенности? Говоря об откровенности, я не имею в виду, конечно, выметание ссора из избы перед всем миром, а только искренность и откровенность среди верующих. Такая откровенность способствует духовному росту общины и сближает как членов церкви между собой, так и общину с ее пастором. «Носите бремена друг друга». И таким образом исполните завет Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Галатам 6:2-3. Помолимся. Дорогой Господь, Ты учишь нас каждый день чему-нибудь новому. Сегодня Ты сказал нам об откровенности. Мы далеки, Господи, от того состояния, когда бы мы могли открываться друг перед другом и не бояться осуждения, а получать помощь друг от друга. Господи, помоги нам самим быть откровенными и учить откровенности детей наших в семьях наших. Господи, слушательниц моих приношу к Тебе сегодня и прошу Твоего благословения на них, да почерпают и они пользу себе и из этой беседы. Во имя Твое я прошу Тебя. Аминь.

Смотри на небо. Ты всегда смотри, когда бывает трудно, горько, плохо. Молитвенно с Всевышним говори, пред Ним себя осознавая крохой, когда по отношению к тебе земное все настроено враждебно. Держись за небо, главное в судьбе. Смотри туда, доверчиво, хвалебно. Смотри на небо, пусть со всех сторон тебя, как горы, беды окружают. А ты смотри туда, где белый трон. Верь, в небе за тебя переживают. А на земле сегодня царство тьмы. За наши души здесь идет сражение. Так важно, чтоб смотрели в небо мы, когда проблем до головокружения. Бог может в одночасье все решить, сломать воздвигнутые тьмой барьеры и жизни сложность переворошить. Смотри же в небеса глазами веры. Смотри на небо, каждый день смотри. Там ты однажды, как вознаграждение, увидишь негасимый свет зари грядущего Христа, свое спасение.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

создал Господь. Создал Господь меня, тебя, поля, луга, цветы. Куда ни глянь, кругом видны Господни следы. Творение — дело рук Творца, и небо над тобой, и пение птиц, и шум ручья, во всем Господь благой. Склонись пред Ним в смирение, друг, за жизнь благодари. Куда ни глянь, во всем видны следы Его любви.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Мы рады снова встретиться с вами.
2: Я знаю, что дядюшка Дэн приготовил к сегодняшней передаче еще один интересный рассказ.
3: Да, еще один рассказ из книги пророка Даниила, из Ветхого Завета Библии.
2: В прошлый раз мы узнали, что царь Навуходоносор прожил 7 лет среди диких зверей, после чего Бог вновь вернул ему разум. А что было после этого?
3: Сейчас узнаете. Наш следующий рассказ взят из 5 главы книги пророка Даниила из Ветхого Завета Библии. И называется он «Бескровная рука». Когда умер великий царь Навуходоносор, власть ненадолго перешла к его сыну Амил-Мардуку, которого убил муж его сестры Нериглисор, умерший вскоре после этого. Сын Нериглисора был убит заговорщиками, которые посадили на трон Навонидуса, мужа дочери Навуходоносора Нитокрис. Их старшего сына звали Валтасар.
4: Поздравляю, отец! Теперь ты правитель самого великого царства в мире.
5: Быть царем Вавилона – большая ответственность. Особенно если учесть, что память о Навуходоносоре еще жива в народе. Народ ожидает, что я буду таким же великим и мудрым правителем, как он.
6: Приятно, что мой муж признает величие моего отца.
5: Да, он был велик, хотя иногда излишне самоуверен и надменен. В лучших же его проявлениях он являл собой редкое сочетание качеств, присущих правителю. Сострадание, забота о своем народе и мудрость. В этом и было его величие.
6: Отнеси это за счет влияния Даниила и его бога.
5: Ты что, в самом деле в это веришь?
6: О, да. Я уверена, что гордыня и самоуверенность могли бы погубить моего отца, если бы он не научился от Бога на небесах, что подлинное величие складывается из смирения и истинной доброты. И Бог Даниилов не раз показывал моему отцу свое превосходство, превосходство единственного живого Бога-творца.
5: Возможно. Тем не менее, я прежде всего буду хранить верность Богу Луны. Да и как же иначе? Ведь моя мать его верховная жрица.
6: Боюсь, вавилонским жрецам это не понравится. Думаю, они будут против так же, как были против того, чтобы мой отец поклонялся Богу Всевышнему.
5: Да, конечно. Они будут и впредь поклоняться Мардуку.
4: Я думаю, отец, ты можешь быть великим правителем и в то же время поклоняться вавилонским богам. Или вообще не поклоняться никаким богам. Да, мама. Я помогу тебе управлять Вавилоном. Мы с тобой вместе определим политику и вместе будем проводить ее в жизнь.
5: Это интересная идея, сын. Я подумаю. Я много думал о твоем предложении, сын мой. Ты уже несколько лет принимаешь участие в важных делах царства. Ты честолюбив. Но я не вполне уверен, что у тебя достаточно опыта, чтобы управлять царством вместе со мной.
4: А я уверен, что смогу, отец. Точно смогу. Я знаю, как управлять государством.
5: Возможно. Позволь задать тебе вопрос. Что ты думаешь о нашем союзе с Киром Персидским?
4: Ну, пока этот союз идет нам на пользу. Но Кир расчетливый и коварный царь. И он зарится на Вавилон. И рано или поздно он пойдет против нас.
5: А как насчет Аравии?
4: Думаю, что Аравией надо заняться немедленно. Я бы не стал откладывать поход на Тиму.
5: Похоже, ты и вправду можешь стать лучшим правителем, чем я думал. Мои советники точно такого же мнения, что и ты.
4: Ты пойдешь походом на Тиму, отец?
5: Как только будут готовы армия и все необходимое для похода.
4: Ты позволишь мне возглавить компанию?
5: Нет, я сам ее возглавлю. А ты останешься здесь за меня. И будешь в мое отсутствие, как царь, командовать оставшимися войсками.
4: Царь Валтасар? Царь Вавилона? Грандиозно!
3: Поход Набонидаса на Тиму был успешным. Завоевав Тиму, он перестроил город и прожил в нем 10 лет. В это время его старший сын Валтасар замещал его в Вавилоне. В это же время Кир, основатель и правитель Персидской империи, разгромил вавилонскую армию у Описа на реке Тигр. Вскоре после этого он захватил Сипр и готовился к походу на Вавилон.
7: Генерал, все готово к походу на Вавилон.
8: Вы действительно собираетесь в поход на Вавилон, Ваше Величество?
7: Да, на Вавилон, столицу Вавилонской империи. Мы захватим этот город. А что? У тебя есть сомнения, генерал?
8: Вавилон неприступен, Ваше Величество.
7: Да неужели великий генерал Габриас боится? Это невероятно!
8: Нет, господин мой. Но когда Навуходоносор был царем Вавилона, он надежно укрепил город.
7: Вавилон можно захватить. Мы отправимся в поход немедленно и возьмем город в осаду.
9: Если его величество царь Валтасар позволит, генерал его армии хотел бы войти.
4: Наверное, он беспокоится об осаде Вавилона Киром. Впусти его, узнаем, чего он хочет.
9: Слушаюсь, ваше величество.
10: Да здравствует царь.
4: В чем дело, генерал?
10: Господин мой, я хочу доложить, как мы приготовились к обороне.
4: Ну?
10: По вашему приказу, мы сделали большие запасы провианта на случай длительной осады.
4: Так.
10: Я удвоил количество часовых на стенах и башнях.
4: Хорошо.
10: В боевую готовность приведено все боеспособное мужское население.
4: Очень хорошо, генерал. Поверь, нам нечего бояться. Вавилон надежно защищен от Кира.
10: Да, да, мой господин. Но я должен сказать вам, ваше величество.
4: Что?
10: Ну что, вы относитесь к осаде недостаточно серьезно. Как будто вы довольны, что на нас совершено нападение.
4: Естественно. Ведь у Кира нет ни единого шанса.
10: Да здравствует царь!
4: Да, генерал!
10: Мой господин, Кир разбил лагерь на западном берегу реки, сразу за вашим летним дворцом, ваше величество.
4: Что? Он посмел разбить лагерь перед самым моим дворцом?
10: Не совсем, ваше величество. Небольшой холм частично прикрывает его лагерь.
4: Чем там они занимаются? Что? Они готовятся к штурму?
10: Нет, ваше величество, нет. Они ведут себя так, будто находятся на отдыхе. Ничего у них не организовано. Они купаются в реке, развлекаются. Не знаю, что и думать.
11: Все очень просто, генерал. Тир не знает, как вести военную кампанию.
10: Ваше Величество, за этим что-то кроется. Мне кажется, что они что-то затевают.
11: Что? Что-то затевают?
10: Да, все это неспроста. Слишком уже все на показ. Слишком нарочито.
11: Так. Ну, даже если предположить, что ты прав, какое это отношение имеет к взятию Вавилона? Ну, нет. Кир никогда не захватит Вавилона.

0: Так что же, дядюшка Дэн, Кир все-таки захватил Вавилон?
1: Не торопись, тетушка Кэрол. Через несколько минут ты все узнаешь. А пока я хочу напомнить нашим слушателям об уроках Библии, которые мы для них приготовили и можем им послать.
0: Неплохая идея, дядюшка Дэн. Мы уверены, что наши уроки доставят вам огромное удовольствие. В каждом из них есть интересные истории из Библии и викторина, которая вам наверняка понравится.
2: Они онлайн и бесплатные. Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз – radiorassказ@yahoo.com.
0: И если у вас нет Библии, не беда. Все тексты, которые вам понадобятся, чтобы решить эти задачки, вы найдете в библейских историях в наших уроках. Кстати, об историях.
1: Да?
0: По-моему, пора тебе заканчивать сегодняшний рассказ.
1: Хорошо. Давайте продолжим наш рассказ из Ветхого Завета, который называется «Бескровная рука».
3: Кир, возглавив объединенные персидские и медийские силы, пошел походом на Вавилон. Он разбил лагерь у стен города на реке Ефрат. А царь Валтасар, который находился в городе, ни на минуту не сомневался, что неприступные стены и массивные латунные ворота Вавилона, а также река Ефрат, надежно защищают город от любого нападения.
4: Ну нет, Кир никогда не захватит Вавилона.

0: Это сам царь Валтасар наблюдал за нами с городской стены.
1: Да, мой господин.
0: Ты уверен? Совершенно уверен.
1: Да, мой господин. Он очень молод, держится самоуверенно. Похоже, его будет нетрудно провести. Хотелось бы мне видеть его лицо, когда это случится.
0: Обязательно увидишь. А вот интересно будет понаблюдать, как он удивится и испугается.
1: О, да!
2: Господа, я принял решение устроить пир. Много ли в Вавилоне знатных иностранцев?
3: Несколько сот, Ваше Величество.
2: Хорошо. Дворецкий, как у нас с провиантом и прохладительными напитками?
4: Склады ломятся, Ваше Величество.
2: А как насчет вина?
4: Хватит, чтобы затопить город, Ваше Величество.
2: Замечательно, прекрасно. Объявляю праздник и пир. Всем пирам пир. Подобного пира по блеску и размаху еще не бывало. Приготовьте большой банкетный зал в главном дворце на 1000 человек. Сделайте все, чтобы мои гости получили удовольствие и повеселились.
4: Слушаюсь, Ваше Величество.
2: Как же расстроится Кир и его войско, когда они поймут, что мы действительно в полной безопасности.
0: Так они чувствуют себя в безопасности за стенами города?
1: Да, мой господин, в полной безопасности.
0: Ах, если бы они только знали. Скажи мне, генерал, они действительно ничего не подозревают?
1: Ничего, мой господин.
0: Инженеры закончили работу?
1: Закончат через несколько дней.
0: Когда Валтасар назначил свой пир? Всем пирам пир.
1: Он начнется через 3 дня.
0: О! Как раз, когда мы будем готовы преподнести ему сюрприз.
1: Да, Ваше Величество.
0: Ну, на том и порешим. В первый же вечер его пиршества мы устроим ему сюрприз из сюрпризов, после которого царских пиров уже больше никогда не будет.
2: Красавица.
5: Такого грандиозного пира я еще никогда в жизни не видела.
6: Налейте мне еще вина!
2: Эй, ты! Иди сюда! Налей даме бокал вина! Да не один! Какой чудесный пир! Лучше не бывает! Кого только здесь нет! Знаменитости со всего мира! Дворецкий! Дворецкий!
4: Звали, Ваше Величество?
2: Звал! Ты знаешь, где хранятся золотые и серебряные сосуды? Те самые, что Навуходоносор привез из храма израильтян, из Иерусалима.
4: А эти сосуды знаю.
2: Принеси их сюда, ко мне. И золотые, и серебряные.
4: Но, Ваше Величество, ведь они же священные!
2: Что?
4: Будет исполнено, Ваше Величество!
7: И вот внесли золотые сосуды. И царь, его придворные, жены и наложницы стали пить из них вино.
2: Пейте, пейте, мои друзья, пейте из золотых и серебряных чашек. Это священные чаши. Они принадлежат Богу-творцу.
8: Богу Творцу! Нет такого Бога! Есть один только Бог! Бог золота! Золото!
9: У меня есть тост! Тост! Выпью за Бога золота и серебра!
8: Да здравствует царь Балтасар!
9: Погодите, погодите! Я хочу кое-что сказать. Я царь, я Балтасар, царь Вавилона. Я сильнее всех богов вместе взятых. А если это не так, то пусть любой бог мне это докажет.
10: Смотрите! Там, наверху! На стене!
9: Там рука, бескровная рука, пишет на стене. Что это? Писар, кто это написал? Генерал, что это за рука там, на стене?
10: Она исчезла, ваше величество!
9: Но слова остались? Огненные слова, генерал. Немедленно созови мудрецов, астрологов, прорицателей и чародеев.
10: Слушаюсь, ваше величество!
9: Астрологов ко мне! Кто из вас может прочесть слова? Там, наверху, на стене! Кто-нибудь может их прочесть? Я приказываю прочесть мне эти слова. Не можете? Хороши мудрецы. Только и ждете, что наград. Ладно. Тот, кто просчет и объяснит написанное, получит багряницу и золотую цепь на шею и станет третьим властелином в царстве. Ну, если бы только...
11: Государь!
9: Не сейчас, мать! Не время! Позже! Позже, потом!
11: Но я вспомнила что-то очень важное.
9: Что? Ну, ладно, говори. Что ты вспомнила?
11: В твоем царстве есть человек, в котором живет дух Бога Всевышнего. В годы правления твоего деда Навуходоносора этот человек был главным над всеми мудрецами. Он умел толковать сны, разгадывать загадки и решать задачи. Прикажи, государь, привести этого человека по имени Даниил, и он скажет тебе, что написано на стене.
9: Генерал, прикажи немедленно позвать этого Даниила.
7: Даниил предстал перед царем. И царь попросил его прочитать надпись на стене и объяснить ее смысл.
12: О, царь, позволь мне сначала напомнить тебе о деяниях Навуходоносора. Бог Всевышний даровал ему величие и славу, но скоро сердцем его овладела гордыня. Слава была от него отторгнута. а он сам был приговорен жить среди зверей до тех пор, пока не признает власти Бога Всевышнего над царством людей. Все это, как тебе известно, о царь, были знамения Господни. Но ты, о царь, не смирил свою гордыню, хотя все это ты знал. Ты бросил вызов Богу. Ты и твои жены и гости пьете вино из священных сосудов из храма Господня. Ты воздаешь хвалу богам золота и серебра, дерева и камня, но не почитаешь Бога, в чьих руках твоя жизнь. За это и послана от него кисть руки и начертано это писание. Мене, мене, текел упарсин. А вот и значение этих слов, о царь. Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам.
13: Медянам и персам? Как? Киру? Киру, который стоит лагерем у стен Вавилона? Так, значит, Кир захватит Вавилон и положит конец моей династии?
12: Так повелел Господь, так тому и быть.
13: Писарь, внеси царскую багряницу и облачи в нее Даниила. И еще...
10: Ваше Величество! Ваше Величество! Прибыл гонец из города с очень важным донесением.
13: Пусть войдет.
10: О, царь! Кир со своей армией проник в город. Он...
13: Проник в город? Он в Вавилоне?
10: Да, да, Ваше Величество, Вавилон пал! Сейчас Кир со своей армией движется к вашему дворцу!
13: Как же они проникли через ворота? Среди нас есть предатель!
10: Нет, Ваше Величество, пока Ваше Величество и ваши гости пировали, Кир провел свое войско под городской стеной и вошел в город!
13: Под городской стеной?
10: Да, Ваше Величество, да! Они повернули течение реки Евфрат и проникли в город по руслу реки под городской стеной.
13: Так что, нет никакой надежды?
10: Нет, Ваше Величество, никакой! Вавилон обречен. Но если Ваше Величество пойдет со мной, может, нам удастся бежать.
13: Нет, генерал, я останусь здесь и буду биться до конца.
7: В ту ночь... Валтасар был убит. Таким был бесславный конец Вавилонской империи, основанной и прославленной мудрым и богобоязненным Навуходоносором.
14: Очень интересная история, дядюшка Дэн. Кир действительно нашел весьма хитроумный способ, чтобы проникнуть в Вавилон.
15: А еще интереснее то, что за 100 лет до рождения Кира Бог через пророка Исаию назвал его по имени и сказал, что ему написано на роду. Об этом можно прочитать в Ветхом Завете Библии, в книге пророка Исаии с 28 стиха 44 главы по 4 стих 45 главы.
14: Знаешь, дядюшка Дэн, ведь Богу известно все, что должно произойти в мире, например, сегодня. И он знает каждого человека по имени. В Библии говорится, что он знает даже, сколько волос на голове у каждого.
15: Он так много знает о нас, тетушка Кэрол, потому что он нас очень любит.
14: Ты абсолютно прав. Но, к сожалению, наше время истекло. Так, пожалуйста, не забудьте написать нам.
15: Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз, radiorassказ@yahoo.com.
14: До свидания, до следующей передачи.
2: это был час твоего рассказа.
14: Тетушка Кэрол
15: и дядюшка Дэн
14: прощаются с вами.
15: До новых встреч!

Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы, и панорамы ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душа

0: жила в Джарока одинокая женщина. Муж ее умер, а двух ее сыновей забрал к себе их дядя, брат мужа. Она чуть не умерла с горя, когда у нее забирали детей, но она ничего не могла поделать. Во многих странах Африки есть такой обычай. Дети принадлежат отцу. А если он умрет, то детьми распоряжается его брат, а не его собственность. Дядя решил, что эти двое мальчишек будут ему большим подспорьем в хозяйстве, и поэтому он забрал их к себе в далекую деревню. Мать была в большом горе. Она постоянно смотрела на улицу, надеясь увидеть чужих людей и узнать что-нибудь о своих детях. Иногда она встречала людей из той местности и узнавала, как живется ее детям. Но то, что она слышала о них, причиняло ей еще больше горя. Сыновьям было нелегко. Им приходилось очень много и тяжело работать, и их часто били. Особенно трудно было младшему, так как у него еще не хватало сил так много работать, как его заставляли. Мариро была в отчаянии. Она могла только молиться. «О, великий Бог!» – молилась она. «Я прошу тебя, сделай так, чтобы дети мои вернулись ко мне». Однажды ей сообщили, что младший сын ее очень болен и лежит в больнице, на полпути между Джарока и селением, где жили ее дети. И Марира отправилась в путь. Она шла целый день и почти всю ночь. Под утро, усталая, она пришла в больницу. «Самуил!» «Да, он был несколько дней в больнице, но вчера его забрал с собой дядя», сказала убитая горем матери медсестра. Бедная женщина тихо повернулась и отправилась в далекий обратный путь. По щекам ее непрерывно текли слезы. И опять она спрашивала проезжавших через ее деревню людей, не знают ли они, как живется ее детям. И однажды кто-то ей сказал, что дядя отдал ее детей в другую деревню, в чужую семью. Через некоторое время она услышала, что миссионер из их деревни собирался ехать в те края, где находились ее дети. Она села у порога его хижины и стала ждать. «Мариро, тебе что-нибудь нужно от меня?» – спросил ее миссионер. «Я бы хотела посетить своих родственников. Можно мне поехать с тобой?» «Да, если ты завтра в 5 утра будешь готова, то я заеду с тобой». Она была готова. А после обеда того же дня она была в деревне Банга, которая лежала на пути к ее сыновьям. «Дальше я пойду пешком», — сказала Мариро. «Когда ты возвращаешься назад?»
1: «Завтра утром».
0: «Хорошо, я буду тебя здесь ждать». И опять она до ночи шла пешком. В деревне еще горел огонь в очагах, когда усталая мать вошла в чужую хижину. Среди ночи она покинула деревню в сопровождении 2 ребят, одного поменьше, а другого побольше. Никто не знает, как она добилась того, чтобы ей вернули ее сыновей. Рассказывают только, что она отдала за них всех своих коз и все свои сбережения. Утром, когда миссионер собирался уезжать, он заметил возле машины мать с сыновьями. Мариро без слов сняла с младшего рубашку и повернула его спиной к миссионеру. Спина его была вся в шрамах. У миссионера выступили слезы на глазах. «Как велика любовь этой матери!» – думал он в пути. «Что только она не предпринимала, чтобы вернуть своих детей!» В зеркало он мог видеть их. Посередине Мариро, а по сторонам 2 детей, которых она обнимала своими крепкими руками. В Библии написано, что Божья любовь еще сильнее, чем любовь матери. Что пришлось перенести нашему Спасителю, чтобы вернуть нас к Отцу? Этой любовью Он спасает всех, тебя и меня. Он не найдет успокоения, пока не обнимет нас своими крепкими, спасающими руками.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Идея оживотворения сокрыта тайна. Что это невидимое, которое оживотворяет человека? Кто может раскрыть этот секрет? Кто может проследить жизнь до ее сокрытого истока? Брат, ты живое дитя Божье. Что оживотворило тебя? Ты знаешь, что это была сила Святого Духа. На языке текста вы относите это к Богу. Вы верите, что ваша новая жизнь вам божественно имплантирована. Вы верующий в сверхъестественное, вы веруете, что Бог посетил вас, как Он не посетил других, и вдохнул в вас жизнь. Вы правильно веруете, но вы не можете объяснить это. Мы не знаем о ветре, откуда и куда он дует, так и каждый, кто рожден от Духа. Тот, кто садится и старается объяснить возрождение и его источник, может превратиться в мраморную статую, прежде чем выполнит эту задачу. Святой Дух входит в нас, и мы, прежде мертвые к духовному, начинаем жить Его силой и присутствием. Он великий труженик, но как трудится Святой Дух? Тайна, которая должна остаться сокрытой у самого Бога. Нам не нужно стремиться познать способ действия, хватит того, что мы испытываем на себе его результат. Таким образом, это великая тайна, но, будучи тайной, это великая реальность. Мы знаем и свидетельствуем, и мы имеем право на то, чтобы нам верили, так как, полагаем, не запятнали своей репутации. Мы знаем и свидетельствуем, что являемся обладателями жизни, о которой несколько лет назад ничего не знали, что мы стали существовать в новом мире, и все окружающее нас стало выглядеть совершенно другим по сравнению с тем, каким оно было раньше. Древнее прошло, теперь все новое. Я свидетельствую, что сегодня для меня сделалось печальным то, что не было печально до того,

Отец этот человек. Такого не может быть. Я прожил 70 лет и ни разу не видел того, что он называет цветом. Я не верю ни в какую чушь о красном, фиолетовом, черном и белом. Все это глупость». Другой мудрец изрекает: «За 40 лет я вдоль и поперек исходил весь мир и заявляю, что никогда не имел ни малейшего представления о голубом и зеленом цвете, так же, как и мой отец. Это была вполне добропорядочная душа, и он всегда стойко держался своей великой привычной темы. «Дайте мне, — говорил он, — хороший посох и умную собаку, а все ваши глупые фантазии о звездах, о солнце и о луне пусть остаются глупцам, которым это все нравится». Слепой человек остался за пределами мира света и красок, а невозрожденный человек остался за пределами духовного мира, и в результате ни один из них не способен судить правильно. Однажды на званном обеде я сидел напротив господина, типичного гурмана, который, казалось, был исключительным эрудитом во всем, что касалось напитков и всех яств на столе. Он с таким знанием дело судил и критиковал, что мне подумалось, нашим купцам следовало бы использовать его в качестве дегустатора. У него были очень подвижные губы, и он их то и дело облизывал. Его язык отличался тонкостью вкуса. Он был умельцем по части качества, так же, как и количества, поглощая много мяса и напитков. Его покатый лоб, багровый нос и толстые губы делали его, по крайней мере, когда он ел, больше похожим на животное, чем на человека. Наконец, услышав витавшие вокруг него светские разговоры о религии, он открыл свои маленькие глазки и большой рот и произнес следующее глубокомысленное изречение: «Я прожил на свете более 60 лет и никогда в жизни не чувствовал и не верил ни во что духовное». Ему не стоило отрываться от утки, чтобы произнести такую речь. Никто из нас в этом не сомневался. Мне, например, все было понятно до того, как он заговорил. Если бы кот, что сидел под столом, вдруг прыгнул на стул и сказал то же самое, для меня изречение одного и заявление другого имели бы совершенно одинаковое значение. Итак, люди, один одним грехом, другой другим, выдают свое состояние духовной смерти. До тех пор, пока человек не станет приемником божественной жизни, все его рассуждения о ней, будь он хоть архиепископом, пустые слова. Если он ничего не знает о ней из собственного опыта, то почему он с насмешкой и сарказмом подавляет тех, кто с полной серьезностью уверяет, что имеет такую жизнь, что эта жизнь стала для них реальной, настолько реальной, что интеллектуальная жизнь вынуждена занять подчиненное положение по отношению к духовной жизни, которая единолично властвует в душе? Эта жизнь приносит с собой действие обновленных способностей. Человек, который начинает жить в Боге, обретает способности, которых никогда раньше не имел. Способность истинно молиться, способность искренне славить, способность реально общаться с Богом, способность видеть Бога, говорить с Богом, способность воспринимать откровения невидимого мира и способность возносить просьбы через завесу, отделяющие невидимое, к самому Божьему престолу. Теперь человек вместо того, чтобы спрашивать, есть ли Бог, чувствует, что нет места, где бы его не было, во всем видит Бога, слышит его в ветре, различает его в каждом окружающем его существе. Теперь, вместо того, чтобы бояться Бога и уходить во внешнюю церемониальность, ритуал или другое формальное поклонение, отталкивающее Бога, он отказывается от своих ритуалов, отбрасывает прочь те жалкие действия, которые когда-то, может быть, ему доставляли удовольствие, и приближается к своему Богу в духе и разговаривает с ним. «Отец», — говорит он, — «и Бог принимает своего». Я желаю, чтобы мы все обладали этой жизнью, и молюсь, чтобы Бог, если мы не имеем жизни, послал нам ее, потому что если мы не имеем жизни, то по свидетельству слова мы мертвы,
какими

Поживыми мы не казались на вид. Я, однако, не буду вас больше задерживать на теме оживотворения. Скажу только, что вы можете легко представить внутреннее состояние человека, который из мертвых воскресает к новой жизни. Вы можете вообразить себе это при помощи следующего примера. Предположим, человек умер и был похоронен в каком-нибудь огромном некрополе, в некоем городе мертвых, в катакомбах. Его посещает ангел, и от милосердного прикосновения он оживает. Можете представить первое чувство, которое испытывает этот человек, когда начинает дышать? Он в гробу, он чувствует удушье, тесноту. Он пробыл здесь 20 лет и ни разу до сих пор не ощущал дискомфорта. Ему было достаточно удобно в его узкой келье, если вообще может там, где нет жизни, существовать удобство. С первого мгновения, когда оживает, он сразу же ощущает страшное удушье. Жизнь не выдерживает таких ужасных тисков, и он начинает рваться на свободу. Изо всех сил давит он на эту страшную крышку гроба. Какое облегчение, когда подгнившая доска поддается его давлению. Так безбожный человек вполне доволен, несмотря на его грех, несоблюдение им священного дня, его алчность и суетность. Но в тот момент, когда его оживотворяет Бог, его грех становится могилой для заживо погребенных. Он чувствует себя невыразимо несчастным. Он в чужеродном окружении и старается из него выбраться. Часто тяжелая черная крышка богохульства отлетает от первого усилия и никогда больше не возвращается на свое место. Сатана думал, что она была достаточно крепко прибита, и для мертвого так оно и было. Но жизнь быстро справляется с нею, а затем со многими другими пороками. Но вернемся к нашему воскресению в могильном склепе. Человек минуту судорожно дышит, и ему немного легче в том воздухе, что представляет ему склеп, но вскоре он чувствует, как всего его окутывает липкая сырость, он слабеет и вот-вот готов испустить последний дух. Так и обновленный человек сначала ощущает только свое бессилие и просит о силе, и взывает: «Я хочу покаяться, я хочу уверовать в Иисуса, я хочу быть спасенным». Несчастный. Он никогда раньше не чувствовал этого. Конечно, нет. Он был мертвым. Теперь он жив и страстно желает доказательств, признаков, плодов и укрепления жизни. Вы видите нашего бедного друга, который только что воскрес? Он выпал из той ниши в стене, где его ложили, и, сидя в темном склепе, трет глаза, стараясь понять, вправду ли он жив или все это сон. Происходящее с ним так ново для него, и когда при едва заметном проникающем внутрь мерцании света он обнаруживает сотни других, уснувших последним сном, он говорит себе: «Боже великий, какое ужасное для живого человека место! Неужели я жив?» Он начинает бродить в поисках двери, через которую ему можно выйти. Ему противна пелена, в которой его завернули. Он начинает их срывать. Они сыры, и в плесени они не годятся для живого человека. Он то и дело кричит, возможно, его кто-нибудь услышит, какой-нибудь прохожий, и он сможет освободиться из своего заключения. Так и человек, возрожденный благодатью, когда частично осознает, где он находится, кричит: «Это место не для меня». Тот шумный бальный зал, он был хорош для того, кто не знал ничего лучшего. Та лавка в пивной подходила для невозрожденной души. Но что в таком месте делать наследнику неба? Господи, избавь меня, даруй мне свет и свободу, выведи мою душу из темницы, чтобы я мог жить и славить Твое имя. Человек тоскует по свободе, и если, наконец, он натыкается на дверь склепа и выбирается на открытый воздух, мне кажется, он глубокими глотками пьет благословенный кислород. Как счастлив он видеть зеленые поля и свежие цветы!
Вы не думаете, что он захочет вернуться снова под своды склепа? Он навсегда покинет это мрачное жилище. Он содрогается при одном воспоминании о прошлом и ни за что на свете не согласился бы еще раз пережить все, что он однажды пережил. Он болезненно реагирует на всякие напоминания о прошлом и особенно тревожится, что, возможно, есть другие, как и он, заново возрожденные, кто нуждается в братской помощи, чтобы обрести свободу. Он ненавидит место, где однажды так мирно спал. Итак, обращенный человек боится даже думать о том, чтобы вернуться к радостям, которые когда-то так глубоко его волновали. «Нет», — говорит он, — «эти радости не для меня, эти радости были хороши для моего прежнего состояния, но теперь, когда я вступил в новую жизнь, в новый мир, они меня радуют не больше, чем радуют живого человека лопата и саван. И я вспоминаю о них только с горечью и о моем освобождении с благодарностью». Я должен кратко остановиться на третьем пункте. Текст указывает на единство. Бог нас оживотворил со Христом. Что это значит? Это означает, что жизнь, которая пребывает в спасенном человеке, та же самая, что пребывает в Христе. Поясним. Спустя несколько лет после того, как был похоронен Елисей, мы читаем, что в могилу, где были его кости, бросили мертвого человека. И как только труп коснулся костей пророка, он сразу ожил. Вот крест Христа, и как только душа прикасается к распятому Спасителю, она сразу же оживает, так как Отец дал ему иметь жизнь в себе и эту жизнь передавать другим. Тот, кто доверяет Христу, тот прикоснулся к Нему, получил силу вечной жизни. Веровать в Спасителя мира значит быть оживотворенным через Него. Мы оживотворены со Христом трояко. Во-первых, через представительство. Христос является нашим представителем перед вечным престолом. Он второй Адам для своего народа. Поскольку жил первый Адам, жил и род человеческий. Поскольку жив второй Адам, жив для Бога народ, который он представляет. Христос принят, приняты верующие. Христос оправдан, оправданы верующие. Христос живет, и святые обладают жизнью, сокрытой со Христом в Боге. Во-вторых, наша жизнь соединена со Христом. Пока жива голова, живы члены тела. Член, если он не отторгнут от головы и тело не искалечено, будет жить до тех пор, пока живет голова. Так как Иисус живет, каждая душа, что жизненно соединена с Ним и является членом Его тела, живет, как говорит о том само слово нашего Господа. «Ибо я живу, и вы будете жить». Бедная Марфа была сильно удивлена, что Иисус собирается воскресить ее брата. Но он сказал ей, как бы желая ее еще больше удивить, «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Веришь ли сему? Именно поэтому должны мы верить, что духовная жизнь, которую мы получили, соединена с жизнью Христа и, следовательно, не может прекратиться. Так как жив Христос, то значит и наша жизнь должна пребывать в нас вечно. Мы также живем со Христом в том смысле, что наша жизнь уподоблена Его жизни. Мы воскрешены вместе, а это значит одинаково со Христом. Воскрешение Христа происходило следующим образом. Он умер во исполнении закона, и закон больше не имеет над ним власти теперь, когда он воскрес. Так и ты, христианин, ты под проклятием древнего закона Синая, но теперь он не может осудить тебя, потому что ты воскрешен во Христе. Ты уже не под законом. Его ужасы и угрозы не имеют к тебе никакого отношения. О нашем Господе написано: «А что живет, то живет для Бога». Жизнь Христа – жизнь для Бога. Такова и ваша жизнь. Отныне вы не должны жить по плоти и иметь плотские помышления. Бог, даровавший вам жизнь, должен стать великой целью вашей жизни. Вы живете в Нем, и вы живете для Него.
Более того, Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Точно так же живет христианин, он никогда не вернется к духовной смерти. Однажды обретя божественную жизнь, он никогда ее не утратит. Бог не поступает со своими избранными безответственно. Он не дает сегодня спасения, а завтра посылает на вечное осуждение. Он не оживотворяет нас духовной жизнью для того, чтобы затем обречь на погибель. Благодать – это живое, нетленное семя, которое живет и пребывает вечно. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Славен Бог, что вы, живущие верой во Христе, имеете бессмертную жизнь, жизнь, посвященную Богу, жизнь, свободную от иго закона. Радуйтесь в ней и вашему Богу воздайте всю славу и хвалу. И это нас подводит к последнему слову, к слову «песня». У нас нет времени спеть ее, мы только представим вашим глазам партитуру и попросим вас петь ее на досуге. Ваше сердце пусть слагает для Бога мелодию. Братья и сестры, если вы, в отличие от других, действительно оживотворены, вы должны прежде всего, по словам текста, восславить великую, беспримерную в своем величии любовь Божию. Это была любовь, которая заставила его вдохнуть в Адама дыхание жизни, дать жалкому праху способность ходить и разговаривать. Но гораздо больше любовь, которая заставляет его теперь, после того, как мы осквернились грехопадением, обновлять нас второй и еще более совершенной жизнью. Он мог бы из ничего сотворить миллионы новых существ. По одному его слову, ангелы заполнили бы пространство, или же другие существа, похожие на нас, только чистые и безгрешные, были бы мириадами размножены на ее земном покрове. Если бы дал он нам низвергнуться в ад, как до этого низверглись падшие ангелы, кто бы мог обвинить его в несправедливости? Но его великая любовь не позволяет ему обрекать его избранных на гибель. Он возлюбил свой народ и потому даровал ему второе рождение. Великая любовь, которую он возлюбил нас, презрела смерть и ад, и грех. Поразмышляйте над этой темой. Он возлюбил нас. Он возлюбил нас. Самых недостойных, тех, кто не имел права на такую любовь. В нас не было ничего, что можно было бы любить, но тем не менее Он возлюбил нас, возлюбил, когда мы еще были мертвыми. Здесь Его великая любовь, кажется, ширится и растет до размеров гор, любовь к жалким грешникам, любовь к презренным грешникам, любовь к мертвым и растленным. О, высота и глубина суверенной благодати! Где те звуки, которые способны достойно выразить вашу хвалу? Пойте, о искупленные, о его великой любви, которой он возлюбил нас еще тогда, когда мы были мертвыми в грехах. И да не умолкает ваша хвала, когда вы думаете о богатствах его милости. Ведь нам сказано, что он богат милостью своего естества». Богат драгоценной милостью в своем завете, богат искупленной милостью в своем дорогом сыне, богат милостью в предопределении, еще больше богат прежде всего той милостью, которая спасает душу. Друзья, исследуйте сокровищницу богатств Явы, если можете. Возьмите ключ и откройте житницы вашего Бога и полюбуйтесь на запасы любви, которые Он приберег для вас. Отдайте лучшие ноты души хвале Богу, который богат милостью за Его великую любовь, которой Он возлюбил нас. И пусть последней и самой высокой и громкой нотой вашей песни будет та, которой заканчивается текст. «Благодатью вы спасены». И никогда не запинайтесь на этом. Братья и сестры, как бы с вами ни обстояли дела, придерживаетесь вы этого или нет, никогда не медлите сказать:
Если я вообще спасен, я спасен благодатью. Благодатью в отличие от моей свободной воли, потому что моя свободная воля все дальше и дальше уводила бы меня от Бога. Управляющая благодать привела меня к Нему. Благословляйте и возвеличивайте благодать Божью, и так как вы обязаны ей всем, восклицайте: «Да сгинет всякое гордливое помышление». Полностью посвятите себя Богу, которому вы обязаны всем. Желайте способствовать распространению силы этой благодати, которая принесла вам столько благ, и пообещайте во имя животворящего Духа, что с сего дня и до тех пор, пока вы не войдете на небеса, Ему, который через веру оживил вас, вы посвятите все свои мысли, все свои слова и все свои дела». Потому что вы уже не прежние, вы воскрешены из мертвых и должны ходить в обновленной жизни. Благослови вас Господь, дорогие друзья, если вы еще не познали духовной жизни. Пусть всей утренний час Он дарует вам благодать уверовать в Иисуса, и вы воскреснете из мертвых. Если вы уже воскрешены, пусть Он Своим вечным Духом оживотворяет вас все больше и больше, пока не приведет вас в землю живых на другой стороне Иордана. Аминь.

Спустилась ночь. Шум суеты смолкает, и тихо лунный свет на землю льет. Все дремлет в этом мире, засыхая. Все только утром с новым днем проснется. Но слышите, кто там в саду стенает в тоске смертельной? Это Иисус! Он руки далям неба простирает. Мольба и стон несутся с его уст. Окутала природу тьма ночная. И нет здесь на земле родней того, кто б мог понять, как там, изнемогая, томился тот, кто создал эту ночь. Все спят. Но кто-нибудь, проснитесь, вы слышите? Он стонет там в саду, хотя б один из миллиона. Пробудитесь! Но нет, все спят в ночном бреду. Все спит, и лишь одна природа как будто в ожидании замерла. Одной лишь ей, да далям небосвода, была понятна страшная борьба. А он стоит, склонившийся в мольбе, всем телом содрогаясь, трепеща, то падает бессильно на каменья, то снова взор подъемлет к небесам, и пот кровавый падает на землю. Те капли видели одни лишь небеса, да солнца луч, что сушил их на рассвете, как падали они с поникшего чела. О, если б я могла прийти в ту ночь святую и нежные слова участия прошептать! О, если б я могла явиться в тьму ночную и капли те святые целовать! О, если б я могла в сердечном раскаянии на землю пасть и плакать, и рыдать, чтоб с чистым сердцем в новом покаянии могла, Христос, я скорбь твою понять. О, ночь святая, тайною одета, стремлюсь тебе всю душу я отдать. О, небо! Если я забуду это, прошу тебя, напомни мне о

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От Тусы суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53 глава 8 стих. Мессия, страдающий слуга, отторгнут. Этот стих переводит наш взор от сцены суда к смерти Мессии на кресте. Но мы не должны забывать, что это пророчество, утверждения которого, однако, настолько сильны, что кажется, будто мы читаем обо всем этом непосредственно в самих Евангелиях. Исаия видит, как Христа, поспешно схватив и подвергнув неправедному суду, ведут к месту казни. Он был взят от уз и суда. А затем сказано: «Род его кто изъяснит?» Говоря по-человечески, это относится к его преждевременной смерти. И это видно из последующей фразы: «Ибо он отторгнут от земли живых». Христос должен был быть отторгнут. Это известный термин, описывающий его смерть. «Земля живых — это наша жизнь в этом мире». Псалом 141:5. Мессия должен был быть отсечен от нее. Представлена и причина такого шокирующего поворота событий: за преступление народа моего. Не за его грехи, ибо он был безгрешен, а за грехи его народа. Благословенный Господь! Спустя столетия после пророчества Исаии один высокопоставленный эфиоп, евнух, приезжал в Иерусалим для поклонения. Возвращаясь домой, он, сидя в своей колеснице, читал Исаия 53 главу 7-8 стих, когда вдруг появился евангелист, который, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И этот эфиоп, иностранец, один из народа моего, ради которого Мессия был отторгнут и претерпел казнь, продолжил путь, радуясь.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».

Господь остался в стороне. Немногие сердца скорбят в отчаянии, осмелится ли кто открыть уста и прозвучит ли голос обличающий? Да, прозвучит, пророк Господень встал. Неприобщенный к высшему сословию пророк от чрева матери пророк. Нигде он не учился богословию, но слово через него Господь изрек. Даны пророку Божьи полномочия, и с дерзновением произнес пророк для нечестивого царя пророчество: Господь закроет небо на замок. Не будет литься дождь, предупреждение. Царь убедился в правде этих слов, и стало жарким ветродуновение. Но для пророка Бог его покров. И пусть закрыто небо зноя шторми, для Илии поток журчащий есть, и приносили хлеб пророку вороны, мог в засуху пророк и пить, и есть. Жёг зной, но о пророке Бог заботился. Шло время, перестал поток журчать, и птицы с хлебом больше не воротятся, пророку становилось только ждать. Он учился ожидать в терпении и слова Господа. В Сарепту путь пророк пошел по Божьему велению. Найдется дом, где можно отдохнуть. Пророк был послан к одинокой женщине. Она пророка в гости не ждала. Вдова дивилась после происшедшему. От голода она не умерла. Вдове не снилось, чудеса случаются. Сыта была она, и сыт был сын. Смотрела, как мука не истощается, и полон масла глиняный кувшин. Откуда в дом пришло благословение? Жил в доме Божий человек, пророк. Для одинокой женщины спасение. Пророчество закончивался срок. Но нечестивый царь все так же царствовал, Ахав не чувствовал свою вину. И царский стол не стал скуднее яствами, а голод обессиливал страну. 3 года с лишним беды шли за бедами, молиться Богу не хотел Ахав. Царь Господу грехов не исповедовал, и на жене царя печать греха. Она пророков Божьих ненавидела, их истребляла. Царь об этом знал. Господнего пророка вновь увидел он. Царь с Илией встречаться не желал. Пророк перед Ахавом не заискивал, пророк перед Ахавом не робел. Он обличал весомым словом истины за то, что Господа Ахав презрел. Вокруг царя ваалы приспешники, пророки лже и завели сон. И весь Израиль собран был с поспешностью по слову Илии. Что скажет он? О, если Бог, Господь, ему последуйте, а если нет, идите за другим. Кому служить хотите? Исповедуйте. Ваалу служат Господа враги. 400 пророков, мощь великая, а жертвы перед идолом кричат и называют идола владыкою, но идолы не могут отвечать. И длится беснование до вечера, 400 себя ножами в грудь, все бесполезно, крики не отвечены. Наверное, Ваал решил вздремнуть. Быть может, занят чем-нибудь, задумался. Кричите, он проснется, если спит. Смеется Илия, и не без умысла. Как не смеяться? Мертвый Бог молчит. Свидетельство народу непослушному. Пророк Господен мужествен и смел. Восстановил он жертвенник разрушенный, вокруг него ров выкопать велел, дрова рядами ровными разложены, и сверху жертва Господу — телец. Пророк Господень верит в силу Божию. Ахаву захотелось во дворец. Носили люди воду, лили в третий раз, на жертвенник, на жертву, на дрова.
и взглядами пророка.

и царь вдруг встретились из уст пророка Господу слова. Молитвы голос, жертвоприношение, от Господа с небес огонь не спал. Он поглотил дрова и всесожжение, и ров с водой сухим мгновенно стал. Израиль убедился, жертва принята. Господь есть Бог, Израиль говорит, лицом на землю перед Господним именем простые люди пали, не цари. А как царю склониться в покаянии? Царь ничего для сердца не извлек, царь наблюдал за всем на расстоянии. На гору поднимается пророк. Молитвы голос о родном Израиле. О Боже, да придет конец беде, земля, как камень, засуха изранена. Пророк Господень молит о дожде. Лицо в колени, небеса белесые, от пыли цвет утрачен голубой. Молитва к Богу сильная и слезная. Ах, если б так молиться нам с тобой! Сравнимое с ладонью человеческой у горизонта облачко, одно лицо пророка подставил ветру встречному, и капли с неба, дождь царю в окно. Под звук дождя царицы царь рассказывал, что сделал этот странный человек. Подверг валовых пророков казни он. Кто царь? А у царицы есть ответ. Иезавель от гнева не расплачется. Пусть встанут мои боги за меня. О, этот гадкий человек расплатится, его найдут и завтра же казнят. Пророку смерть! И от Иезавели он бежал, спасая в страхе жизнь свою. В пустыне под кустом сел можжевеловым. Возьми ты душу, Господи, мою. Все нечестивые меня преследуют. Уже довольно, лучше умереть. О, если б стала эта ночь последнею, услыши, Господи, пошли мне смерть. Он лег под куст. С душой огорченную заснул пророк. Подходит час другой. Коснулся ангел. Хлеба испеченного принес пророку и кувшин с водой. Так было дважды. И в дорогу дальнюю гора Хариф виднеется вдали, а сердце Илии, оно печальное. «Возьми, Господь!» — по-прежнему молил. Он спрятался. «О, место здесь надежное, никто его в пещере не найдет, но не укрыться пред очами Божьими. Зачем ты здесь?» — пророка Бог зовет. «О, Господи, разрушен каждый жертвенник!» Тяжелый вздох пророк сдержал в груди. «Душа моя больна тоскою смертною, пророков нет, остался я один. Я о тебе, Господь, исполнен ревности, но признаюсь, что страх сковал кольцом, и в сердце нет ни мужества, ни смелости». Пророк закрыл пред Господом лицо. Но всемогущий Бог, Бог утешающий, и для пророка божеский ответ. Нет Господа ни в ветре сокрушающем, нет ни в огне, в землетрясении нет. Господь в дыхании тихом ветра нежного, пусть на тебя повеет ветер тот. Не бойся, Илья, не бойся грешников, не причинит вреда тебе никто. Ты не один. 7000 есть в Израиле отвергнувших Ваала, верных мне. Ты и 7000 — Божьи избранники. Пророк стоит на Божьей стороне. Он продолжал, как впредь, нести служение, и к Илии не возвращался страх. Он слышал голос Божий в тихом веянии. Покоился он в Божьих руках. Я жизнь его могу назвать счастливою. Большое счастье Господу служить. Смерть приняли от Бога нечестивые, а Божьему пророку вечно жить. Не умер он, раскрылось небо окнами, и вихрь поднял пророка над землей. Пророк был взят на колеснице огненной, на небеса живой.
пророку нет надгробия с табличкой Илия. Во всем был нам подобен он, плоть, кровь, как ты и я. Но если он молился, то, по его словам, на землю дождь не лился, Бог небо закрывал. Молитва в силе Божьей, обычные уста. И нам с тобой возможно в такой молитве встать. Не требуется многого, лишь сердце посвятить на жизнь служение Богу и Господа любить. Пророк живым примером, тогда и нас с тобой те колесницы веры поднимут над землей.

Сошедшие с дистанции. Ты шел так хорошо. Кто помешал тебе? Да, это нелегко быть в труде. Но рано, рано ты решился отдохнуть до финиша, недолго. Но там еще был путь. Ты сам не понимаешь, зачем труд оставлял, ведь тягостью он не был, скорее помогал. Быть в церкви, быть полезным людям и себе, неужели есть важнее что-то на земле? Но суета подкралась и просто обвела те мысли, что важнее. Семейные дела — то время, что компьютер забрал интернет, глядишь, и на дистанции тебя уж нет. И как? Смог позаботиться о всем на свете? Друг, дел домашних вряд ли меньше стало вдруг. Но важную жемчужину и цель ты потерял. Беспечно, необдуманно ты труд не отстоял. Бегите каждый, не просто чтоб бежать, но до конца победного нам надо побеждать. Лень, суету, гордыню и фразу пусть другой. Бог смотрит за другими и смотрит за тобой. Вчера ты был харистом, сегодня ты устал. Вчера ты проповедовал, теперь молчат уста. Был пастор, переехал, решился отдохнуть. Как страшно, нужно вскоре в глаза Христу взглянуть. Тому, кто дал дары и помазанье дал, чтобы этот путь короткий, его ты прославлял. Мы в небе сможем вечно душою отдыхать и наслаждаться царством, а здесь мы, чтоб пахать, пахать и сеять семя в сердца людей, жатва то поспела, иди на труд скорей. Ну что ж, бывает с каждым, когда на сердце лед. Но солнце правды греет. Вставай, идем вперед!

Сколько раз поднимал ты свой взор к небесам и мечтал о желанном покое, час, когда на душе бушевал ураган, разрушая все сердце живое. Сколько раз ты участия людского просил подержать твои слабые руки, но в ответ без различия дождь моросил, умножая душевные муки. И, быть может, не раз в отчаяние впадал, изнывая под тяжестью горя, ты надежду имел и ее потерял, но не должен сдаваться без боя. Не страдания твои, знакомый мой друг, как и ты, я не раз ошибалась, все же нужно с тобою вперед нам идти, чтобы истина с ложью сражалась. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства, и не стоит смотреть, кто неправдой живет, оказавшись в лапах лукавства. Как последние дни оскудеет любовь, как увидим в церквях запустение, где не скажут уже обличительных слов, сменят проповедь на представление. И сейчас замечаем, что нет среди нас силы той, что сердца оживляет. Ну а действия Духа Святого не раз проповедник с тоской вспоминает. Мало слез умиления, только фасад, эмоции рвутся наружу. Мой же дух проявлением этим не рад, ощущая духовную стужу. Говорят, что спокойное время сейчас, что свободно живут христиане, есть машины, дома, все удобства у нас, много денег в надежном кармане, а когда-то ходили собрания пешком, и не каждый имел две одежды, и от глаз посторонних молились тайком, на Христа возлагая надежды. Но тогда среди них пребывал сам Господь, силой духа сердца наполняя. Пусть страдания терпела их бренная плоть, в каждом вера горела живая. А сейчас говорят, что счастливее мы их, потому что свобода настала. Мы живем, как и все, и Дух Божий утих. Церковь силу свою потеряла. Так зачем же машины, большие дома, если мы ослабели духовно, если силы нет в нас и пусты закрома? Служим Богу мы только условно. Так зачем же тогда говорить каждый раз, что мы очень счастливые люди? Как же Духу Святому не тесно ведь нас, если ближнему мы словно судьи? Если мы не способны любить и прощать, не умеем утешить скорбящих, если помощи руку не можем подать, мы подобны меди звенящей, мы без помощи, наги и очень слабы, просто нищие мы христиане, потому что отдались беспечью в рабы, недуховные мы христиане. Должен кто-то за истину Божию встать и отвергнут удобства плотские, к освящению церковь теперь призывать, чтобы дни возвратились былые, чтобы Духа Святого священный огонь освещал нам дорогу земную, чтобы радость спасения вернулась к нам вновь, и чтоб преть не идти нам вслепую. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства. Поднимайся на ноги, Господин народ, очищай закрома от лукавства. Скоро скорбь ожидает планету Земля, претерпевший навеки спасется. Приготовьте встречать своего жениха, скоро он за невестой вернется.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать статью из журнала «Голос истины», склоняясь перед подвигом Христа. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53:11. Порой чаша слез переполняется через край, а жизненные обстоятельства как будто зажимают нас тиски, не оставляя никакой надежды. Временами нас посещают мысли, что мы остались один на один со своей бедой, и нет никого, кто мог бы нас выслушать. В жизни Давида, похоже, было больше горьких моментов, нежели сладких, но когда вокруг все рушилось и нельзя было опереться ни на друга, ни на семью, ни даже на сына, он знал, что Господь — его сила и защита в любое время. Давид никогда не видел Иисуса Христа, так как жил на 1000 лет раньше его, но, как и все евреи, он с надеждой ждал своего Мессию, который принесет спасение. Один из псалмов, 21-й, Давид написал, когда ему было особенно трудно в жизни. «Бог видел сердце своего верного раба и пожелал утешить его. И поэтому Дух Святой показал через эту песню Давида грядущего Спасителя, который возьмет на себя все наши горести». 21-й псалом признан пророческим, потому что, повествуя о смерти Иисуса Христа, он полностью исполнился в Евангелии. Он уникален глубиной своего предвидения будущего распятия Иисуса Христа. При жизни Давида высшей мерой наказания было забрасывание камнями. Распятие как меру наказания принесли в Израиль римляне только 1000 лет спустя. Сам факт, что Давид смог описать в псалме наказание, которого еще даже не существовало, просто чудо. Это пророчество было открыто ему Духом Святым. «Ради нас он выбрал крест». Первые слова этого псалма — это слова самого Иисуса Христа, висящего на кресте. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова необыкновенны той пронизывающей болью, когда происходит осознание, что для тебя больше нет Бога, а для Бога больше не существует тебя. Все кончено. Это сравнимо с тем состоянием человеческой души, которая за свой грех против Бога после смерти очутилась в аду. Нет дороги назад, нет и возможности исправить свою ошибку. Вокруг только волны мучительного адского страдания. И все, что тебе остается, — это вечность в объятиях сатаны. Но ад ужасен не теми жестокими страданиями, которые испытывают его обитатели, а тем, что он — это единственное место, которое Бог покинул. Через все это нужно было пройти Иисусу Христу, Божьему Сыну, чтобы заплатить за наш грех, твой и мой. И теперь начинаешь лучше понимать психологическое состояние Христа, когда Он молился в Гефсиманском саду. От страха и осознания всего ужаса грядущих страданий у Него на лбу выступал кровавый пот. Многие люди считают, что этот факт не более чем плод воображения евангелистов, но это не так. Такое явление имеет свое медицинское название – гематидроз. Сильный психологический стресс у человека вызывает выброс химических веществ, разрушаются капилляры потовых желез. Немного крови попадает в потовые железы, и пот выходит окрашенным кровью. Можно только представить себе, какая мощная внутренняя борьба шла тогда в Иисусе Христе. 3 раза он склонялся перед Богом и молил, чтобы, если возможно, чаша эта прошла мимо него. Ему не хотелось пить из нее, потому что он знал, что она горька. По-человечески не хотелось. Как и каждый из нас, он боялся боли и страдания, но как Бог он осознавал, что для искупления греха дорогих ему людей нет другого пути, кроме как оплатить этот долг самому.
понести это тяжелое бремя черноты и мерзости на крест, а затем отправить глубоко в ад и этим навсегда уничтожить губительную силу греха, утопив ее в своей святой крови. Возможно, рядом здесь с ним был и враг сатана, искушая его сдаться. Быть может, он шептал Христу на ухо своим леденящим голосом: «Послушай, что ты задумал? Стоит ли игра свеч? Страдать, мучиться ради этих павших людишек, которые не оценят-то такой жертвы?» Сатана знал, что жертва Христа положит конец его демонической власти над человечеством, навсегда лишит его силы. В этот мучительный момент решалась судьба всего мира. Если бы Иисус уступил тогда свою позицию врагу, у нас с вами сегодня даже не было бы такого слова, как «надежда». Но, слава Богу, Он выбрал крест. И вот, собрав весь грех человеческий на свои плечи, Иисус висел на кресте. Там совершилось таинственное действие – искупление, понятное только Богу, Христу и сатане, и такое непонятное людям, ради которых все происходило. Боже мой, для чего ты оставил меня?» Слова этого псалма Давида были знакомы каждому еврею, и поэтому, когда Иисус на кресте произнес их, все окружавшие его должны были понять, что сейчас совершается то спасение, которые они ждали веками, моральное унижение и растоптанное достоинство. Иисусу обязательно нужно было пройти через гнев своего небесного Отца, полностью испить наказание за эти грехи, и самое тяжкое из всех наказаний – это отлучение от Бога. В книге Исаии говорится: «Ваши грехи отдаляют вас от Бога. Господь видит ваши грехи и отворачивается от вас. Ваши руки запачканы кровью, а пальцы — грехом. Ваши уста лгут и языки злы». Бог не слышит грешника. Вот почему Христос, испачканный нашим грехом, с горечью взывает: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Даже если это отчуждение длилось несколько мгновений, это должна была быть адская боль для Иисуса, Сына Божьего. Не слишком-то это дешевая цена за наше спасение. Иисус, обращаясь к своему небесному Отцу, сам раскрывает нам причину его разделения с Ним. «Ты, святой, живешь среди словословий Израиля, ты, святой». Что общего может быть вдруг у святого Бога с мерзким и нечистым грехом? Иисус же был запятнан. «Я же червь», — говорит он о себе, — «я не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Эти слова более чем полностью исполнились в Евангелии от Матфея. Там рассказывается, что находящиеся у креста выкрикивали оскорбления, кивая его в сторону. И первосвященники вместе с законоучителями и старейшинами тоже издевались над ним, говоря: «Он спасал других, а себя спасти не может. Он царь израильский, так пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него». «Он верит в Бога, так пусть же Бог спасет его теперь, если он ему угоден, ибо сказал он: я Сын Божий». Они осмеяли его служение тысячам людей, втоптали в грязь его отношения с Богом, вменяя в вину ему то, что он Сын Божий, насмехались по поводу его божественной силы, в которую они не верили даже после того, как Христос явил столько чудес. К этому унижению следует еще прибавить, что до Голгофы, на которой был распят Иисус, ему пришлось пережить жестокое избиение плетью. Солдаты, надев на него багряную одежду и возложив на голову с острыми шипами терновый венок, разыграли перед ним жуткую, душераздирающую сцену, кланяясь перед ним, как перед царем иудейским, а потом плевали ему в лицо и били палкой по голове.
Когда мы читаем подобное описание в Библии, первое, о чем мы думаем, это о том моральном унижении, которое пришлось пережить этому человеку. И действительно, человеческое достоинство было растоптано. Но ведь Иисус был еще и Богом, Царем Вселенной, вечным, святым и всемогущим, власть и величие которого даже не способен осознать человек. И этот Царь оставил свой великий трон для того, чтобы стать человеком. Он унизился, чтобы стать ближе к нам, людям, понести наши бремена, взять на свои плечи наши печали, чтобы сейчас никто из нас не мог сказать об Иисусе: «Он Бог, как же Он может понять наши слабости?»

0: Иисус навсегда победил смерть, разрушил оковы греха, подарил нам свободу. И поэтому каждый, кто приходит сегодня на Голгофу и омывает свой грех кровью Иисуса Христа, получает прощение и дар вечной жизни. Цена уплачена, Бог ждет тебя. Иисус висел на кресте, покинутый людьми, покинутый Богом. Такова была цена спасения, чтобы сейчас каждый из нас был не забыт и не покинут Богом. Иисус испил эту чашу до дна, произнеся «Совершилось!». Это был удивительный Божий замысел для спасения каждого человека. В Библии говорится, что Иисус был отдан во власть людей по Божьему плану, а они убили Его, пригвоздив ко кресту. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Мы должны помнить, что мы искуплены очень дорогою ценою, ценою крови Божественного Сына. Не наши добрые дела, праведность и религиозность делают нас святыми перед Богом, но именно кровь Иисуса Христа. Бог дает нам даром это спасение, когда мы раскрываем свое сердце Христу. Давид в своем пророчестве смог увидеть только тень будущего спасения, но Божья милость и любовь настолько потрясли его, что он воскликнул: «Все, кто почитает Господа, восхваляйте Его, потому что Он не пренебрегает скорбящим, от взывающего к Нему лица не прячет». Бог знает обо всех наших бедах и близок ко всем, кто призывает Его, кто ищет Его и им утешается. Богу нет места среди гордецов, обожествляющих свое «я» и надеющихся на свою житейскую мудрость, но Он живет в сердцах тех, кто сделал Бога самым дорогим своим сокровищем. В псалме говорится: «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде». В этом псалме каждый из нас назван нисходящим в прах и не могущим сохранить жизни своей. В действительности грех сделал нас смертными. Никто из нас не может продлить своей жизни, перехитрив смерть. И только Христос своей жертвой смог разорвать узы смерти, лишив ее всякой силы. Пророк Осия, живший за 750 лет до Христа, также пророчествует об этом. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Давид в своем пророческом псалме говорит нам прекрасное пожелание: «Да живут сердца ваши вовеки». Подарив нам очищение через Сына Своего Иисуса Христа, Бог ждет, когда мы придем к Нему и склонимся перед Ним, попросим прощения за наши грехи и отдадим Ему свое благодарное сердце. Через какие трудности бы мы ни проходили сейчас в жизни, как бы обстоятельства ни стесняли нас, на кресте Иисус доказал свою любовь к нам. Бог призывает нас приходить к Нему такими, какие мы есть, со всеми тревогами и нуждами. Даже когда в душе у нас полный хаос, Богу угодно, чтобы мы обращались к Нему. Господь желает разделить с нами наши горести. Предательство, потеря близких, неудачи на работе, болезни, которым нет конца и края, осознание своей неспособности обеспечить семью. Я думаю, что каждый из нас когда-либо был подавлен и удручен тем, что увидел в своей душе. Как часто мы теряем всякое ощущение собственного достоинства, нас огорчают и заводят в тупик собственные грехи и бессилие справиться с ними. Возможно, ты настолько слаб, что и твое сердце напоминает растопленный воск, как говорится в этом псалме. Но что бы ни делалось у тебя внутри, Бог смотрит в твое сердце. Друг, Он страдал для того, чтобы подарить тебе жизнь. Приди к трону распятого Бога и оставь там все свои тяжести. Пусть Господь царствует в твоем сердце Своей любовью. Если ты желаешь сегодня принять Христа как своего Господа и Спасителя, это можно сделать, сказав Ему несколько слов. Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твою смерть на кресте. Я верю, что там Ты заплатил и за мои грехи. Прости меня за то, что я грешил против Тебя, вбивая в Твои руки острые гвозди. Облегчи мое бремя, помоги мне в моих горестях, очисти мое сердце. Возьми мою жизнь в свои руки и сделай из меня человека по своему замыслу. Аминь.
1: Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

сделал вызов тому, кто Израиля в страхе держал. Пророки Ваала дрожали, как страшен Илья. Божий я.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Тридцать глава книги пророка Исаии. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного голоса твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена, и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих, он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон, похож, стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте.

неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Стопы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас». Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «я болен», народу, живущему там, будут отпущены согрешения. 34 глава книги пророка Исаии. «Приступите, народы! Слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная, и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинства их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад». И горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов. Ибо жертва у Господа в Васоре, и большое заклание в земле Едома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука». Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою». Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не преминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросит.

целым жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней». 35 глава из книги пророка Исаии. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие. Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где не покоится, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». 36 глава книги пророка Исаии. «И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: перед сим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Итак, ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесницы коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет,
также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, доколе я не приду и не возьму вас землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. И так да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было приказание: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Более серьезной, чем вопросы о чудесах или отношениях между наукой и Библией, является мучительная проблема, почему ни в чем не повинные страдают, почему дети рождаются слепыми, почему многообещающая жизнь рушится в самом рассвете, или почему существует социальная несправедливость, почему все время вспыхивают войны, в которых погибают тысячи невинных людей. Заживо сгорают дети, и многие на всю жизнь превращаются в коллег. В классической постановке эта проблема звучит так. Либо Бог всемогущ, но не добр, и не желает положить конец злу. Либо Бог добр, но не всемогущ, если Он не может остановить зло. Существует общая тенденция винить Бога за зло и страдания и возлагать на Него всю ответственность за них. На этот сложный вопрос нет простого ответа. К этому вопросу нельзя отнестись легко или схоластически. Как говорится в известном выражении, шрамов нет у тех, кто не имел ран. Но в данном вопросе следует помнить о некоторых факторах. Мы никогда не должны забывать, что Бог, сотворяя человека, сотворил его совершенным. Человек не был создан как исчадие зла. Однако он, как человеческое существо, был наделен способностью подчиняться или не подчиняться Богу. Если бы человек подчинился Богу, проблемы зла и страданий никогда бы не возникло. Он жил бы вечно в общении с Богом, наслаждаясь этим общением и всем Божьим творением. Именно такую судьбу предназначал человеку Бог, когда его создавал. Однако первый человек возмутился против Бога, и каждый из нас принял это возмущение за должное. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Мы никогда не должны забывать, что за грех ответственны человек, а не Бог. Но многие спрашивают, почему Бог не создал такого человека, который был бы не способен грешить? Безусловно, Он мог бы создать такого человека. Но не забывайте, если бы Он это сделал, мы бы перестали быть человеческими существами, а стали бы машинами. Понравилось бы вам быть мужем говорящей куклы. Каждое утро и каждый вечер вы бы дергали шнурок и получали в ответ прекрасные слова. «Я люблю тебя». Вы никогда бы не обменивались с ней резкими словами. Между вами никогда не возникало бы конфликтов. Никогда бы не было сказано или сделано такого, что могло бы вас опечалить. Но кто бы этого захотел? В таком браке не было бы также и любви. Любовь — дело добровольное. Бог мог бы сделать нас послушными, как роботов, но тогда мы перестали бы быть людьми. Бог, очевидно, считал, что риск создать нас такими, какие мы есть, стоил того. В любом случае, Он это сделал, и мы вынуждены принимать действительность такой, какова она есть. Мы также должны признать, что Бог мог бы искоренить зло, если бы захотел. Иеремия напоминает нам, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Приближается момент, когда Он искоренит зло в этом мире. Тем временем Божья любовь и благодать торжествуют, и Он предлагает милосердие и прощение всякому, кто пожелает его принять. Если бы Бог решил искоренить зло сегодня, Он бы довел это дело до совершенства. Ему бы пришлось покончить с нашими обманами, нашими личными пороками, нашим недостатком любви, нашим неумением делать добро.
Предположим, Бог издал бы директ, что сегодня в полночь все зло будет удалено из вселенной. Кто бы из нас уцелел здесь после полуночи? Но Бог сделал нечто с проблемой зла. Он сделал нечто наиболее драматическое, наиболее дорогостоящее и наиболее действенное. Послал своего Сына умереть за грехи людей. Человек может избежать неотвратимого Божьего суда над грехом и злом. Для человека стало возможным порвать с закрепощающей властью греха, вступив в личные отношения с Господом Иисусом Христом. Решение проблемы зла на личном уровне заключается в жертвенной смерти Иисуса. Догадки о происхождении зла можно строить бесконечно, и ни у кого нет исчерпывающего ответа. Этот вопрос относится к категории сокрытого, которая принадлежит Господу. Мы имеем дело с непреложным фактом существования реального зла, с которым нам приходится сражаться. Главным образом проблема возникает из-за веры в то, что добрый и справедливый Бог должен вознаграждать каждого человека по заслугам, и что всесильный Бог может без труда это сделать. То, что награды и наказания в форме счастья и неприятностей распределены в жизни произвольно и беспорядочно, вызывает у многих людей сомнения либо в доброте Бога, либо в Его всемогуществе. Но был бы Бог добрым, если бы Он поступал с каждым человеком точно по его делам. Подумайте, что бы это значило для вашей жизни. Главная идея благой евангельской вести, раскрывающаяся сначала в Ветхом, затем в Новом Завете, состоит не только в Божьей справедливости, но также в Его любви, милосердии и доброте. Как мы все должны благодарить Бога за то, что Он не по беззакониям нашим сотворил нас и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102. Идея доброты Бога, которая побуждала бы Его обращаться с человеком в соответствии с тем, что он заслуживает, основана также на ложной предпосылке, что счастье — это величайшее благо в жизни. Счастье обычно ассоциируется с приятными условиями жизни, благополучием. Однако истинное глубокое счастье — это нечто более серьезное, чем приходящие радости и моментального наслаждения. И истинное счастье не может быть нарушено страданиями. В своей безграничной мудрости Бог знает, что иногда определенные результаты в нашем характере могут быть достигнуты только через страдания. Оградить нас от этих страданий означало бы лишить нас более высокого добра. Петр намекает на это, когда говорит: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 1 Петра 5 глава. На основании учения Ветхого и Нового Завета мы можем заключить, что страдание может быть Божьим наказанием, но что во многих случаях страдание совершенно не связано со злом, совершенным человеком. Нет никаких оснований автоматически делать заключение, что наказание свидетельствует о вине. «Что посеет человек, то и пожнет» — это серьезное предостережение каждому человеку. Одна из глубочайших истин всего Писания заключается в том, что Божьему суду всегда предшествует предостережение. На протяжении всего Ветхого Завета мы видим повторяющееся увещевание Бога и Его предостережение о суде. Только после того, как эти предостережения упорно игнорируются и отвергаются, приходит суд. Прекрасным примером этому служат слова самого Бога: «Не хочу смерти грешника. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Как может добрый Бог посылать людей в ад? Вопрос, задаваемый многими.
Но Бог никого не посылает в ад. Каждый человек посылает туда себя сам. Бог сделал все необходимое для того, чтобы мы могли обрести прощение, искупление и очищение, чтобы сделать нас пригодными для жизни в раю. Все, что нам остается сделать, это принять Его дар. Если мы от Него отказываемся, у Бога не остается выбора, кроме как дать нам то, что мы избрали. Рай для тех, кто не хочет туда попасть, окажется адом. Возможно, для веры труднее всего признать, что Бог добр. Многие факты, взятые в отдельности, указывают на обратное. Хельмут Тике из Гамбурга говорит, что если смотреть на кусочек ткани через увеличительное стекло, рисунок в центре будет выглядеть четким, а по краям — расплывчатым. Но мы знаем, что рисунок по краям на самом деле такой же четкий, как и в центре. «Жизнь, — говорит он, — подобна этому кусочку ткани. Многие ее края выглядят расплывчатыми. Многие обстоятельства и события мы не в состоянии понять, но о них надо судить на основании четкости и ясности, которую мы видим в ее центре — кресте Иисуса. У нас нет необходимости строить догадки о доброте Бога по обычным знаниям. Бог дал ясное откровение о своем характере и драматически продемонстрировал его на кресте. Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Римлянам 8 глава. Бог не просит нас понимать это. Все, что от нас требуется, это верить ему. Точно так же, как мы просим нашего ребенка просто верить, что мы его любим, когда ведем его к врачу, хотя он, возможно, не может ни понять, ни оценить этого. Мир наступает, когда мы начинаем понимать, что нам дано видеть только несколько нитей в великом полотне жизни и Божьей воли, и что у нас нет перед собой целиком всей картины. И тогда с обличением и радостью мы сможем подтвердить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Временами от нашей реакции на страдания зависит, принесет ли оно благословение или причинит нам вред. От одного и того же солнца масло тает, а глина затвердевает. Когда с Божьей помощью мы сумеем увидеть всю жизнь через призму веры в Божью любовь, мы подтвердим вместе с пророком Аввакумом. Хотя бы и не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакума 3:17-18.

Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня,

Ты дорог для меня. Ты очень дорог. Так многоценен ты в очах моих, что если пред тобою встанут горы, ради тебя я сокрушу и их. Раздвину море и сушу потоки, сломлю врагов, стихию усмирю. Я проведу пустыни твои ноги, чтоб силу показать тебе свою. И то, что ты возлюблен мной был прежде, чем созданы и небо, и земля, я сохранял покой твой безмятежным. Так нежно я за руку вел тебя, питал тебя своей небесной маной, поил тебя, в болезни исцелял. Ты бунтовал и наносил мне раны, а я тебе все время все прощал. Я как орлица нес тебя на крыльях и в вечности привлек тебя к себе. Всех идолов ничтожных и бессильных я постыжу, чтоб царствовать в тебе. Ведь это я соткал тебя в утробе и сохранил, хоть враг хотел сгубить. Быть может, я порой казался строгим, но для того, чтоб ты учился жить. Не так, как раб по воле господина, из чувства долга. Нет, но по любви. Я твой отец, так научись быть сыном и уважать желания мои. Ты создан был для славы и победы, чтоб в слабости твоей я был силен. Я допускал, и приходили беды, но всякий раз ты был непобежден. Страшишься вновь? И вновь метают стрелы. Все тот же я. Не бойся, я с тобой. Я твой Господь, мужайся. Только веруй, я твой Спаситель и никто другой. Хочу пролить свои благословения на голову бесценную твою. Увидят все, увидят без сомнения, насколько сильно я тебя ценю. Что не сравню с тобой все богатства. Ты дорог мне. Ты самый дорогой. Я выкуп за тебя отдам все царство. Я всем скажу, не трогайте, он мой. У севера и юга нету власти. Я повелел, отдай и не держи. Я дал тебе свободу, жизнь и счастье. Доверься мне и только мне служи. Слава Богу.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От Тусы суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53 глава 8 стих. Мессия, страдающий слуга, отторгнут. Этот стих переводит наш взор от сцены суда к смерти Мессии на кресте. Но мы не должны забывать, что это пророчество, утверждение которого, однако, настолько сильны, что кажется, будто мы читаем обо всем этом непосредственно в самих Евангелиях. Исаия видит, как Христа, поспешно схватив и подвергнув неправедному суду, ведут к месту казни. Он был взят от уз и суда. А затем сказано: «Род его кто изъяснит?» Говоря по-человечески, это относится к его преждевременной смерти. И это видно из последующей фразы: «Ибо он отторгнут от земли живых». Христос должен был быть отторгнут. Это известный термин, описывающий его смерть. «Земля живых — это наша жизнь в этом мире». Псалом 141:5. Мессия должен был быть отсечен от нее. Представлена и причина такого шокирующего поворота событий: за преступление народа моего. Не за его грехи, ибо он был безгрешен, а за грехи его народа. Благословенный Господь! Спустя столетия после пророчества Исаии один высокопоставленный эфиоп, евнух, приезжал в Иерусалим для поклонения. Возвращаясь домой, он, сидя в своей колеснице, читал Исаии 53 главу, 7-8 стих, когда вдруг появился евангелист, который, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И этот эфиоп, иностранец, один из народа моего, ради которого Мессия был отторгнут и претерпел казнь, продолжил путь, радуясь.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». И еще послание к Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Колоссянам, 2 глава, 18-19 стихи. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, основная, как бы ключевая мысль, взятая из этих текстов, это взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, церковь – это собранные вместе, возрожденные от Духа Святого,

поставил ну, несколько вопросов. Ну, в частности, я эти вопросы хотел бы для вас обозначить. На некоторые из них мы сегодня успеем дать ответ, на некоторые не успеем. Но я хотел бы этими вопросами побудить вас тоже к некоторым размышлениям. Братья и сестры, я так понимаю, что нормальное состояние церкви – это вот тишина, единомыслие, единодушие. И это достигается при действии определенном. Какие действия содействуют этому процессу? То есть есть два процесса. Процесс общения и процесс разобщения между членами тела. И эти два процесса, они действуют как бы параллельно. Какие действия содействуют этим процессам? Общению и разобщению. Само по себе общение получится, если не действовать, ничего не прилагать, никаких усилий. А разобщение получится? Получится. Так вот, друзья, оказывается, и для общения, и для разобщения нужно прилагать некоторые усилия и некоторые действия. Одни действия ведут к взаимоскрепляющим связям, а другие связи они разобщают. Второй вопрос. Вот положение наше в теле Иисуса Христа, оно предполагает новые отношения между членами тела Иисуса Христа. Вот отсутствие правильных отношений приводит общину к духовному кризису. У членов церкви может, вы знаете, не быть грехов, но в то же время между ними может не быть и правильных отношений. Отношения могут быть испорчены. Церковь болеет, рост прекращается, деление. Если угрызаете, съедаете, бойтесь, как бы не были истреблены друг другом. То есть грехов нет? Или очищение в церкви проходит? Никаких грехов нет, за что кого можно было бы отлучить. Но отношения до конца испорчены. Братья и сестры, отношения правильные так же важны, как и хранить себя неоскверненными от мира. То есть грехов нет, но если нет правильных отношений в теле Иисуса Христа, то, друзья, эта церковь не привлекательна, а в этой церкви останутся одни бабушки, а молодежь разбежится, эта церковь не умножается, и Писание очень много говорит о том, какие должны быть отношения. Отношения между супругами, отношения между молодыми и старыми, между наставниками и наставляемыми. Как правильно выстраивать правильные отношения. То есть взаимоскрепляющие связи, они касаются как раз области отношений, и этому посвящено очень много в пасторских посланиях. Это еще один вопрос для размышления. Что мы должны прилагать, какие действия, какие старания по отношению вот как членов церкви, для того, чтобы выстраивались в теле Иисуса Христа отношения, которым написано, что для созидания самого себя в любви. Правильные отношения. Бывают отношения такие, что брак не состоялся, развелись супруги. Нет измены, нет греха, отношения неправильные, да? И брак не состоялся, семья разрушилась, церковь разрушилась, деление за делением и тому подобное, угрызают, съедают. Если церкви привлекательны, которые растут, единомыслие, а есть отношения такие, что грехов нет, но отношений правильных нет. Так вот, как это все правильно выстроить? Я, друзья, что еще заметил? Что Христос, Он полнота благодати и истины. У Него была истина, но у Него были и правильные отношения. И вот посмотрите, как все сбалансировано у Христа. Он разжигает огонь, приготавливает печеную рыбу, приглашает их погреться к костру, накормил их. Это отношения. А потом истина. Любишь ли ты меня? Отношения. Два человека убегают в Эммаус, уходят. В их душе борьба, бурлит все. А мы надеялись было, что он есть тот. Друзья, он присоединяется к ним, вычерпывает эти все мысли, открывает им Слово Божье, загорается в них сердце, и люди, которые разобщились от братьев, то есть они шли от общения к разобщению, они разворачиваются и идут к общению, опять к взаимоскрепляющим связям. Говорят, не горело ли в нас сердце? Вот такие, друзья, вопросы у меня были для размышления, когда я думал об этой теме. Но это все вступление. Хотел бы обратить внимание, что в Ветхом Завете в Скинии все указывало на правильное отношение или на устройство церкви. Вот давайте откроем три текста Писания. Исход, 27 глава, 17 стих. Исход, 36 глава, 37-38.

7 стих, Исход 38 глава, 17 стих. Братья и сестры, вопрос, какая ключевая мысль в этих трех стихах? Связи, какие связи? Связи соединены с связями из серебра и связи их из золота. Братья и сестры, столбы, без столбов невозможно было бы иметь всю эту скинию. Все держалось на столбах. Мы с вами как столбики, но не сами по себе. Мы связаны связями серебряными и золотыми. На что это указывает? Что является прообразом этих серебряных и золотых связей, которыми связаны эти столбики? Кровь Иисуса Христа. Написано, не тленным серебром или золотом искуплены в от суетной жизни, преданной от отцов, но к драгоценной кровью Христа. Мы, братья и сестры, вечные родственники. Мы не сами по себе. Наше родство в крови Иисуса Христа намного важнее и дороже, и ценнее, чем родство по плоти. Если человек неверующий, даже самый близкий и родной, он дальше, чем тот, кто родной по крови Иисуса Христа. И многие из вас это на себе испытали. Родство по крови Христа намного важнее, намного ценнее. Христос говорит, вы, кто отец, кто мать, кто брат, кто сестра, исполняющий слово мое, вот мне брат и сестра и мать. Братья и сестры, вот эти связи золотые и серебряные, мы связаны. Я так думал, братья и сестры, что если бы крючки и связи были железные, железо ржавеет. Если бы они были из веревок, то веревки горят. А вот серебро и золото коррозии не подается. Ничто не может изменить, времени не подвластно это родство, вот которым мы соединены. Мы связаны, мы не сами по себе. Старенькие и молодые. Казалось бы, а какой интерес у молодых со старенькими людьми время проводить? Братья и сестры, а какой интерес? Мы связаны вот этими крючками и связями золотыми и серебряными. Связи. Это все является прообразом тела Иисуса Христа. Взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, размышляя над этой темой, я нашел, что есть связи, которые взаимоскрепляют тело Христова. А есть такие связи, которые разобщают нас с телом Христовым. Будучи членами, начинается процесс разобщения. И вот я бы хотел бы сначала перечислить те связи, которые содействуют взаимному скреплению. То, что нас еще сплачивает ближе, то, что делает церковью евангельского типа, делает церковью сильной, единодушной, единомысленной, благословенной, способной оказывать влияние на окружающий мир, чтобы в этой церкви было уютно и стареньким, и молодым, и малым, и старым, всем из любого сословия и так далее. И вот я бы хотел бы перечислить эти взаимоскрепляющие связи, братья и сестры. Первая книга Царств, 25 глава, 29 стих. Братья и сестры, эти слова сказала в свое время Авигея Давиду. И я бы хотел бы из этого слова выделить особую мысль. «Душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа». Вот такая связка с Господом. Несокрушимая живая связь со Христом, с главою церкви. «Душа господина завязана в узле жизни у Господа». Братья и сестры, вот эта связь, которая делает нас сильными, необоримыми, побеждающими все, и мир, и грех, и напасти, и беды, и бедствия, стабильными при всех обстоятельствах. Связь со Христом. Мне было очень приятно узнать на похоронах Дмитрия Васильевича Минякова такую историю. И мне там на похоронах рассказали о его жене. Она умерла давно, лет 25-30 тому назад. Она прожила короткую жизнь, родила 10 детей, из которых 5 в живых только остались. Она много перенесла скорбей, учитывая, что Дмитрий Васильевич 15 лет провел в вузах, 15 лет на нелегальном положении, всесоюзный розыск. И вот однажды одна волшебница, она своими чарами решила навести на нее порчу, одну что-то сделать злое для его жены. Антонина, забыл ее по отчеству как. И вы знаете, она много сеансов провела, чтобы сделать зло жене служителя, жене узника, страдальца. А потом эта волшебница признала, сильная у тебя вера, твоя душа завязана в узле жизни у Господа, ничего сделать не могу. Друзья, ничего не смогут все силы зла сделать злого нам, если наша душа завязана в узле жизни у Господа. Эта связь, друзья, со Христом,
она настолько мощная, настолько сильная, Господь говорит, только глазами твоим будешь видеть возмездие нечестивым, но к тебе не приблизится. Ибо ангелам своим заповедат о тебе, храня тебя на всех путях твоих. Братья и сестры, для служителей 60-х годов страх потерять главенство Христа был большим, чем страх умереть. Они настолько боялись потерять эту связь со Христом, чтобы Господь перестал быть главою церкви, понимая так, что если Господь пойдет с нами, то нам обеспечена стопроцентная победа. Они смерти не боялись, они боялись потерять Бога присутствие, вот эту связь с Богом. Я помню, мой папа из лагеря, из Омского, писал в письме такие слова. Это были трудный для него период, когда его из штрафного изолятора одного переводили в другой. 15 суток. Только один день побоют в бараке, опять 15 суток. И вот он за полгода больше 100 суток провел в штрафном изоляторе. И он тогда из этой камеры написал нам письмо, что если мои узы прославят тебя, Господи, больше, чем свобода, то зачем мне свобода? Если мои страдания прославят тебя больше, чем проповедь на свободе, то зачем мне свобода? Если моя смерть в тюрьме прославит тебя больше, чем жизнь, то зачем мне жизнь? Вот, друзья, что значит душа завязана в узле жизни у Господа. Зачем мне жизнь без Христа? Зачем мне свобода без Христа? Зачем мне все это, если ценой Бога присутствие? Люди, боящиеся Бога, они смерти не боятся, они Бога боятся, они греха боятся, они боятся потерять эту, чтобы их душа выпала из этого узла жизни у Господа, друзья. Вот это связь. Связь, которая делает нас побеждающими, необоримыми при всех обстоятельствах. Друзья, написано о том, что трое юношей, Сидрах, Мисах и Авденаго, они, прежде чем были брошены в раскаленную печь, они были связаны. Но они такую связь со Христом имели, что их бросили связанными, а они ходили посреди печи не связанными, свободными. Братья и сестры, связь со Христом нас делает свободными от всяких связей. Чем бы нас... Вот один брат, помню, освободился, Иисус говорит, со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма. Братья и сестры, чем бы ни связывал мир христианина, если его душа завязана возле жизни у Господа, он свободен и в огненной стихии. Он поет песнь, они пели песнь, и царь говорит, не троих ли мы бросили в печь, а не вижу четвертого, подобного Сыну Божьему. То есть связь со Христом, друзья, нас делает свободным, делает нас людьми, которые не боятся смерти. Не боятся смерти. И это делает Господь. Друзья, второе, на что я хочу обратить внимание. Вторая связь. Это связь, которая называется церковные и межцерковные связи со святыми. И текст Священного Писания, Псалом 15, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Братья и сестры, вопрос такой. Почему не к святым, которые на небе? А почему к святым, которые на земле? Почему Давид не говорит, что к святым, которые на небе, к ним все желание? А он говорит, к святым, которые на земле. Связи со святыми на земле. Почему они важнее для него были, чем связи со святыми на небе? Как человек, облеченный в немощь, я нуждаюсь в вашем обличении. Написано, в уста целует тот, кто обличает. Скажите, святые на небе меня обличат? Нет. А святые, которые на земле? Обличат. А я в этом очень нуждаюсь, братья и сестры. Братья и сестры, я нуждаюсь в молитвах. Апостол Павел нуждался в молитвах. Братья и сестры, за меня хоть один святой на небе помолится? Нет. А святые, которые на земле? Они помолятся. Братья и сестры, я, когда страдаю, нуждаюсь в сострадании. Хоть один святой будет мне сострадать на небе? Нет. А святые на земле подставят свое плечо и подпись под ходатайством, и помогут, и заступятся. Братья и сестры, то есть связь со святыми на земле – это великое благословение, вот эти связи. И эти связи, они говорят о том, что мы сами святые, потому что подобны стремится к подобному. Жулик к жулику, вор к вору. Нечестивый с нечестивым сходится. Развращенный человек находит себе подобных. Друзья, а святой? А он ищет себе подобных. И он, когда находит себе подобных, он радуется великой радостью. Я не одинок. Братья и сестры, поэтому этими связями надо дорожить. Об одном человеке я знаю историю такую печальную. Очень трудный человек был.
И он постоянно был в состоянии критики на всех. И кто только не вникал в его вопросы. Ему в конце концов был задан один вопрос. «Брат, скажи, есть ли хоть один святой на земле, который мог бы вникнуть, сказать, и его слово было бы окончательно для тебя?» Ну, авторитетно и окончательно, как бы печать, точка. Говорит, такой святой умер 20 лет тому назад. То есть в его глазах святых на земле больше нет ни одного, кто бы мог бы дать ему верный истинный совет. Братья и сестры, это говорит о духовном состоянии человека. Святые находят святых. Когда был в Англии, я нашел один памятник Джона Весли. Через него Бог совершил в свое время большое пробуждение в Великобритании. Через него очень много шахтеров покаялись, шахты остановились. Знаете, почему они остановились? Потому что шахтеры погоняли лошадьми нецензурной бранью. А когда они уверовали, их язык очистился. И лошади перестали понимать команды кучеров. И шахты остановились. Это тысячи людей пришли к Богу в то время. И вы знаете, что на его памятнике написано? Удивительные слова. «Мое поле – это весь мир». Для одних братство кончается порогом поместной церкви. Для других братство кончается своей областью. Для третьих – страной. А для четвертых – общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои. Связи со всеми святыми. Братья и сестры, эти связи надо искать, эти связи надо развивать. И я очень рад, когда приезжаю в другую страну, я нахожу боящихся Бога людей, и я чувствую, что мы общники. Связь со святыми на земле, она дорого стоит. За эту связь надо платить. Связи на земле, вот они делают церковь, вот истинной церковью, привлекательной, сильной. Любящие друг друга, братья и сестры, когда мы не просто прихожане принесли свое тело на лавку, сели, три раза в неделю принесли свое тело, и все, безучастны ко всему, что вокруг нас происходит. Я поназидался, я ушел. Братья и сестры, не так. Связи со святыми на земле, они предполагают действие любви, направленное на благо моего ближнего. И это действие может оказывать каждый, и старичок, и юноша, и одинокий, и вдова, и семейный, и больной, и здоровый. Каждый может какое-то направлять действие, направленное на любовь к ближнему своему. И тогда будет церковь сильной. Братья и сестры, и еще хотелось бы обратить внимание на связь взаимоскрепляющую в теле Иисуса Христа. Это молитва. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Братья и сестры, вот молитвенная связь. Молитвенная связь у Христа была с учениками. Вы помните, он сказал однажды Петру такие слова: «Я молился о тебе». А потом, когда Христос воскрес, он явился отдельно Симону. Братья и сестры, вот Христос молился конкретно о каждом, кого он избрал. И я так думаю, что если мы, находясь в церкви, как члены церкви, молимся друг о друге, братья и сестры, мы не сможем этому человеку завидовать или превозноситься над ним, или сетовать против него по телефону, или сплетничать, или негодовать, или злословить, или лжесвидетельствовать. Если я об этом человеке молюсь, я не могу мыслить о нем злого, я желаю ему только доброго. И если даже он падает, я жду, когда он подымется. Братья и сестры, вот почему очень важно иметь эту взаимоскрепляющую молитвенную связь друг о друге. Сегодня много раз Павел Алексеевич говорил такую фразу: молитесь об этом человеке, молитесь об этом. Руководитель молодежи поставлен на это служение, молитесь о нем. Ответственный за благовестие, молитесь о нем. Братья и сестры, апостол Павел говорит: молитесь обо мне, чтобы мне было дано слово. Молиться надо о проповедниках, о служителях. Друзья, мы очень много упускаем, когда не приносим поименно в молитвах своих родных от покрови Иисуса Христа в церкви. Мы теряем эти связи, мы становимся бесчувственными, мы начинаем со временем начинает накапливаться протестное настроение. А почему он так сказал? А чего он так оделся? А чего он так зашел? На пустом месте начинает расти возмущение. Знаете почему? Там нет молитвенных связей. Мы так никогда не будем оценивать своих ближних, если мы о них молимся. Недавно, посещая, был приглашен за много тысяч километров в одну общину,
Там были у нас вечера истории. Ко мне подошла одна сестра пожилого преклонного возраста. Я ее первый раз в жизни увидел. Я не знаю, как ее звать, но она мне подошла, как будто она всю жизнь со мной знакома, и говорит: «Я о тебе молюсь». «Почему вы обо мне молитесь? Мы же с вами не знакомы. Как я только прочитал твою первую статью «Вестники истины», мне Бог положил на сердце о тебе молиться. Я о тебе уже молюсь 15 лет. Вы знаете, я даже не знал, что у меня есть там, в далекой Сибири, человек, который мое имя произносит в молитвах. Но я знаю, что если в моей жизни что-то хорошее есть, то это благодаря тем, кто обо мне молится. Если мы, друзья, молимся друг о друге, это сильнейшая взаимоскрепляющая связь. Я заметил недостаток ближнего своего. Я вижу изъян в жизни члена церкви. Есть два варианта. Первый – взять телефонную трубку и начинать обзванивать и всем разглашать, что он сделал или что он сказал. Второй вариант есть – помолиться об этом человеке, а потом поговорить к его сердцу, а потом с любовью подсказать ему. Братья и сестры, как вы думаете, что более будет содействовать взаимоскрепляющим связям? Я думаю, что мы все в этом нуждаемся, друзья. Я помню, у нас был в церкви один брат из Германии приехал. И он поделился у нас проповедью. Говорит: мы жили в одной деревне в Алтайском крае. В этой деревне были только два брата, и они были старенькими. И вот мы однажды, мальчишки, шли на собрание, везли за собой санки и подслушали разговор двух бабушек, которые шли на собрание. Одна другой говорит: если брат Дик умрет, кто будет после него проповедовать? А другая старушечка отвечает: давай будем молиться об этом. И эти сестры-старушечки, переживая, что время этих старцев сочтено, а замены больше нет, стали молиться. Говорят: вы знаете, что Бог сделал по их молитвам? Из этих мальчишек, которые выросли, 12 служителей в этой деревне было. 12, которые сегодня совершают служение в Германии, в Канаде, в Америке, в России, в Казахстане. Это по молитвам этих бабушек. Давай молиться. Мальчишки подросли, выросли столпы церкви. Церковь была сильной. Вот такими хорошими служителями, которые выросли благодаря молитвам вот этих стариц. Я помню, мой папа рассказывал одну историю, как он находился в Бурятии в лагере строгого режима в Улан-Удэ. И вот однажды его вызвал начальник, то ли начальник лагеря, то ли начальник оперчасти. И говорит: слушай, говорит, Хорев, я тебе прочитаю одно письмо. И цензор передал ему письмо одной девочке, которой было лет 10. Город Такмак. И вот девочка ему пишет в письме такие слова: «Дядя Миша, нам на детском собрании раздавали узников, и вы достались мне». И он смотрит и смеется: «Ну как тебе понравилось? Ты достался 10-летней девочке». И он смеется, говорит: «Ну это еще не конец, слушай дальше». «Дядя Миша, если кто-нибудь вас обидит, вы мне напишите, я вам помогу». «И чем же она тебе поможет?» А он говорит: начальник, если за меня эта девочка молится, то вы мне не сможете никакого зла причинить, потому что я ей напишу, а она пожалуется на вас Богу. И вы почувствуете ее молитву на себе, а ее детская молитва всегда вне очереди к Богу приходит». То есть, как это понять? А вот как, вы стоите в очереди, а вот подходит ребенок, вы же ребенку уступаете вне очереди к кассе, да? Ну, да. Так вот, когда наши молитвы к Богу приходят, детские молитвы вне очереди, ангелы их всегда видят, лицо Отца Небесного. И если девочка, если обо мне дети молятся, то вы, начальник, мне ничего никогда плохого не сможете сделать. У меня такие помощники. Братья и сестры, молитвенные связи. Мир этот удивлялся. Вот это сильная молитвенная связь. Я помню, друзья, нас, детей, мама научила молиться. Знаете чему? Вот как только я себя могу осознать, в самом раннем возрасте, 4-5 лет мне было, я сейчас не помню. Но я помню, что каждая моя молитва заканчивалась одной фразой. «Благослови дядю Гошу, дядю Гену, тетю Любу, тетю Свету. Аминь». Мне было 5 лет, я об этом молился, 10 лет молился, 15 лет, 20 лет, друзья, и я и понятия не знал, в то время, в детском возрасте, кто такой дядя Гоша, и кто такой дядя Ген, тем более тетя Люба, и кто такая тетя Света.
когда я подрос, уже стал членом церкви, говорю: мама, а кто такой? Да ты расскажи, о ком я хоть молюсь всю жизнь? И вы знаете, потом прошло много лет, где-то уже в 92-м году, я тут в Москве первый раз встретился с Георгием Петровичем Винцем. Тетя Люба, тетя Света потом тоже мне стали знакомы, друзья. И вы знаете, я всю жизнь, пока они были живы, я о них молился. Вот так мама захотела. Вот это взаимоскрепляющие связи. Хорошо, когда мы молимся о служителях, о подвижниках, о тружениках, друзья, когда наши дети о них молятся. Это прилив силы и вдохновения. Это нас связывает. Друзья, взаимоскрепляющие молитвенные связи. Молитесь о том, чтобы Господь поставил к алтарям верных пастырей, полагающих жизнь свою за овец, не могущих оставлять стадо при виде опасности. Мы хотим видеть служителей в своей церкви благословенными, надо молиться о ним. Мы хотим видеть пробуждение, чтобы души каялись, надо молиться об этом. Мы хотим видеть успех в жизни наших тружеников, которых мы избираем на служение, молитесь о них. Видим их немощи, молитесь о них, подходите, беседуйте с ними. Друзья, если у нас эта связь будет молитвенная, у нас будет сильная церковь, сильная Божьим присутствием, правильными взаимоотношениями между членами церкви. И если в церкви есть эти молитвенники, эти связи, не просто молитвенная группа, а молитвенная жизнь церкви, молитвенная жизнь всех членов церкви, братья и сестры, у нас будет самая сильная церковь, самая благословенная церковь. Немощи, трудности, молитесь, не спешите брать телефонную трубку, не спешите рассказывать своим подругам, не спешите сетовать друг на друга, поспешите помолиться. И я думаю, что благодаря этим молитвам вырастет еще одно поколение благословенных тружеников, которые будут нести благословение Церкви Христовой. Постараемся воплощать в жизнь. Нам надо с вами устанавливать в церкви нашей взаимоскрепляющие связи, чтобы нас соединяли не только скамейки. Скамейки – это ничто. Друзья, принести свое тело 3 раза в неделю на скамейку, телом побыть, а духом отсутствовать здесь – это ничего не дает. А вот быть духом соединенным, друзья, вот иметь серебряные и золотые связи, чтобы это было, как мы говорили, молитва друг о друге, чтобы это была связь с Господом, чтобы были церковные и межцерковные связи, чтобы жить жизнью церкви, братства и всего народа Божьего. Друзья, это великое дело, великое дело. И Господь, друзья, благословит вот такую церковь, где вот такие правильные отношения будут основаны не на симпатиях, а антипатиях, не просто на родственных каких-то отношениях, вот это мой родственник, это мой друг, это моя подруга, а нам нужно основывать такие правильные отношения в Боге, чтобы нам быть, друзья, телом Иисуса Христа. Если мы проезжаем мимо какого-то огорода и видим, что там ни одного сорнячка, если мы видим там ровные грядки, и там ни одного камня. Друзья, это о чем говоришь? Там был человек, который за этим огородом ухаживал. Там все ровно, там все гладко, за этим стоит огромный труд. Если в церкви есть единомыслие, единодушие, друзья, то за этим стоит огромный труд. Не только пастырей и служителей, но в свою меру каждого члена, который действует для созидания тела Иисуса Христа. И как тут написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Действие каждого члена, направленное на любовь, на молитву, на взаимоскрепляющие связи. Пусть Господь нас, друзья, в этом благословит. Аминь.

Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви твоей? Любовь, она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны, она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всюду капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и в миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают, и губы шепчут: «Я люблю тебя».

0: Момент творения. Глаз циклопа. У всех слышащих насекомых, за исключением одного, два уха. У некоторых уши находятся на ногах, груди или брюшке. У всех до единого уши пространственно разобщены, чтобы можно было обнаружить источник звука. Однако, есть одно насекомое, у которого все иначе. Ученые считали, что богомолы глухи. У 1700 видов богомолов нет органов, хоть как-нибудь похожих на уши. Лишь после долгих и тщательных исследований, наконец-то обнаружилось, что и они могут слышать. Но способ, каким они это делают, один из самых оригинальных в животном царстве. Орган слуха богомола даже трудно назвать ухом. В отличие от других насекомых, у него лишь один орган слуха, который находится в желобке под грудиной. Желобок в форме капли покрыт более тонкой кожей, чем другие части тела. Под кожей по бокам от желобка находятся парные мешки, наполненные воздухом. Эти мешки соединены с дыхательной системой насекомого. К вершине мешка подходит нерв, передающий ощущение звука нервной системе. Ученые утверждают, что этот орган способен улавливать и ультразвуковые частоты. При полете богомола включали запись звука, издаваемого летучими мышами. Богомол тут же менял направление полета, чтобы избежать возможной атаки. Божий творческий потенциал неисчерпаем. Бог может сотворить все, что захочет. Следует помнить об этом, особенно, когда нам пытаются внушить, что Библия ошибается.
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Прошли три воскресных дня. Аня Амстронг снова ждала сына у бокового входа в церковь. Бинет уже шел к повозке и, конечно, становился все более недоволен, а может и сердит, что ему приходится ее ждать. Но ей хотелось поговорить с Иосифом. «Отец меня ждет», – прошептала она, – «но мне хотелось тебя кое о чем спросить. Как у тебя идут дела с мальчишками в воскресной школе? Ты с ними справляешься?»
1: «Думаю, что да».
0: «И работа тебе нравится?»
1: «Да. Во всяком случае, она заставляет меня готовиться. А мальчишки часто по-настоящему играют на нервах, а также задают много вопросов, и мне поэтому приходится многому учиться».
0: «Постарайся, Иосиф».
1: «Мама, я стараюсь, но как у тебя дела?»
0: «Так, серединка на половинке». Она поиграла своей Библией и посмотрела в сторону, где стояли подводы. «Твое сердце опять стало шалить?»
1: «Опять?» – спросила она.
0: «Оно еще всегда шалило, Иосиф, но в последнее время мне стало снова хуже, особенно с тех пор, как...»
1: «С каких пор, мама?»
0: «Как ты перестал приходить домой?» Голос ее прозвучал надтреснуто и печально. Отец больше ничего не говорил. «Каждое воскресное утро я предлагаю ему пригласить тебя домой на обед, но он всегда возражает.
1: Он же меня из дому выгнал.
0: Я знаю. Если он меня пригласит домой, то я приду, мама, ты же знаешь». Иосиф подошел к ней совсем близко. «Да, но я так по тебе скучаю, Иосиф». Глаза ее увлажнились, и она отвела их в сторону. Иосиф положил ей руку на плечо и сказал своим спокойным мягким голосом: «Мама, я хочу, чтобы ты знала, я тоже по тебе очень скучаю. Но, может, отец стал хотя бы к тебе добрее с тех пор, как я ушел из дому?»
1: «Нет», — вздохнула она.
0: «Я думала, что этот несчастный случай, который произошел с тобой, его изменит, но это были пустые надежды».
1: «Ничего не изменилось?»
0: «Одну неделю, когда ты лежал без сознания, он стал как-то спокойнее и о тебе стал заботиться. А в тот вечер, когда ты начал разговаривать, я подумала, он может измениться. Но когда он увидел возле тебя Долорес, когда ты пришел в себя, он снова словно отшатнулся».
1: «Он на меня сердится?»
0: «Он не хочет о тебе вообще разговаривать. Он даже имя твое не хочет произносить. И если можно, он обходит его молчанием».
1: «Может, мне с ним попытаться поговорить?»
0: «Нет, не надо. Я боюсь, все станет еще хуже. Пожалуйста, молись за меня чаще. Мне это очень нужно».
1: «Я молюсь о

причинам нам надо постараться сохранить в тайне, что отец хочет женить тебя на богатой невесте, потому что это может отразиться однажды и на судьбе Виргинии, если об этом станет известно». «Иногда», — говорил вполголоса Иосиф, продолжая идти рядом с матерью, «мне кажется, не может быть, чтобы это была главная причина, из-за чего отец против Долорес». «А я думаю, именно в этом дело», — подавленно сказала Анни. «Я бы еще кое-что хотела с тобой обговорить, но отец будет сердиться, если я заставлю его еще дольше меня ждать». Когда Анни подошла к повозке, бедняк с упреком посмотрел на часы. «Еще одну минуту, и мы бы без тебя уехали». Слово «мы» включало и Лавелла с Виргинией, которые молча с напряженными лицами разместились на заднем сидении. С сочувствием наблюдали они, как мать без помощи мужа вскарабкивалась на переднее сиденье. Она редко туда садилась, обычно Лавелл сидел рядом с отцом, но сегодня он хотел иметь ее рядом с собой, чтобы иметь больше возможности выругать ее. Бенет щелкнул кнутом. Удар был такой неожиданный, что конь встал на дыбы, и коляска сделала резкий рывок вперед. «Боже мой!» — пробормотала Виргиния и ладошкой прикрыла рот. «И я так хотел сказать!» — вскричал Бенет взбешенный. «Господь нас благослови! В следующий раз, когда у тебя будет такой долгий разговор с Иосифом...» Он обдал Анни сбоку холодным взглядом. «Я тебя лучше здесь оставлю и обедать поеду в город». «Согласна», — ответила Анни, спокойно глядя впереди себя. А про себя она решила, в будущем, если ей надо будет что-то важное сообщить сыну, она будет писать записки, которые сможет как-то незаметно отдавать ему. Так она и стала делать. Иосиф тоже постоянно имел заготовленное для мамы письмо в кармане. Она все больше жила теперь этими письмами. Состояние ее сердца ухудшалось. Она чувствовала постоянную боль. Это были редкие минуты, когда ей было легче. Но от семьи она это тщательно скрывала. Виргиния же почти всегда замечала ухудшение ее состояния. Это было заметно по маленьким капелькам пота на ее лбу, и Виргиния старалась как можно больше помогать ей в работе. Прошел год, и снова в церкви произошло неожиданное для Иосифа событие. Гельберт Леньярд объявлял о результатах выборов на собрании по итогам года. «Ответственный за воскресную школу Иосиф Амстронг, его заместитель Релей Дван». У Иосифа выступил холодный пот. Он почувствовал, как его колени стали ватными. Что он тут только что услышал? Он должен вести воскресную школу? Он же еще молод для этой работы. Он, наверное, ослышался. Релей Дван был примерно возраста его отца. Что это все должно значить? Гельберт Леньярд, конечно, перепутал их имена. Но уже в следующую минуту он понял, что не ослышался, потому что Гельберт Леньярд произнес громким голосом: «Иосиф Амстронг и Релей Дван, выйдите, пожалуйста, сюда наперед». Волнуясь, вышел Иосиф вперед. На полпути он столкнулся с Релей Дваном, и они вместе взошли на возвышение. «Старшие в церкви избрали вас для этой важной работы», произнес Гельберт Леньярд, когда они оба остановились перед ним. Иосиф стоял, опустив голову. Он не осмеливался оглянуться. «Я прошу церковь, пока мы будем за братьев молиться, встать». К счастью, Иосиф стоял к собравшимся спиной. Таким образом, он не увидел, что одна рука не была поднята, когда Гельберт Леньярд попросил общину поднятием руки выразить свое согласие. Этот один был Бенет Амстронг-младший, его отец. Во время молитвы его холодные голубые глаза блуждали по рядам. В следующее воскресенье Иосиф открывал воскресную школу чтением 15 главы Евангелия от Иоанна. Когда дошел до 18 стиха, он поднял глаза и осмотрел присутствующих. «Если мир вас ненавидит...» Он встретил ледяной взгляд своего отца. Голос Иосифа задрожал. Ему стоило больших усилий, чтобы дочитать стих до конца. Он попросил брата Грисли вместе помолиться. «Молись ты с нами», —

0: кричал брат Гризли своим спокойным отцовским голосом. Иосиф молился упавшим духом не потому, что у него не было близости с Богом, и не потому, что он растерялся и должен теперь был подбирать нужные слова, а потому, что упрямое поведение отца ранило его в самое сердце. Неужели он вот так всю жизнь будет страдать от того, что отец все снова может его припугнуть или вселить неуверенность? Когда занятие воскресной школы было закончено, у Иосифа по лицу побежали слезы. На выходе он столкнулся с дядей Тимоти. Он не мог больше сдержать себя. Один раз ему нужно было с кем-то об этом поговорить. «Не теряй мужества, Иосиф», — успокоил его дядя. «Разве ты не чувствуешь, что за твоей спиной вся община?» «Чувствую», — выдавил Иосиф. «Но только отец против. Иногда это для меня невыносимо. Я бы так хотел, как потерянный сын, вернуться к нему. Я сделал бы это еще сегодня, не стал бы откладывать на завтра. Но он же указал мне на дверь. Не переставай о нем молиться и впредь старайся заботиться о нем. Но что же мне еще сделать, чтобы завоевать его любовь?» Арт, Олтергам и Иосиф стали хорошими друзьями. Когда Фредди снова вернулся домой, Иосиф поступил на работу к Макракену. Там и познакомился он с Артом, добрым и веселым молодым человеком. У них с Иосифом было очень много общего, но одно их разделяло. Арт не был христианином. Они были вместе на работе, вместе проводили свободное время, часто вместе ходили на рыбалку. Если Фредди Стокс был свободен, он подключался к ним. Как оно и должно было случиться, Иосиф и Фредди все снова приглашали Арта с собой в церковь, и он часто принимал участие в богослужении. Но решение служить Богу он еще не принял. Все у него было хорошо, но чего-то ему не хватало. Это принятие Иисуса Христа как своего личного Спасителя. «Арт!» — однажды в воскресенье после собрания обратился к нему Иосиф. «Почему ты не обратишься к Богу?» Арт с удивлением поднял на него глаза. «Тебя что это расстраивает?» — ответил тот с легкой усмешкой в голосе. «А ты думаешь иначе? Ты всерьез веришь, что моя душа для Бога будет потеряна, и я буду вечно страдать?» «Если Библия говорит правду, — отвечал Иосиф, — а я в это верю, то от вечной погибели нас может спасти только Христос. К Нему нужно прийти в покаянии, Ему открыть свои грехи. Ну, если вы, ты и Фредди, так думаете, то почему вы мне раньше об этом не сказали? Ни единого раза за 20 месяцев, как мы уже знаем друг друга, никто из вас не спросил, а может, Арт?» Иосиф был в высшей степени ошарашен. «Но мы же за тебя молились!» «Да?» На лице Арта появилась улыбка сомнения. Он медленно удалился. «Долорес», — сказал Иосиф этим вечером, — «я должен тебе рассказать что-то страшное». «Что случилось? Твой отец?» «Нет, нет, это не имеет никакого отношения к отцу. Это связано с Артом». «А что с ним? Говори же скорей!» «Я не достоин вести воскресную школу». «Ты не должен так говорить, Иосиф! Я тебе в этом не верю! Он что, о тебе плохо говорил? Ну скажи, Иосиф!» «Да нет», — угрюмо ответил Иосиф. «Я вел себя не как христианин, но с сегодняшнего дня я буду другой». Жаркое обеденное солнце освещало горы. Одновременно падал теплый дождь, во что трудно было поверить. В это воскресное утро Гельберт Леньерт назвал всем присутствующим новых братьев и сестер, недавно пришедших к покаянию. Среди них был и Арт. Сердце Иосифа взволнованно билось. Радости не было предела. Он теперь уверен, что способен вселять веру и духовные силы в других. Самым большим его желанием было вести людей к Богу, и сегодня утром Бог услышал его молитвы. Арт пришел к вере. «Господь тебя благослови, Арт», — сказал Иосиф радостным голосом, когда кончилось богослужение. С этого дня Иосиф и Арт стали друзьями во всех отношениях. Снова созревала клубника. Долорес занесла в комнату две большие чашки с ягодой, а также к ним испеченный пирог и просто свежей воды. Они сидели и с аппетитом кушали, а часы между тем пробили 9. «Может, еще вместе попоем, прежде чем ты уйдешь?» «Что радует тебя, то и меня радует, Долорес!» Она засмеялась в ответ на его слова. Ее отзывчивость и чистота покоряли Иосифа. «Долорес, садись рядом, я хочу с тобой поговорить». Они сели вместе на зеленый кожаный диван. Долорес с интересом смотрела на Иосифа и ждала. Прежде чем что-то сказать, Иосиф минуту смотрел на нее, словно задумавшись. «Знаешь, — начал он, — мы с тобой вот уже 3 года дружим». «Да», — немного смутившись, она поправила свое красивое летнее платье и глубоко вздохнула. «Я все это время крепко работал и старался сэкономить, как только мог. Знаю, Иосиф, отец уже сказал, что ты своего коня и коляску вовремя купил. Цены за последнее время сильно подскочили. Ты представить себе не можешь, как я рад иметь собственную упряжку. Но это не все. Я бы хотел иметь собственное убежище, где бы мы, ты и я, жили вместе». «Ты согласна стать моей женой, Долорес?» «Я готова стать твоей женой, когда ты только захочешь. Только ты должен об этом еще спросить моего отца», — добавила она с хитрой улыбкой. «Это мне не тяжело сделать», — ответил он. «Для тебя я это сделаю с удовольствием, Долорес. А лучше всего сейчас же, если он еще не спит». «Хорошо, я здесь подожду». Джеди Бейс был в кухне, когда вошел Иосиф. Иосифу не пришлось делать над собой усилие. Без сомнений и раздумий он подошел к нему. «Господин Бейс», — сказал Иосиф глубоким грудным голосом, который звучал сегодня ясно и уверенно. «Долорес — лучшая девушка на земле и заслуживает всего самого лучшего, что ей только мог бы предложить мужчина. Я не богат, но я ее очень люблю, и она меня любит. Если вы не против, мы, как только будет возможность, хотим пожениться». Джеди несколько секунд смотрел на стакан с водой, который держал в руке, потом поставил его на кухонный стол и облокотился на укрепленную для мытья посуды большую раковину. Он скрестил свои длинные руки на груди и заговорил приветливо и спокойно. «Если Долорес с этим согласна, я ничего не имею против, Иосиф. Ты так или иначе уже почти принадлежишь к нашей семье». «Он сказал «да», Долорес», — воскликнул Иосиф, сияя от счастья. «Другого я и не ожидала, Иосиф». «Как ты думаешь, мы могли бы пожениться до сентября?» «Я — да, а ты?» «Предадим все в руки Господа. Он свел нас вместе, и если Он хочет, чтобы мы поженились, то найдется для нас и необходимое жилье». «Я в этом уверена, Иосиф. А теперь давай вместе помолимся». Долорес молилась всем сердцем. Когда в среду вечером Иосиф пришел к Долорес, он принес с собой шкатулку, завернутую в белую бархатную бумагу и перевязанную шелковой ленточкой. Она осторожно распаковала. Перед ней лежало на красной подушечке золотое кольцо. «Какое чудесное кольцо!» — воскликнула она с восторгом. «Иосиф, как я счастлива!» «Я рад, что кольцо тебе нравится, но у меня есть для тебя еще одна новость. Я сегодня разговаривал с Джоном Гаксхером. Он мне предлагает рабочее место с сентября. Кроме того, мы можем поселиться в одной половине его дома. Молоко, сливки, масло и яйца — сколько угодно. Нам же будет принадлежать сад. Мы получим в придачу свинью и $20 оплаты ежемесячно. Прежде чем приехать сюда, я там побывал и все посмотрел. Я уверен, тебе понравится». «Я тоже так думаю, Иосиф. Просто чудесно, что мы сможем все подготовить. Мама мне, конечно, захочет помочь. Знаешь, чем я сегодня занималась?»
1: «Я знаю, ты шила подушки, ты все уже умеешь. Может, нам не надо тянуть еще 3 месяца?»
0: «Мы так будем заняты, что время пролетит, как одно мгновение».
1: «Ты права, Долорес, дел еще очень много, так что скучать будет некогда. Пойдем в сад, погуляем и помечтаем о нашем будущем».
0: Наконец пришел день, когда Иосиф Армстронг в последний раз навестил Долорес Бейс перед тем, как они станут навсегда мужем и женой. Длинная узкая полоса протянулась вдоль всей западной части горизонта, переходя в темную тучу на закате, пылающем в лучах заходящего солнца. Заканчивались последние приготовления к свадьбе. Бумаги, необходимые на этот случай, находились во внутреннем кармане пиджака Иосифа, а белое свадебное платье невесты, новенькое, как с иголочки, висело в шкафу. «Завтра после обеда в 4 часа я буду здесь», — с нежностью глядя на нее, сказал Иосиф. «Виргинию я заберу заранее, а Фредди подъедет к 5:30. «С Гильбертом Леньердом ты все обговорил?»
1: «Да, Долорес, теперь мы можем уже считать не дни до нашей свадьбы, а часы».
0: «Пока ты не ушел, Иосиф», — позвал господин Бейс через открытую дверь, — «я еще хочу немного с тобой поговорить».
1: «Да, мы сейчас вернемся в дом».
0: «Я хотел сказать тебе следующее», — сказал Джеди и вышел на открытую веранду. «Я, к сожалению, не могу для Долорес сделать много, как может быть иной отец, но я хочу вам подарить, что могу, что в моих силах. А это мебель для 3 комнат, корова, она дойная, и свинью».
1: «Но господин Бейс», — с удивлением воскликнул Иосиф, — «это же великолепные подарки! Вообще-то я хотел у вас взять только вашу дочь».
0: Джеди добродушно рассмеялся и пошел в дом, оставив счастливых молодых вместе.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» слушайте завтра в это же время на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники. Песни песней 2.15. Маленькая колючка может причинить большие страдания. Небольшое облачко может заслонить солнце. Лисята портят виноградники, а мелкие грехи – нежные сердца. Эти грешки находят приют в душе и наполняют ее тем, что ненавистно Христу, чтобы не иметь ему с ним общения. Большой грех не в состоянии сокрушить христианина, однако маленький может сделать его жалким и несчастным. Иисус не будет пребывать с нами, если мы не избавимся от каждого греха. Он говорит: «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Иоанна 15:10. Иные христиане крайне редко наслаждаются присутствием своего Спасителя. С чего бы это? Нежное дитя наверняка испытывает скорбь, будучи отлученным от своего отца. Являешься ли ты чадом Божьим, удовлетворенным тем, что его не видишь? Что? Ты, Христова невеста, обходишься без него? Тогда дела твои плохи. Ибо в таком случае целомудренная невеста Христова печальна, словно голубка, покинутая своим другом. Задай себе вопрос, что удалило тебя от Христа? Он прячет свой лик за стеной твоих прегрешений. Она, возможно, возведена как из мелкой гальки, так и из больших камней. Море состоит из капель, а скала — из крупинок. Море, отделяющее тебя от Христа, состоит из капель твоих мелких грехов. Скала, разбившая твой челн, возможный плод ежедневного труда коралловых полипов, твоих мелких прегрешений. Если хочешь жить со Христом, совершать с Ним хождение и иметь с Ним общение, то обрати внимание на лисенят, которые портят виноградники. Иисус предлагает тебе пойти с Ним и выловить лисенят. Он, несомненно, поймает их с ловкостью Самсона. Отправься с ним на охоту.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Около 2000 лет назад Иисус Христос перед самым Своим Вознесением встретился со Своими 11 учениками и дал им поручение, задание, о чем мы читаем в самом конце Евангелия от Матфея, то есть в 28 главе. И тут сказано так: «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Это поручение, дорогие друзья, остается в силе с того самого дня до наших дней, до скончания века. Поэтому давайте сегодня вместе подумаем, какое значение это поручение имеет для нас, верующих 20 века. Прежде всего, кому было дано это задание? Ученикам Иисуса, апостолам первой христианской церкви. Однако в той же мере оно относится и к тем, кто стал учеником Христовым позже, в последующих поколениях, вплоть до наших дней. Ни один верующий не исключен от этого поручения. Примечательно, что все, кто тогда слушал Иисуса, были самыми простыми людьми. И именно ими Христово повеление было передано последующим поколениям. И сквозь все исторические периоды дошло и до нас. То, что оно относится к церкви всех поколений, ясно из заключительных слов Христа во все дни до скончания века. И пока мы живем здесь на земле, это поручение остается для нас наиважнейшим и величайшим делом. Это призыв, зовущий нас на борьбу. Это призыв, которому мы обязаны повиноваться. Чтобы приказ имел законную силу, лицо, отдающее этот приказ, должно обладать соответствующим авторитетом. Поэтому в 18 стихе 28 главы Евангелия от Матфея Христос сказал: «Дана мне всякая власть», то есть авторитет, «на небе и на земле». Таким образом, Иисус обладал полным правом, этим авторитетом, отдавать такой приказ Своим последователям. Читая это великое поручение в 28 главе Евангелия от Матфея, мы можем выделить главные, ключевые слова в этом стихе. Во-первых, слово «научите». Это слово можно перевести приблизительно так: «творя учеников», «делая людей учениками». Эти слова – главная, важнейшая часть всего поручения. «Научить и крестить» – вот действие, необходимые для создания Христовых учеников. Но если это самое важное, то мы обязаны четко знать, что это значит быть учеником. Поэтому давайте остановимся на этом вопросе подробнее. Прежде всего, основное значение самого слова «ученик» — это тот, кто учится, изучает. Это тот, кто прилежно внимает учителю, которого он избрал быть своим наставником. Это следует понять не только в академическом смысле, но шире, в изучении самой жизни. Другая грань значения этого слова – это послушание учителю, повинование его учению. Выводы, сделанные из этого учения, ученик применяет к своей жизни, и личной, и общественной. Поэтому, глядя на ученика, мы получаем представление и о образе жизни учителя. И Писание, и история ясно показывает и другую грань ученичества, а именно желание ученика во всем подражать своему учителю, быть похожим на него и в образе жизни, и в образе характера. Так что, используя слово «ученик», Иисус ожидает от своих последователей полной преданности Ему во всем. Заметьте, что ученичество предлагается не как особенное, а как нормальное, обычное состояние христианской жизни. Не как исключение, а как правило. А сегодня взгляните кругом. Не кажется ли нам странными и необычными людьми те, которые всецело преданы Христу? А ведь Иисус призывает каждого посвятить Ему всю свою жизнь. И не из страха, и не по принуждению, а из любви. Откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу. Слушайте, что Христос говорит о послушании, побуждаемой любовью к Нему. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». Христос призывает нас к искренней и полной преданности. Он хочет, чтобы ученик Его был отождествлен с Ним, чтобы желаниями ученика стали желания Его, то есть Иисуса Христа, чтобы ученик сердцем своим слился в одно целое с Иисусом Христом. Псалмопевец Давид так описывает это состояние: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И в другом месте он говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Речь идет не о том, чтобы подчиняться воле Господа принужденно, нехотя, по обязанности. Нет. Любовь ученика отличается тем, что у него одно желание, одна радость, одно стремление во всем и всегда угождать своему Спасителю. Итак, делать людей учениками – это воля самого Господа. Однако это возможно только тому, кто сам стал учеником. Тот, кто является христианином только по названию, не может делать других учениками, потому что сам не подчиняется Иисусу Христу. Вот почему эти слова Иисуса были обращены к тем 11, которые были передовыми учениками. Христос мог доверить им это поручение, потому что сердца их, любящие, повиновались Ему. Быть истинным учеником Христовым – это важнейшее условие для выполнения этого задания. Но тут возникает вопрос: как делать людей учениками? Ответ распадается на две части, потому что само это служение двухстороннее. Во-первых, евангелизация, и во-вторых, духовное снабжение уверовавшего. Евангелизация – это то служение, которое передает неверующему благую весть о Божьей любви. Это четко определено самим Иисусом Христом в Его словах, записанных в Евангелии от Марка. «Идите по всему миру и проповедуйте», то есть евангелизируйте, «проповедуйте Евангелие всей твари». Итак, проповедь Евангелия – это и есть величайшее призвание Церкви – распространять по всему миру спасение Божие через Сына Его Иисуса Христа. Это задание выполняется различными способами. Но основной метод остается прежним, вот уже 2000 лет. Это личное общение верующих с неверующими. Общение в том смысле, что они свидетельствуют им об Иисусе Христе. Свидетельство об Иисусе словом и примером должно быть естественным явлением каждого христианина. Для этой цели Господь дал нам Духа Святого быть Его свидетелями. Помните, в первой главе книги Деяний апостолов сказано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Дух Святой был дан нам, чтобы исполнить нас силою для свидетельства о Христе повсюду, где бы мы ни жили, где бы мы ни работали, где бы мы ни находились. Мы с восторгом читаем о том, как это поручение евангелизации началось выполняться сотни лет тому назад, сразу после вознесения Иисуса Христа. Об этом написано в той же книге Деяний апостолов. Это происходило буквально во всех местах Иерусалима. Мы читаем и о многолюдных собраниях, и о личных беседах, и о собраниях тесными группами по домам. И в результате тысячи обратились к Господу и стали детьми Божьими. 3 года назад пресвитер одной церкви в одной из восточноевропейских странах рассказывал, как пару лет тому назад прихожан в церкви было немного, и их число не пополнялось уже давно. И вот все свои усилия он направил на то, чтобы разъяснить, что Библия говорит об этом великом задании, об этой обязанности каждого христианина, о личной ответственности их перед Богом быть свидетелями. Постепенно они поняли, что евангелизировать – это их личная обязанность. Они поверили обетованиям Христовым, как, например, Деяния апостолов 1:8, где Христос обещает силу Духа Святого всякому свидетельствующему о Христе. Они также приняли обетование, где сказано: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». И вот они, молитвенно прося силы Духа Святого, начали свидетельствовать среди неспасенных, друзей, соседей, сослуживцев, сообщая им радостную весть спасения. И Господь посылал им обещанную силу. Недавно пресвитер написал, что в прошлом году приняли крещение 400 душ, а в этом году число людей, приходящих ко Христу, продолжает расти. И это потому, что евангелизация на деле вошла в жизнь этой церкви. Второй шаг на пути превращения людей в учеников Христовых – это духовное снабжение, то есть снабжение ученика в духовном росте. Это служение, которое помогает новообращенному возрастать в вере и подготавливает его к его новому предназначению. Для этого нужно изучать с ним Слово Божие и помогать ему применять это Слово к жизни. Если новообращенный не станет углубленно изучать Библию, он рискует остаться христианином только на словах, так и не став учеником Иисуса. Это означает, что возможно принять Христа как Спасителя, не сделав следующего шага, не отдав себя в безраздельную власть Иисуса Христа. Правда, есть люди, которые сразу отдают свою жизнь всецело Иисусу при обращении. Однако чаще всего новообращенный еще нуждается в углублении своей веры, в усилении преданности Христу. Обыкновенно новообращенный просто не готов подчиняться Христу во всем, потому что он не в состоянии сразу усвоить значение такой полной отдачи. Большинство из нас слишком привыкли потакать своим собственным желаниям, и передача себя под контроль Христа обыкновенно требует не одного, а многих последовательных шагов. И мы должны подготавливать новых христиан, помогая им делать эти необходимые шаги. Библия ясно учит, что Дух Святой помогает новообращенным понять значение и необходимость господства Иисуса Христа. Это первая ступень того, что мы назвали духовным снабжением.

братьев. Он проводил с ним время, терпеливо разъясняя Божий план спасения. Это было для того, чтобы он ясно понял, для чего Иисус Христос пришел на эту землю и что фактически произошло с ним в момент его обращения, когда он принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Помогло ему и то, что он наизусть начал изучать многие стихи из Библии, и прежде всего первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи, где сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Следующего же дня своего обращения с братом, который взял его под свою опеку, они провели вместе час тишины. Так они встречались вместе, молитвенно общаясь с Богом в течение нескольких недель. Таким образом, ежедневный час тишины, время общения с Богом в молитве, стало не только привычкой, но и потребностью молодого брата. Теперь они принялись за углубленное изучение Библии. Начали они с Евангелия от Иоанна и первых 8 глав послания к римлянам. Понять эти главы особенно важно для молодого христианина. А вскоре старший брат стал брать своего новообращенного друга с собой, когда он шел проповедовать Евангелие неверующим. В течение 6 месяцев юноша заметно превратился в зрелого ученика Христова. Ему предстоял еще долгий путь, но у него уже было прекрасное начало и основательная подготовка. Теперь, несколько лет спустя, он сам помогает новообращенным тем же способом и сам подвизается вперед все дальше и дальше и глубже в познании Иисуса Христа. А в вашей церкви существует ли такая программа? Так же ли серьезно вы относитесь к ответственному делу воспитания новых верующих? Умеете ли вы оказать нужную помощь человеку в углублении его веры, в его духовном росте? Как важно правильно направить первые шаги, чтобы новообращенный стал учеником Иисуса Христа. Процесс укоренения в вере новых христиан мы можем проследить в посланиях, написанных апостолом Павлом. Многие из них ставят целью утвердить новообращенных в вере, чтобы затем призвать их к полной отдаче себя Иисусу Христу. Прекрасным примером служит послание апостола Павла к римлянам. В начальных главах этого послания Павел разъясняет Божий план спасения человека через Иисуса Христа. Изложив эти основные истины, он приводит нас к первым двум стихам 12 главы, где он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Верующий является или живой жертвой, или он сообразуется с миром. Если он живая жертва, то он будет возрастать к духовной зрелости, прославлять Бога и будет исполнителем Божьего плана евангелизировать этот мир. Но, сообразуясь с миром, он делается негодным для Бога и опозорит имя Христово. Поэтому наша обязанность – снабжать этих новообращенных Словом Божьим, и так, чтобы они могли стать живыми жертвами и преданными учениками Христовыми. Это служение духовного снабжения, о котором мы говорим, не заканчивается с первыми шагами, утвердившими христианина вере. Это непрекращающаяся потребность всей жизни верующего, потребность во взаимной поддержке, взаимном воспитании в теле Христовом. Возрастающий верующий должен постоянно обучаться в Слове Божьем, чтобы он знал истину и был послушен ей. Чтобы подчиняться воле Господа, надо знать эту волю. Чтобы знать ее, надо изучать Слово Божье. Помните слова Христа: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Заметьте, не только знать учение, но соблюдать его. В другом месте Иисус говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Прибыть в Слове – это значит, поняв Слово, подчиниться Ему и следовать Ему. Вот что значит стать учеником.
Одно только знание делает человека гордым, надменным.

неизмерным. Разумеется, духовное снабжение новообращенного, то есть это духовное воспитание, требует и времени, и разнообразных средств. Начинается это с простого обучения простейшим библейским истинам. Но дальняя цель – изменить жизнь верующего полностью, самым коренным образом. Конечная цель духовного роста – это стать подобным Иисусу Христу. Потому что это Его, Иисуса Христа, желание, чтобы каждый ученик стал подобным Ему. Уподобить каждого верующего Христу – это глубочайшее желание самого Господа Бога. Быть подобным Иисусу Христу и есть библейское понятие о духовной зрелости и ученичестве. Это означает думать как Христос, чувствовать как Христос, говорить как Христос, действовать как Христос. Именно эту цель преследовал Павел в своем служении, как он говорит в своем послании, «вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Я сам с благодарностью вспоминаю тех зрелых христиан, которые в дни моего духовного младенчества серьезно и ответственно отнеслись к делу моего духовного роста и воспитания, поддержав меня на пути зрелости. Моя молитва, чтобы мы больше видели такое духовное воспитание новообращенных в церквах во всем мире. Как прискорбно, когда вижу верующих, живущих в суете, в растерянности, в то время, как они могут и должны иметь жизнь полную мира, силы, радости и победы. Иисус дал своим последователям одно великое задание – по всему свету делать людей Его учениками. Он вооружил нас для этого двумя видами служения – проповеди Евангелия, то есть евангелизировать, и снабжать духовно или воспитывать новообращенных. Эти два служения поддерживают и развивают друг друга. Одно воспитание без дальнейшей проповеди благой вести замкнется в самом себе. Евангелизация без поддержки уверовавших не принесет плодов и потому со временем умрет. Таким образом, они неотделимы друг от друга. И когда они шествуют рядом, великое задание Иисуса Христа выполняется во славу Божию. Дав каждому верующему Духа Святого, Господь прокладывает путь к выполнению Его воли. Он ожидает, что каждый христианин станет истинным Его учеником, приобретет духовную зрелость. А вместе с этой зрелостью приходит и чудесная возможность проводить в жизнь оба вида служения, о которых мы сегодня говорили, евангелизации и воспитания. Дух Святой, не переставая совершать свое дело верующим, все более уподобляет его Иисусу Христу. И в то же самое время он побуждает его делиться благой вестью с окружающими, укрепляя их своей верой. Однако личное служение ученичества требует полной отдачи. А своеволие и неподчинение Богу только тормозят прогресс на пути распространения его благой вести и нашего духовного роста. Я хочу предложить каждому из вас еще раз прочитать Матфея 28 главу, 18 по 20 стихи и Колоссянам 1 глава, 28 и 29 стихи и молитвенно попросить Святого Духа помочь вам устремиться всем сердцем на выполнение этого великого задания. Готовы ли вы к служению евангелизации и к духовной поддержке новообращенных? Если нет, то почему? Чего не хватает? Знания или опыта, или желания, или силы Духа Святого? И вот, чтобы помочь вам стать настоящими учениками, мы с Божьей помощью подготовили эту серию радиопередач, одну из которых вы только что сейчас прослушали. Поделитесь приобретенным знанием с друзьями. Я надеюсь, что вы имеете возможность слушать каждую нашу передачу, делать заметки, а главное – применять в вашей жизни все, чему вы научились. Давайте же с сегодняшнего дня сделаем это великое задание Иисуса Христа частью нашей жизни. Будем молиться, чтобы Господь послал нас множить ряды Его учеников. И кто знает, возможно, кто-то из наученных вами, в свою очередь, приумножит ряды учеников не только в вашей стране, но и в других частях мира. Да поможет нам всем Господь.

Туман в глазах и горю в сердце тесно. Вокруг непонимание стена, плитой могильной давит тишина. У ног моих разверзшаяся бездна, и жизнь и нерв натянут, как струна. И вдруг я слышу, как Отец Небесный мне говорит: «Я здесь, ты не одна. Остановись, утешься, успокойся, вдохни всей грудью небу чистоту. Я заберу всю скорбь и суету. Доверься мне всецело и не бойся. Приди и пей из родника любви, моей любви, небесной, совершенной. Прими покой и радость и живи иною жизнью, полной, вдохновенной».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«И царь перешел поток Кедрон». Второе царство 15:23. Давид вместе со своим злополучным окружением перешел этот мрачный поток, спасаясь бегством от изменника сына. Человек, которому благоволил Господь, не был застрахован от беды. Жизнь Давида была полна трудностей. Он был как помазанником Господним, так и страдальцем. А у нас тем более нет оснований надеяться избежать беды. Самые благочестивые святые открывают ей врата с головами, посыпанными пеплом. Так вправе ли мы жаловаться, когда нам тоже выпадает испытание? Самому царю царей не выпал более гладкий и благоприятный путь. Он перешел грязный поток Кедрон, куда сливались нечистоты Иерусалима. У Бога был единственный сын без греха, но ни одного чада без наказания. Что будет нашим Кедроном в это утро? Печальная утрата, неверный друг, клеветнические измышления, дурное предчувствие, то есть все то, что выпало нашему царю. И в чем оно выразится? В телесной боли, в нищете, в преследовании, в презрении. Каждым из этих кедронов Иисус прошел до нас. Во всякой скорби нашей Он не оставлял нас. Мысль о том, что испытания должны бы нас обойти, необходимо отбросить решительно и навсегда. Он, являющийся главой всех святых, знает по собственному опыту ту беду, с которой мы не можем смириться. Являясь гражданами Сиона, глава и вождь которых Иисус, мы должны быть свободны от всякого рода сокрушения. Несмотря на испытания, выпавшие Давиду, он с победой возвратился в свой город. А Господь Давида подобным образом победно восстал из мертвых. Давайте мужаться, ибо победа будет и за нами. Давайте с радостью черпать воду из источников спасения. Хотя на короткое время предстоит нам проходить мрачными потоками греха и скорби. Мужайтесь, воины креста! Царь лично одержал победу, перейдя Кедрон. Сделайте это и вы.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Вы слушаете христианское радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание к Коринфянам, глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господ нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимал?

Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Второе послание к Коринфянам, глава 2. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Второе послание к Коринфянам, глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания.
то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны.

стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы — рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. Псалом 38, 6-8 стих. Жить надеждой. Размышляя о существовании человека, Давид приходит к выводу, что наша жизнь — это пар. Эту мысль подхватывает Иаков, напоминая нам, что наши дни не в нашей власти. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4 глава, 13-14 стих. В одном из гимнов есть такие слова: «Пусть мгновенна быстротечность этой жизни на земле. Каждому отведено определенное количество лет. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. Хотя жизнь на земле коротка, она не должна быть бесцельной. Многие живут так, словно на этом все заканчивается, мало задумываясь над тем, что будет после смерти. Человек задается вопросом: «Зачем я здесь?» Ответ можно найти у того, кто создал нас, не у наших родителей, а у нашего Создателя. Псалмопевец напоминает, что есть Тот, Кто устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей, и добавляет: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 13, 14 и 16 стих. Он не только создал нас, но и заплатил великую цену за наше искупление. Наша жизнь имеет ценность и смысл во Христе. Надейтесь на Него.

это совершайте в мое воспоминание. 1 Коринфянам 11:24. Из этого стиха вытекает, что христиане способны забыть Христа. В этом проникнутом любовью увещевании не было бы никакой необходимости, если бы не пугающее предположение о том, что наша память может нам изменить. Это предположение не является безосновательным. Оно нередко подтверждается не как возможная реальность, а как плачевный факт. Кажется почти невероятным, чтобы те, кто искуплен кровью Агнца и возлюблен любовью вечною, могли забыть своего Спасителя. Но то, что ужасно для слуха, слишком очевидно для глаз. Забыть того, кто нас никогда не забывал, кто пролил кровь за наши прегрешения, кто возлюбил нас до смерти крестной. Возможно ли это? Да. И не только возможно. Совесть нередко подсказывает, что каждый из нас печально виноват, потому что мы относимся к нему как к постояльцу, который остановился у нас на ночлег. Тот, кто должен оставаться в нашей памяти постоянным обитателем, является, увы, только гостем. Крест, на котором должна сфокусироваться память, где забывчивость, незваный незнакомец, оскверняет сапогом беспамятности. Подсказывает ли совесть твоя, что это так? Не обнаружил ли ты сам, что забываешь Иисуса? Кто-то иной овладевает твоим сердцем, и ты забываешь того, кто более всего достоин твоей любви. Вместо того, чтобы не сводить очей с креста, ты переключаешь свое внимание на земные интересы. Непрестанная суетность этого мира, постоянное искушение материальными благами удаляет нашу душу от Иисуса. В нашей памяти хранится ядовитый сорняк, подавляющий лилию долин. Давайте найдем и обовьем вокруг сердца небесную незабудку для возлюбленного Спасителя. И что бы мы тогда ни позабыли, его нам не забыть.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

застыли слезы на глазах. Господь, дай утешение! Нет сна в заплаканных глазах, одно недоумение. Беда пришла в мой светлый дом. Пришла, да не одна. И закрутила все клубком, и душу потрясла. Прости, что так тревожусь я, когда бушует шторм, что я спокойно не смогла спать рядом со Христом. Когда поднялась надо мной огромная волна, экзамен на святой покой я так и не сдала. Отчаявшись в своей беде, к неверью своему вопила я, Господь, к Тебе, зачем и почему? Что здесь могу поделать я? А скалы ветер бьет. Кто, как не Ты, спасет меня? Кто волны отведет? И Ты послал мне свой ответ и показал мне страх и то, что веры в сердце нет, она лишь на устах. И когда лодка шла ко дну, Ты уже близок был. Смотря на панику мою, Ты мне проговорил. Не бойся, чадо, и я с тобой. Всегда с тобою я. Я дал тебе побыть одной, но не бросал тебя. Искал я веру у тебя и бурю допустил. Позволил я прийти ветрам, но я не дал сверх сил. Склонивши голову свою, уже в который раз взялась я за руку твою и поняла в тот час, что весь мой показной покой покоем и не был, что ты меня через прибой доверию учил. И жестом бурю укротив, ты ободрил меня. Не огорчайся, не грусти, ведь я учу тебя. Из первого в десятый класс ты сразу не пойдешь. На жизненном пути не раз колени ты собьешь. В учебе так упал да встал, но ты не стой, иди навстречу будущим ветрам, уверенно смотри. Средь бурь и суеты сует тебя я проведу, среди невзгод и среди бед тебя я закалю. Вот я мой мир даю тебе, вот я даю покой. Доверься мне среди скорбей, ты за моей спиной. И вот настала тишина, шепчу тебе, прости. В твоих руках моя судьба, веди меня, веди. Все намерения твои со мною соверши. Свои священные пути открой и покажи. Смиренно улеглась вода. Так будет не всегда. Не суетись, душа моя, ты в лодке у Христа.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. «Еще на заре моей веры охватило мою душу сомнение, а простил ли меня Иисус во всем, или мне нужно еще что-то сделать? Я решил прибегнуть к самому сильному оружию, которым может воспользоваться христианин. Я перешел в пост. Каждый день просил Бога об ответе. И, наконец, на седьмой день я упал, заплакал и сказал: «Господи, для чего же Ты меня спасал, если я опять должен томиться прошлой жизнью? Дай же мне, Господь, ответ». Я уснул и вдруг увидел распятую и пронзенную руку Христа. В ладони три струйки запекшейся крови, а в середине ладони огромный ржавый загнутый гвоздь. Затем я подошел к этой руке, взялся за гвоздь, повернул его в разные стороны и увидел, как поверх запекшейся побежала свежая алая кровь. И тут я услышал голос Спасителя Христа: «Зачем ты потревожил старое и прощенное тебе?» Я проснулся и попросил прощения за сомнение, и душа моя была наполнена небесной радостью. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Как-то в один предрождественский вечер мы пели гимн «Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя» и вели запись для наших друзей, проживающих на Урале. Друг стук в дверь. В такое позднее время кто бы мог быть? И вдруг говорят: «Милиция, проверка паспортов». Они вошли, и первое слово, которое они сказали, — паспорта. Проверили, а про себя я подумал: приехать за 30 километров в такую глушь, чтобы проверить паспорта? Подождем и увидим. Но ждать не пришлось. Как удар хлыста раздались слова: «Вы арестованы». «Позвольте, я помолюсь», — сказал я. После молитвы повели на улицу, где стоял знакомый мотоцикл, который ясно и показывал им дорогу. Я был доволен уже тем, что милиция не заглянула в другие комнаты, а то лишились бы и магнитофона, и записей. Но всегда вызывает печаль и боль в сердце, когда видишь милых, плачущих детей и жену. Тронулись в путь. По дороге арестовали еще Виктора Гама, затем арестовали Александра Степина. Привезли нас в районный центр, город Цессис, на улицу с немецким пивным названием «Пилс». В помещении милиции нас уже ждал судья, который и прочитал приговор: 15 суток за сопротивление советской власти. Ни одного вопроса, ни разъяснения, а только приговор. Я только на все это и сказал, что объявляю голодовку. В камере находилось человек 15, которые лежали от стенки до стенки. Те, кому не хватало лежачих мест, сидели на краю нар или валялись на полу в проходе, где рядом находилось вонючее ведро. Все были одеты в верхнюю одежду. Ни одного одеяла не было, а также и ни одной подушки. Стены были покрыты специальной штукатуркой серого цвета, похожей на шубу, для того, чтобы на ней не писали. Одно окно вверху. К решетке был приварен толстый железный лист, а в нем несколько дырочек размером 2-3 сантиметра, по которым только и можно было узнать, день ли сейчас или ночь. Я преклонился и стал молиться вполголоса. Едва я закончил, как вошел Александр. Мы опять преклонили колени, затем Виктор и третья молитва. Те, что не спали, с любопытством смотрели на нас. Среди лежачих был военный, которого называли старшиной. Как он сюда попал, мы так и не узнали, ведь для военных существуют специальные курорты. Он приподнялся на локте и спросил: «За что попали?» «За веру». «Врете, у нас за веру не судят», — закричал он. «Друг», — сказал я, — «извини нас, пожалуйста, здесь все люди уставшие с работы. Если позволишь, завтра, когда все встанут, мы тебе ответим на все интересующие вопросы». Все утихло.
мы начали располагаться на полу. И вдруг старшина поднялся и говорит мне: «Ложись на мое место». «Что?»

пожалуйста, совершить молитву». Староста камеры дал знак, и все умолкли. А мы преклонились и помолились вслух о них и о нас, о наших семьях и так далее. Как только последний из нас сказал «Аминь», все опять загудели. Начались разговоры, бесконечные вопросы, но вскоре всех увели на работу. А мы, отказавшись от пищи, могли пребывать в беседах и молитвах. Мы держали голодовку, но с каждым днем становилось труднее. Казалось, что бока побиты камнями, настолько жестоко было спать на голых нарах. Человек, однако, ко всему быстро привыкает. Виктора, как несовершеннолетнего, вскоре отпустили, а Александра, которому было за 20, и меня оставили. Мне исполнилось чуть более 30, но был я в то время инвалидом из-за порока сердца. Вечером после работы все ложились на нары головой к стенке, а мне приходилось ходить взад и вперед, вдоль ног на нарах и отвечать на все вопросы. И так по 3 часа каждый день. Вскоре Александра перевели в другую камеру. У него начались сильные боли в желудке, поскольку он не привык подолгу поститься. К тому же в России, когда постятся христиане, они воздерживаются от питья и еды, как это имело место со святыми в Священном Писании. Моисей не ел и не пил 40 дней и ночей. И Христос постился также 40 дней. Апостол Павел при обращении постился 3 дня и часто в служении, и так далее. Вскоре и меня перевели к Александру в камеру. Однажды ближе к полуночи появился один офицер, который нес дежурство и расспрашивал о Боге, о вере до 5 часов утра, уйдя от нас с благодарностью. На 5-й день голодовки за нас взялись врачи, делали уколы. Наконец, стали насильственно возить в больницу. 3 милиционера держали нас за голову. 3 милиционера держали нас за голову и руки, а врачи тогда проталкивали через горло шланг и вливали мясной бульон. Посадили нас на 15 дней, но готовились дать 7 лет. Верующие соседней общины начали ходатайствовать перед правительством Латвии. Чаще всех обивал пороги у правительственных кабинетов Николай Зименс, ныне проживающий в Найвиде. Всегда с благодарностью вспоминаю о нем за его бесстрашные походы. Но бомба взорвалась там, где никто того не ожидал. 2 наших старших сына, Давид и Виктор, а было им тогда 7 и 5 лет, услышав о моей участи и угрозах властей, решили первый раз в жизни сами поститься. Не знаю, как об этом узнали власти. Причем неудивительно, так как наш дом постоянно прослушивался. Власти перепугались мирового скандала, если бы что-то произошло с нашими детьми. Через 11 суток нас положили на носилки и увезли в больницу. А там нам сразу принесли кушать, и притом мясные блюда. Мы знали, что с нами будет, если это мы съедим. А для стремящихся с нами разделаться печальный исход только и требовался. Мы отказались от твердой пищи. Мест в палатах не было, поэтому нас положили в коридоре. Не прошло и часа, как вдруг заходит мой друг и родственник Николай Зигерт и моя любимая жена Ирма. «Как мы были рады!» «Как вы нас нашли?» – спросили мы. Оказывается, офицер, который однажды был у нас ночью, тайно сказал им, где можно нас найти, но затем добавил: «Я ничего не знаю». Вскоре нас выписали, отпустили в нашу обычную жизнь – жизнь с Богом. После переезда в Германию мы с женой как-то заглянули в книжный магазин. Вам нелегко понять наше удивление, но тем не менее это факт, нас изумивший. Перед нами лежала детская Библия с цветными картинками. Долго не думая, радостные, мы тут же решили ее купить. «Она стоит 30 марок», – деликатно сказала продавщица. «Разве это дорого? 30 марок за детскую книгу – это совсем немало.
будто отговаривая нас, говорил:

девушка. «Вы знаете, — ответил я продавцу, — когда я жил в России и услышал, что у одного человека есть Библия и Новый Завет, то немедленно отправился к нему с надеждой, что он продаст Новый Завет. Я плачу вам 10 рублей», — просил я счастливого человека. «Я не продаю его», — ответил он. «Я хочу быть христианином», — не отступал я, — «но не могу им стать без Слова Божьего. Я отдаю вам 20 рублей». «Нет и нет», — решительно отвечал он мне. «Тогда возьмите 50. Это была половина моего месячного заработка. Никогда не продам и не отдам никому», — категорически заявил мне обладатель бесценного сокровища. И я пошел домой с пустыми руками. Продавщица явно заинтересовалась моим рассказом, а я не мог остановиться и поведал дальше о своих поисках Библии в России. Так настойчиво и неотступно я не просил у Бога ничего, кроме Библии, потому что в ней наша семья нуждалась больше, чем в чем-либо другом. Мы не считались ни с чем и готовы были заплатить любую цену, только бы ее иметь. Наконец Господь ответил на наши молитвы, и мы приобрели старенькую, переплетенную брезентом Библию. Страницы ее обгрызли мыши, а некоторых страниц не было вовсе. Прежний ее владелец уверовал в тюрьме и всю свою юность провел в узах. Какое счастье! В нашем доме теперь была эта святая книга. Мы читали ее все вместе и по очереди долгие годы. Никогда не оценить в полной мере богатств, которые мы почерпнули из нее. Несколько лет спустя мы купили за 53 рубля другую старую Библию с картинками. Ее невозможно было листать. От ветхости страницы ломались и рассыпались в руках. Но мы носили ее и в другие христианские семьи. «Знаю одного верующего в России, — продолжал я, — который в тяжелые послевоенные годы отдал за Новый Завет свою шинель. Зима была холодная, и он буквально замерзал, но испытал действительное счастье и был безмерно счастлив, получив через Евангелие общение с Богом, которого он желал более всего». Заканчивая беседу с продавщицей книжного магазина, я сказал: «Вам трудно это понять. Если вы никогда не переносили голода, вы не сможете представить, насколько мучительны страдания человека без пищи. Еще более тяжкие страдания причиняет духовный голод, когда нет для души духовного хлеба, Слова Божьего». Уходя из магазина, я надеялся, что девушка все-таки поняла, почему мы не посчитались с расходами и купили детскую Библию. Слово Божье — драгоценный подарок Бога человеку. И как счастлив я, что Его божественные истины преобразили некогда и мою жизнь, принесли спасение и жизнь вечную. И теперь я восторженно повторяю слова псалмопевца Давида: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль».

А если бы сегодня Христос жил на земле, летал на самолетах, ездил по стране, ходил бы по дорогам, встречался бы с людьми, обедал и общался, играл бы он с детьми. Его бы приглашали и звали на расхват, и каждый этой встрече, наверное, был бы рад. Готовились к приезду поселки, города, и люди по-другому общались бы тогда. Готовились бы церкви к торжественному дню, и, думаю, по-царски составили б меню. И мы бы ждали очень, когда же к нам зайдет, старались бы в собрании садиться наперед. Мы с музыкой встречали б, украсили бы стол, салютами б стреляли. А он бы к нам зашел? Какую б выбрал церковь? Кто праведнее всех? И кто из всех зовущих в расчете на успех? Он не пошел бы в церковь и в гости б не спешил. Направился б туда же, где раньше он ходил. Поехал бы в притоны, спускался бы под мост и в жаркую погоду, и в лютый бы мороз. Искал бы тех погибших, кого забыли мы, кто просто растворился в объятиях темноты. Порой мы больше ценим, смотря со стороны, не души, а наряды, не жизни, а мечты. И если бы сегодня ходил Бог по земле, дороже всех сокровищ Он оценил бы тех, кого не ценят люди, обходят стороной, а многое земное назвал бы пустотой.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Момент творения. Кипарис кузнечика. Травянистое растение, которое называют кипарис кузнечика, вырабатывает животный гормон. Растение производит много различных химических веществ, но вещество, которое производит кипарис кузнечика, слишком удивительно, чтобы называть его случайностью. За годы ученые открыли ряд растений, которые вырабатывают гормоны, влияющие на рост насекомых, но количество насекомых-хищников, подверженных влиянию этих гормонов, ограничено. А вот кипарис кузнечика производит очень распространенный гормон роста насекомых. Считается, что это вещество, ювенильный гормон, влияет на линьку и рост насекомого. Пока он есть в организме личинки, она растет. Но для того, чтобы превратиться в куколку, она должна перестать его вырабатывать. Хотя у кузнечиков нет стадии куколки, насекомое не будет нормально развиваться, если у него в организме постоянно присутствует ювенильный гормон. Ученые отметили, что когда молодых кузнечиков кормили кипарисом кузнечика, они развивались аномально. У них были перекрученные крылья и недоразвитые яйца. Кипарис кузнечика действительно предлагает эффективный способ борьбы с вредными насекомыми. Один ученый пытался свести на нет значимость ювенильного гормона, называя его случайностью, порожденной эволюцией. Но биохимия слишком сложна, в ней нет места случаю. Отсюда следует, что Бог сам творил все живое. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

много прекрасных, радостных и замечательных встреч. Но встреча с Иисусом была самой главной. И я никогда, никогда не жалел об этом.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы продолжим нашу обширную тему «Божье изобилие». Изучение этой темы привело нас к перечню Божьих благословений, а также к перечню Божьих проклятий, которые мы нашли в 28 главе книги Второзакония. Мы с вами видели, что благословения Божьи приходят через слушание Божьего голоса и исполнение того, что говорит Бог. И наоборот, проклятия приходят через противоположность, через неслушание голоса Божьего и неисполнение всего того, что желает Бог. В обоих случаях благословения и проклятия проявляются в каждой сфере человеческой жизни – духовной, умственной, эмоциональной, физической, финансовой, а также в сфере семейных взаимоотношений. Вчера мы рассматривали Божье средство от проклятий, которое описано в послании Галатам, 3 главе, в стихах 13 и 14. Цитирую. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве, дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Мы указали также, что на кресте произошел установленный Богом обмен. На тело Иисуса Христа упало все наше бунтовство, бунтовство всего человечества, а также все злые последствия этого бунтовства, чтобы мы получили освобождение, и в порядке обмена Бог сделал для нас доступными все благословения, которые принадлежали и принадлежат Иисусу. Таким образом, Иисус Христос сделался проклятием, потому что Он висел на кресте, так как в законе Моисея сказано, что проклят всякий, который висит на дереве. Иисус Христос сделался проклятием, чтобы мы могли получить все благословения Авраама. Я указал также на то, что благословение Авраама покрывает каждую сферу его жизни, и что мы получаем это благословение с помощью Святого Духа, который является водителем, интерпретатором и администратором всего богатства Божества. Сегодня я желаю показать, как эта истина применима специфически к нашей теме «Изобилие Божие». Изучая как благословение, так и проклятие, мы видели, что и первое, и второе приложимо специфически к целой сфере финансовых и материальных потребностей. Давайте сперва взглянем опять на благословение. Во Второзаконии 28 главе, в стихах 11 и 12, мы находим часть благословений. Цитирую. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь дом.

Написано ясным языком. Читаю Второзаконие 28 главу, стихи 47 и 48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Обстоятельства, в которые вводит непослушание Богу, нарисованы в четырех фразах – голод, жажда, нагота и всякий недостаток. Когда вы суммируете эти четыре слова или фразы, то что вы получите? Если у вас голод, жажда, нагота, всякий недостаток, то что это такое, взятое вместе? Наш ответ – абсолютное убожество. Большего убожества нельзя себе представить, чем быть голодным, не иметь питья, не иметь одежды и терпеть во всем недостаток. А это и есть проклятие. Очень важным есть понимать, что убожество есть проклятие, это не благословение, и что крайнее убожество является крайним проклятием. У нас нет достаточно пищи, нет питья, у нас нет достаточно одежды, мы во всем нуждаемся. Терпим недостаток. Это и есть проклятие. Несколько лет тому назад в Новой Зеландии я говорил слово на одном из собраний, на котором я призывал христиан пожертвовать для Бога, для духовной работы, для дела Царствия Божьего. Я говорил, следуя конспекту, который лежал передо мной. Но Дух Святой изменил курс моей проповеди. Он дал мне умственную картину чего-то другого. Дух Святой нарисовал передо мной образ Христа, распятого на кресте. И когда я остановился на проклятии убожества, Дух Святой перечислил для меня все атрибуты проклятия убожества. Голод. Иисус был голоден. Он не ел в течение около 24 часов. Жажда. Одним из его последних возгласов был жажду. Нагота. Его раздели и забрали всю его одежду. Недостаток во всем. У него не было одежды для погребения. Он был лишен всего. Почему все это произошло? Это не было делом случая. Все это было предусмотрено божественной целью. Должна была состояться замена. Иисус Христос взял на себя нашу нищету и проклятие убожества. Он взял его в полноте. Он был голодным, жаждал, был нагим, имел во всем недостаток. Он исчерпал до конца все проклятие убожества. Я желаю это подчеркнуть. Иисус Христос взял на себя не часть проклятия убожества, а полноту его, все убожество, все его проклятие. Каждый аспект этой мысли – нашел свое конечное, законченное осуществление в личности Иисуса Христа, когда Он висел на дереве Голгофского креста. Он видимым образом демонстрировал собою проклятие за тебя и меня. Он взял с собой на крест проклятие болезней, проклятие вины, проклятие отвержения, проклятие смерти. Но особенным проклятием, которое я желаю подчеркнуть сегодня, является проклятие убожества. Проклятие абсолютного убожества почило на теле Иисуса Христа. Он взял его на себя во всей полноте. Он принял на себя все наше убожество, чтобы дать нам взамен изобилие, чтобы мы обогатились его нищетою. Эта мысль очень ясно выражена апостолом Павлом в двух главах второго послания к Коринфянам, которые мы должны объединить в одно. Эти два стиха легко запомнить. Я имею в виду главу и стих. Первый стих записан во втором послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихе, а второй во втором послании к Коринфянам, 9 главе 8 стихе. Если мы сложим эти два стиха вместе, то найдем совершенную информацию о том, как Иисус Христос взял на себя проклятие убожества, что Он предлагает тебе и мне на этой основе. Итак,

В послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих, читаю. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богатым, обнищал ради нас, ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою». Здесь очень ясно представлен обмен. Иисус Христос был богат всеми богатствами небес. Даже в своем земном служении Он не был беден. Я указал раньше в моей радиобеседе, что Он вел свое служение от изобилия. У Него не было недостатка. Он мог накормить 10 тысяч людей 5 хлебами и 2 рыбками. Когда Ему нужны были деньги для уплаты подати, Он послал Петра поймать рыбу в Галилейском море без всякой приманки, просто на крючок, и извлечь изо рта этой рыбы монету, необходимую для уплаты подати. Так что Иисус не был беден в течение своего земного служения. У него не было много денег. Иногда я выражаю эту мысль так. Христос употреблял иногда кредитную карточку своего Отца, и она всегда была годной. Но, взойдя на крест, Он стал бедным. И не только стал бедным, но взял на Себя все проклятие бедности. Он стал бедным, чтобы мы обогатились Его нищетою. Это и есть божественный обмен. Он взял нашу бедность, а нам дал свои несметные богатства. Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе, апостол Павел также говорит об этом, и главным словом есть слово «благодать». Благодати мы заработать не можем. Это нечто, что мы можем получить только даром, через веру. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих, цитирую. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Я люблю этот стих. «Бог обогащает нас всякою благодатью, чтобы и мы, в свою очередь, были богаты на всякое доброе дело, без исключения». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

У поселка Энского на опушке леса есть могилка детская, холмик небольшой. А над той могилкою всю весну и лето белая березонька шелестит листвой. К ней тропинка узкая через поле вьется, на пути протоптанном не растет трава. Уж давно сердечко детское не бьется, но в народной памяти девочка жива. В лето 41-го все дышало зном, от жары и засухи травы полегли. Где-то там, на западе, полыхали боем, на сторонку милую вражные орды шли. В церкви христианские день и ночь молились, от молитв стенающих колебалась твердь, а над Белоруссией черной стаей вились самолеты вражи, сея боль и смерть. Испытанием огненным проверялась вера. Дух и плоть с мгновением яростно сошлись, а к сердцам слабейшим тяжело и серо подползал предательский, жалкий страх за жизнь. Так в одном собрании шло служение Богу. Церковь, преклоненная пред Христом была, возносили слезную к небесам тревогу. За судьбу Отечества боль в сердцах легла. В доме, как и прежде все, проповеди братьев, старенькая кафедра, с камни и цветы. На стене картина Господа распятия, как напоминание смотрит с высоты. Где-то за околицей загремели взрывы, били автоматы, пулемет стучал. Танки с черной свастикой подползли с надрывом, и чужой на улице говор зазвучал. В дом, где шло собрание, дверь резко распахнулась. В касках с автоматами немцы ворвались. Офицер к собравшимся ломанно, но веско молвил недвусмысленно: «Кто желает, молись». Церковь им ответила гробовым молчанием. И тогда картину со стены сорвав, бросив ее под ноги, и как испытание на святыню Божию плюнуть приказал. И кто на распятие плюнет, может выйти. Остальных немедленно тут же расстрелять. И тогда послышалось: это ж не спаситель, а рук человеческих дело, так сказать. И пошла убогая та душа к порогу, и плювок увесистый осквернил Христа. Расступились вороги, дав ему дорогу, в их глазах презрение огонек сверкал. А за ним со вздохами потянулись люди, создавая очередь и толпясь в дверях. Сколько искалеченных тут явилось судеб, годы, проходившие в дом молитвы зря. Так осиротевшую маленькую кучкой, сжавшись в круг пресвитера горстка христиан, с ужасом смотревшие, как один из лучших, в прошлом добрых, ласковых, спешно шли к дверям. Вдруг, толкая очередь к брошенной картине, подбежала девочка лет 6 в слезах, подхватила на руки Божию святыню, от плевков отерла и забыв свой страх. «Иисус, родименький, даже в твоем доме все тебя ругают и в лицо плюют!» И тихонько плакала в своем детском стоне. Стон Иисуса слышался, будто его бьют. Ей ответил коротко выстрел пистолета, жизнь еще не вжившую сердце оборвав. И тогда тихонько, словно кровь совета, алый по распятию ручеек стекал. Тельце обессиленно на бочок склонилось, из груди горячая кровь лилась ручьем. Сердце 6-летнее в той груди не билось. «В чем же виновата ты? Ну скажи мне, в чем?» Мать к дочурке бросилась: «Доченька, родимая, Боже, что творится здесь?» — крикнула сквозь плач. Пистолет, дымящийся в кобуру толкая, дрогнул сердце каменным, даже и палач. Все в оцепенении, ужасом объятые, смотрят на убитую девочку в дверях. И ушли, понурившись, грубые солдаты, никого из церкви так не расстреляв. Посмотрим сегодня на то состояние, в том, в котором мы есть. Может, приугасла сила в нас Господня, и светильник наш перестал гореть. Что мы будем делать во время испытания, когда выбор веры будет стоить жизнь? Когда нужно будет претерпеть страдания или отдать имение, что имеем мы? Нам бы так хотелось, чтоб все верны были,
чтобы все Иисусу сразу отдали. Но кому мы верно сердце отслужили, Богу или имению, или сами себе? Так пусть все, что мы имеем, посвятим мы Богу и послужим верно, искренно Ему. Изберем ту верную узкую дорогу и войдем в священную вечную страну.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Христос – совершенный врач, и прежде всего Он восстанавливает у пациента слух. В дни своего пребывания на земле Он нередко восклицал в беседах: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Но уши многих людей не воспринимают информацию от Бога, поскольку они слишком сосредоточены на самих себе. Доктор Уоррен Уипси в комментариях на послание к евреям рассказывает об одном жителе города Лизе в Англии, который однажды явился на прием к врачу для проверки слуха. Доктор вынул у этого человека из уха слуховой аппарат, и пациент сразу же стал слышать лучше. Оказывается, он в течение 20 лет носил аппарат не в больном, а в здоровом ухе. А умение слушать заключается в способности не думать, что ты скажешь, когда собеседник замолчит. Человеку дан один язык, чтобы говорить, и два уха, чтобы слушать. Поэтому приготовим себя больше к тому, чтобы выслушивать Слово Божье, а также и других людей. Разумный человек умеет слушать, ведь разум заключается в духовном слышании. «Слушай, Израиль, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» Второзаконие 6.4. «Господь, Бог, открыл мне ухо» Исаии 50.5. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое» Исход 54. «Не ухо ли разбирает слова» Иов 12.11. «И уши всего народа были преклонены к книге закона» Неемия 8.3. И напротив, непонимание Божьей воли обусловлено необрезанностью сердца и ушей. Ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Иеремии 6.10. В случае восстановления духовного слуха верующий человек признается: «А однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога» Псалом 61.12. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям» Откровение 3.13.22. В противном случае произойдет то, что подметил Владимир Соловьев: «Как слепо люди ненавидят, и как случайно страстью дышат, имеют очи и не видят, имеют уши и не слышат».

Растаял день, как сахар в теплом чае, а вместе с ним ушли заботы прочь.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Часы пробили 4, и Иосиф был на месте взволнованный и счастливый. Радость и уверенность в своем будущем счастье светилась в его глазах, когда он вошел в дом. Голос Долорес слышался сверху. «Поднимись сюда, Иосиф!» Перепрыгивая ступеньки, Иосиф помчался наверх. На верхней ступеньке стояла Долорес. Взгляд ее был торжествующий. На ней было длинное белое платье. Оно подчеркивало ее прекрасную фигурку. Лицо ее от ожидания раскраснелось, глаза блестели. Ее длинные русые волосы были наполовину прикрыты фатой, расшитой нежными белыми цветочками. «Как тебе мое платье нравится, Иосиф?» «Как нравится, Долорес? Это просто сказочно!» «Вот это я только и хотела слышать!» — весело смеялась Долорес. «Теперь можешь снова идти вниз, а ты сегодня тоже очень нарядный!» Он в нерешительности остановился на ступеньках. «Что случилось, Иосиф?» «Как ты думаешь?» — серьезно сказал он. «Перед нами сейчас ответственный шаг. Может, нам, прежде чем мы поедем на венчание, помолиться Богу и попросить Его помощи, пусть Он нас ведет?» Они вместе склонились возле ее кровати. Иосиф помолился первый. «Дорогой Господь», — сказал он, — «благодарю Тебя за Долорес. Благодарю за то, что мы через Тебя и Твоей любовью связаны. Господи, Ты знаешь, как нас огорчает отношение моего отца. Мы не знаем, что приготовило нам наше будущее, сколько радости, сколько страданий, но что бы нас ни ожидало, помоги нам оставаться верными Тебе. А мне помоги стать хорошим мужем для Долорес. Дай нам обоим здоровье, силы и что нам еще понадобится, чтобы следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Потом молилась Долорес. «Дорогой Отец Небесный, и я хочу Тебя благодарить за то, что Ты послал в мою жизнь Иосифа. Он меня в прошедшие 3 года сделал такой счастливой. Помоги мне стать ему хорошей женой и верной спутницей жизни, которая с ним будет делиться не только радостями, но и все свои заботы. Помоги нам не ожесточаться против его отца, но относиться к нему с любовью. Подари нам, Господи, возможность примирения с ним. Во славу Иисуса Христа. Аминь». В 4-местной коляске Джеди Бейса они отправились на венчание. Иосиф и Долорес впереди, Виргиния и Фредди сидели сзади. В 6 часов началась простая, но впечатляющая церемония венчания молодых в доме Гельберта Льеньерда. На какое-то мгновение в комнате установилась торжественная тишина. Гельберт молился и, благословляя, возложил руки на сочитывающихся. Иосиф поцеловал свою невесту. Потом Виргиния поцеловала их обоих. Уже не первая пара сочеталась здесь, в большой жилой комнате Леньерда, но это ни в коей степени не умаляло чувство счастья, которое наполняло Иосифа и Долорес. Это была их свадьба. Никто не мог забрать у них этого счастья. На обратном пути говорили мало. Молодая чета, сидевшая спереди, была слишком счастлива, чтобы много говорить. А Виргиния и Лавелл тоже молчали. Свадебный ужин был уже готов, когда они приехали к Бейсам. Джеди и его жена встретили молодых с распростертыми объятиями и пожелали им для совместной жизни Божьего благословения. Весь вечер проходил спокойно и счастливо. На следующее утро новобрачные отправились в свадебное путешествие на запад. Они хотели несколько дней побыть одни. Было так много, о чем хотелось поговорить и спланировать для будущего. При этом речь шла не только о новом жилье и совместной жизни, но и о призвании служить Богу и о требованиях к ним, как к семье. Иосиф и Долорес хотели быть полезными в делах Божиих. Иосиф Амстронг и его молодая жена устроились в одной половинке 8-комнатного дома Джона Гаксера. Иосиф работал у Джона. Помимо этого, он имел свое собственное хозяйство. Он купил себе жеребенка, а потом продал его с выгодой в $60. Каждый день Иосиф молился о том, чтобы Господь посылал им все необходимое для их совместной жизни.
Так прошел год, а Бинет ни разу не пригласил сына с женой к себе в гости. Анни каждый день плакала, потому что это ее страшно угнетало. Виргиния, найдя себе работу, ушла из дома, и жизнь Анни стала совсем одинокой. Она искала утешения и силы в молитвах. Без Божьей помощи разочарования и огорчения, которые сыпались на нее так обильно, наверное, бы ее совсем пригнули к земле. Ее твердая вера в то, что все зависит от Божьей любви и милости, давали ей силы дальше надеяться, что день примирения должен когда-то наступить. Она никогда не сопротивлялась идти теми путями, которые уготовил ей Бог, но всему, что ей посылалось, она послушно говорила «Аминь», потому что была уверена, что Бог держит над ней свою охраняющую руку. «Иосиф», — сказала она как-то в воскресенье, «почему бы вам с Долорес не прийти сегодня разок к нам на обед?» Она, как и каждое воскресенье, снова проложила себе через людскую толпу путь к сыну, чтобы иметь возможность поговорить с ним хоть несколько минут. «Разве отец нас пригласил?» «Нет, он сказал, чтобы я тебя не приглашала». «Но пусть это вас не беспокоит. Если наше общество ему не подходит, пусть кушает отдельно». «Я бы хотел, мама, чтобы он нас пригласил. А что, если вы сегодня на обед поедете к нам?»

0: «За вами приеду». «Нет, вы нам не помешаете». Бинет повесил трубку. «Я поеду в город, заберу с вокзала господина Коллинза с его женой», — крикнул он на ходу Анни, которая хлопотала на кухне. «Они в городе покушали так, что ничего готовить для них не надо».
1: «И что это их сюда привело?»
0: «Они здесь проездом по дороге к побережью, где хотят посетить некоторых своих родственников. Они пробудут у нас 1 или 2 дня». «Не смотри так ошалело», — сказал Бинет резко. «Для меня это честь, что они нас за друзей считают. Может, я произвел на них хорошее впечатление».
1: Они не пробыли и 5 минут в доме Амстронгов, как Мильтон Коллинз начал спрашивать про Иосифа. Такой интерес к его сыну злил Бинета, но он старался не подавать вида.
0: «Нам бы очень хотелось его навестить, прежде чем мы отправимся дальше», — сказала Эвалена. «Правда, Мильтон?» «Да, именно так. В этом молодом человеке есть что-то такое, что я никогда не забуду. Он все еще так же крепко стоит на путях веры, как тогда».
1: «Думаю, что да», — отвечала Анни. «Как ты думаешь, Бинет?» Бинет нервно передернул плечами. В его глазах недоброжелательность сменялась неуверенностью. Что ему на это отвечать? Больше всего ему хотелось сейчас уйти отсюда, но на это не было никакой причины. Хоть бы телефон зазвонил, что ли, или кто-нибудь в дверь постучал, чтобы прервать этот неприятный разговор. Анни не спускала с него глаз и ждала ответа. К тому же тут сидели господин Коллинз со своей женой и тоже были в ожидании. «Ну», — произнес он после короткого молчания, и голос его звучал хрипловато, словно натреснуто. «Руководители церкви в нем уверены, если судить по тому, как они поручают ему работу в церкви. Мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы в воскресной школе руководил 22-летний». «Великолепно», — сказал Мильтон Коллинз. «Действительно хорошо, а? Мне на самом деле очень хочется с Иосифом встретиться. Может, мы завтра поедем к нему на обед? Мне, конечно, неудобно самому себя предлагать. Анни, может, ты это организуешь?» «Я охотно это сделаю. Они очень обрадуются вашему приезду, правда, Бинет?»
0: «Что?» «Конечно!» Бинет нервно провел себя по носу. Бинету ничего больше не оставалось, как сопровождать 2 своих друзей в дом сына. Они же не могли и предполагать, что он там еще никогда не был, и это не должно было ни в коем случае выйти на свет Божий. По дороге Бинет говорил о погоде, об урожае, про свою ферму, про что угодно, только не о своем сыне Иосифе. Дверям открыла Долорес.
1: «Сердечно всех приглашаем», — произнесла она и поцеловала Анни в щеку. «Я так счастлива познакомиться с вами, господин Коллинз. Иосиф мне часто о вас рассказывал. Заходите, пожалуйста, в зал и рассаживайтесь. Иосиф должен появиться с минуты на минуту».
2: «Могу я тебе чем-нибудь помочь, Долорес?»
1: «Нет, спасибо, мама, у меня все уже готово». Из кухни доносился вкусный запах. Когда Иосиф вошел в комнату, Долорес и гости сидели и весело болтали в непринужденной обстановке.
0: «Иосиф!» Мильтон Коллинз встал и пошел через всю комнату к нему навстречу. «Ты не знаешь, как я рад с тобой снова увидеться, да еще в твоем доме. У тебя хорошая жена, Господь тебя благословил, Иосиф».
1: «Спасибо, господин Коллинз, хорошо, что вы решили побывать у нас в гостях. Как вы себя чувствуете, госпожа Коллинз?
0: Я так рад, что мы снова встретились. Отец, как у тебя сегодня самочувствие?»
1: И он сердечно пожал ему руку.
0: «Спасибо, хорошо», — сдержанно ответил Бинет. «Мама, я убежден, что для тебя это была замечательная неожиданность, да?»
1: «Самое счастливое за последнее время», — улыбаясь, ответила она. Эта улыбка вызвала к жизни в глазах у Анни такой чудесный блеск, какой Иосиф не видел в них уже долгие годы. Долорес была замечательной хозяйкой, и никто не мог, уходя, сказать, что плохо провел время, даже сам Бинет.
0: Он был на редкость приветлив, хотя не принимал участия в беседе, но иногда говорил что-то, так что у Коллинза не могло проявиться подозрение, что

отец и сын не понимали друг друга. Он играл свою роль очень хорошо, так что сама Анни душевно отдыхала. Ну, настоящий артист. «Ну, теперь ваша очередь побывать у нас», — сказала Анни, собираясь уходить. «Большое спасибо, мама», — ответила Долорес. «Но таких формальностей мы придерживаться не будем. Мы всегда тебе будем рады. Так что не откладывайте и приезжайте снова». Лавелл тоже давно у нас не был, а Виргиния уже в воскресенье не работает, я думаю. Нет, конечно. Что, если в воскресенье все к нам на обед приедете? Сегодняшняя встреча была такой короткой. Можно надеяться? Это пусть Беннет решает, последовал ответ Анни. Беннет откашлялся, несколько раз провел рукой по краю шляпы, потом сказал: «В этом деле последнее слово за Анни». В его голове мысли смешались, и он просто не нашел в этом случае удобной, удачной отговорки. «Иосиф», — сказал Коллинз и подошел к нему поближе, — «вы обязательно должны разок побывать у нас. Я это говорю вполне серьезно. Если вам вдруг захочется купить себе собственную ферму, то помните, что у нас на Западе, совсем недалеко от нашей общины, есть хорошие фермы. А такой молодой человек, как ты, Иосиф, в нашей церкви очень был бы нужен. Я верю, что у Бога с тобой еще много планов, Иосиф. До свидания. Какое у тебя образование?» Коллин стоял уже на нижней ступеньке лестницы, а Беннет между тем уже ушел к воротам. «Я закончил только среднюю школу». «Но он учится почти каждый вечер, господин Коллинз», — вступила в разговор Долорес. «Это ты хорошо делаешь, Иосиф». «Почему он об этом спрашивал?» — хотела знать Долорес, когда они остались снова одни. «Наверное, подумал, что мне это необходимо». На следующее воскресенье у Беннета были на редкость сильные головные боли, и Анне пришлось позвонить сыну и сообщить, что их приезд отменяется. Беннет искал себе помощника для уборки урожая, но никого не мог найти. Один он никак не мог справиться со своей работой в винограднике. Лавелл был еще слишком молод, да если бы он был и старше, то у него было достаточно работы на ферме. Кроме того, он еще школьник, ему еще целый год учиться. Грозди созрели, их обязательно нужно срезать, но по какой-то необъяснимой причине Беннет никого не мог нанять себе на работу. Сложившиеся обстоятельства сделали его болезненно раздражительным. Становилось очевидным, что он потеряет много денег, а это было, по его понятиям, самое страшное, что с ним могло случиться. У него пропал сон и аппетит. Когда Анни была дома одна, она позвонила Иосифу. «Сынок, у отца много работы в винограднике. Она захлестнула его с головой», — сказала она. «Виноград надо обязательно отправить на рынок, а он никак не может найти никого, кто бы ему помог. Один мужчина помогал ему полдня, но потом больше не пришел». «Да, жаль, конечно. А почему он не обратится к Ирне?» «У Ирни тоже нет времени». «Может, он его не спрашивал?» «Спрашивал. Я это точно знаю. Отец трижды был у него. Такой нервный и раздражительный он еще никогда не был. Может, ты выберешь время, чтобы ему хоть один денек помочь?» «Если я встану в половине третьего или в три и сначала свою работу сделаю, то я смогу после обеда приехать к нему и несколько дней помочь в отправке винограда на продажу. При этом я смогу попутно и кое-какие свои дела справить». «Но это же будет для тебя двойная нагрузка, Иосиф. Это ты долго не выдержишь». «Несколько дней я, наверное, смогу, мама. Я рад, что ты позвонила. Попробуй одолжить у Джона коня и подводу, хотя я завтра приеду, чтобы отцу помочь». Иосиф встретил своего отца, когда он на следующий день ехал к винограднику. Отец как раз нагружал ящиками воз и приготовился отвезти его в город. Иосиф заговорил с ним, но его отец смотрел прямо перед собой и не ответил ему ни слова. Когда Иосиф, доверху нагрузив свою подводу виноградом, съезжал с горы, он у подножия снова встретил отца, теперь уже возвращавшегося из города.
Иосиф снова обратился к нему, но Бенет с неподвижным лицом проехал мимо. 4 раза они встречались в этот день, но ни разу Бенет не обратил внимания на своего сына, который все снова и снова пытался с ним заговорить. «У меня просто сердце разрывается», — жаловался в тот вечер Иосиф. «Почему он так осложняет жизнь не только мне, но и себе?» «Свою оплату за труд ты получишь в небесах, Иосиф», — успокаивала его Долорес. «Я же помогаю ему не потому, что жду от него оплаты. Я это делаю, чтобы ему показать, что я на него не сержусь и ничего против него не имею. И хочется маме жизнь облегчить. Он, наверное, дома все это время вел себя ужасно». «А ты завтра снова поедешь в виноградник?» «Да, я собираюсь. И если он опять так будет с тобой обращаться, меня это не остановит». Иосиф ездил в виноградник отца и помогал ему в уборке урожая не только на следующий день, но целую неделю. И до последнего дня Бенет Амстронг не только ни разу не разговаривал, но даже и не смотрел в сторону сына. Когда в конце недели Иосиф пришел домой, он опять был готов заплакать. Усталый от тяжелой работы и постоянного недосыпания, он положил голову на стол и застонал. «Нет никакого смысла заботиться о моем отце. Лучше всего было бы сейчас же отсюда уехать, чтобы он от меня наконец избавился. Он ведет себя так, будто я его злейший враг. Но Бог знает, что я только хотел ему помочь. Может, он думает, что ты собираешь ему на голову горящие уголья, а это он не может перенести. Я тут ничего изменить не могу. Бог видит, что я это делал из любви, к тому же он мой отец, Долорес, ведь он никак не мог найти себе помощника. Успокойся, Иосиф, мне это так же больно, как и тебе. Я этому верю. Да, Иосиф, разве мы не одно целое? Что тебе боль причиняет, то и меня ранит. Разве я не обещала во всем, в заботах и в радости быть с тобой? Да, ты обещала. Иосиф притянул Долорес к себе. И теперь ты понимаешь, почему прежде чем ехать венчаться, я предложил вместе помолиться. Тогда, Иосиф, я не так все понимала, как сегодня. И ты будешь поддерживать меня независимо от того, как отец себя будет вести? Ну, Иосиф, ты же знаешь. Долорес обняла его за шею. А что, если мы себе поищем ферму на западе? И как скоро? Как только сможем. Если ты считаешь, что так будет лучше, то я согласна.

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих

Церковь моя, я тебя очень жду. Дни и минуты до встречи считаю. Все приготовлено, скоро приду, славную на облаках повстречаю. Помню тот день, когда ты родилась, я за твое искупление плакал. Там, в Гефсимании, тяжкий был час, пот от борьбы крови каплями капал. Ну а потом, чтобы жить ты могла, возраст пришла, расцвела, возмужала. Меня на Голгофу дорога вела, злая толпа мою жизнь забирала. Я добровольно ее отдавал за тебя, моя церковь, моя голубица. Дьявол в жестокости меры не знал, местью кровавой желал насладиться. Но проиграл он, и я вновь живой. Смерть победил, выкуп сделал навеки. Жду с нетерпением встречи с тобой в скинии Бога и человека. Враг за тобою ходил по пятам, но ты в молитвах душой ко мне льнула. Я же любовью тебя согревал, чтобы в мороз на пути не уснула. Били тебя за меня, обзывали, грязью кидали в прекрасный наряд. Но а невеста моя защищалась, не отводила от Господа взгляд. Пели мы вместе, что кончится битва, будет победа, ты встретишь меня. В чистом весоне, который хранила, выйдешь, как золото из-под огня. Церковь моя, время встречи так близко. Стихла буря, и будто закончился бой. Ты же к земле наклонилась так низко. Мирное небо, поле в цветах пред тобой. В сон погрузясь, не торопишься больше. Жизнь для тебя стала здесь хороша. В призрачном счастье и ложном покое больше не тянется в небо душа. Взгляд отвела от святого чертога. Редки молитвы, закрыты уста, зрение почти слепотой пораженно, уши глухи, чтобы слышать Христа. Церковь моя, пробудись поскорее, враг за спиною расставил капкан, взор затуманился ложным покоем. Это коварный, смертельный туман. Выдержав битву, пройдя через бури, о, неужели заснешь навсегда? Нет, восстань же скорей и укройся от пули, дуло вражьей винтовки уже у виска. Я тебя очень жду. Не смущайся, родная, в небе отдых желанный и вечный покой. Там, в чертогах небесных прекрасного рая, песнь победы споем пред престолом с тобой. Настанет венчание, забудешь печали, невесту мою приведу к алтарю. Вот церковь моя, голубица святая, царица, которую очень люблю.

Злопамятный человек губит самого себя. Воспоминания о злом держат его в напряжении. Он не может расслабиться, поскольку не в состоянии забыть плохое. Тело, как известно, должно отдыхать. У человека злопамятного этого нет. Его мозг подобен сильно накаленной лампочке, которая быстро перегорает и выходит из строя. Он, как скорпион, в экстремальных стрессовых ситуациях жалит самого себя, будучи наполнен ядом. Ведь яд куда-то должен выходить. Внутри организма он опасен. Он подобно пороховой бочке, когда-нибудь взорвется. Потому иногда этот яд вырывается наружу в виде сплетен, клеветы, злоречия. Тогда жертвами его становятся люди, открывающие уши злоречивому человеку. Но если такой возможности нет, и язык, исполненный смертоносного яда, по выражению апостола Иакова, не находит готовых слушать ушей и открытых сердец, то этот яд изливается в кровь и внутренние органы злого человека. Он как бы травит самого себя. Развивается внутренняя интоксикация, то есть отравление организма. Всякого рода злопамятность, обидчивость, недовольство, возмущение, ропот, ожесточение, зависть — это мины замедленного действия. У них есть свой часовой механизм. Со временем они взрываются инфарктами, инсультами, гипертоническими кризисами. Злопамятность и все ей подобное нарушает правильный биоритм жизнедеятельности организма. В биохимической картине происходит перестройка. Одним словом, этот яд ведет человека к погибели и духовной, и телесной.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Мир вам, дорогие братья и сестры. Меня зовут Дмитрий Янцин, я живу в Средней Азии. Ну и братья попросили немножко рассказать о наших краях, может, кто был уже. Средняя Азия – это большая территория. Самое большое объединение – это Сибирь территориально, а потом Средняя Азия. С севера на юг – это 3500 километров. Ну и причем очень разный климат, резко континентальный. Ну, например, все думают, Средняя Азия – это где очень жарко, много фруктов. У нас, вот где я живу, там нередко бывает температура зимой минус 50. Ну, как в Сибири, то далеко не везде так бывает. А вот на юге, в Узбекистане, там летом бывает, ну, настолько жарко, это у самой границы с Афганистаном, допустим, заправки лет, ну, в жару поливают пожарники, потому что температура под, ну, прямыми лучами солнца до 90 нагревается. Бывают просто произвольные взрывы. Средняя Азия – это 5 больших государств или республик. Это Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Киргизия. Республики изолированы друг от друга. Практически во всех республиках изданы или приняты богопротивные законы. Большие штрафы. Ну вот в этом году немножко помягче было, меньше судов. Позапрошлом году пик был, 111 судов было только в Казахстане. В этом году меньше, слава Богу, мы благодарим за молитвы, за ходатайство. Это, я хочу сказать, ходатайство – это тоже большое благовестие. Вам иногда посылают ответы и говорят, это не ваше дело. Ну, я своими словами, не лезьте, у нас государство самостоятельное. Ну, и вроде бесполезно, иногда нас спрашивают, а стоит писать? Конечно, стоит. Я приведу один пример. Или два примера. Одного брата молодого, ну, он недавно уверовал, переехал на миссионерское служение, его вызывают в прокуратуру и говорят, все, дело заводим, там вплоть до тюрьмы. Но он не очень опытный, он говорит, вы знаете, а я позвоню в отдел заступничества. А прокурор говорит, да хоть куда звони. Ну и он позвонил, и пошли ходатайства. И опять прокурор его вызывает и говорит, слушай, вот телефон, звони в свой отдел, только чтобы перестали писать и ходатайствовать. Вот так бывает, это большое свидетельство. Одного брата судили, это в Казахстане было, и у него, судья объявляет, что 7 томов уголовное дело. Ну, а брат удивился, думает, ну, или к расстрелу готовят, ну, 7 томов. И притом вот большие тома. Он говорит судье, ну, вообще судье нельзя вопрос задавать. Он говорит, да вы что, откуда столько томов, дел набрали? А судья говорит, ваше дело совсем маленькое, вот такое, а все остальное – это ходатайство со всего мира. А прокурор говорит, слушай, а кто ты такой? Откуда тебя знают в Австралии, в Канаде, в Америке? А потом подумал, говорит, вот если я попадусь и сяду на твое место, ни один не напишет, никто не вспомнит обо мне. Кто ты такой? Но это большое свидетельство. Самая изолированная страна у нас в Средней Азии – это Туркмения. Оттуда в свое время депортировали всех служителей, и практически попасть туда, там теперь ни одного рукоположенного служителя нету, но немало верующих, много там туркмен верующих. И туда попасть очень трудно. Каждый въезд наш, посещение Туркмении, это просто самое настоящее чудо. Я помню, когда первый раз я хотел поехать туда, в Туркмению, позвонил в туристическое бюро и спрашиваю, вы делаете визы? Они говорят, мы открываем визы в любую страну мира. Я говорю, вы в Туркмению мне сделаете визу?
пауза, там они немножко растерялись, а потом говорят: простите, в любую страну мира, кроме Туркмении. Ну и действительно, туда очень трудно попасть. И еще труднее туда ввести духовную литературу. Практически, но это не только в Туркмении, это и в Узбекистан также. Вот как-то группа братьев ехала, и, ну, когда проверяли, там просвечивает, все прослушивает, ну, и потом обнаружили у них на всю группу один единственный трактат. Вы знаете, сколько проблем было? У них логика какая? Трактат, ты должен его кому-то отдать. Если ты кому-то отдашь трактат, ты, значит, миссионер. А миссионерская деятельность запрещена, значит, это большое ЧП. Вызвали комиссию с Министерства по делам религии, допрашивали, упрашивали, все, столько времени их задержали. И вот в Туркмению, наверное, еще труднее попасть. Там вот крещение принимают, мы не можем обеспечить, ну, чтобы Библию подарить или сборник песен. Там до сих пор, между прочим, поют по старым сборникам песен Возрождения. Но вы знаете, Бог наш, Бог всемогущий. И Господь иногда, может быть, не широкие двери открывает, но я называю это окно. И вот одно из окон такое было. Мы открыто рассказываем, потому что мы не о всем рассказываем. Но об этом можно рассказывать. Мне предложили друзья, верующие из Европы, это не эмигранты, и говорят: давайте мы попробуем завести духовную литературу в Туркмению. Я им говорю: друзья, это ж невозможно, а как вы хотите? Ну, очень просто, самолетом возьмем чемоданы, чемоданы, литературу и поедем в Туркмению. Я говорю: так это ж невозможно. Но они говорят: ну, если вы так скажете, утверждаете, мы не будем делать. А если позволите, мы попытаемся, мы ж молимся, мы люди верующие, а Бог наш, Бог всемогущий. Ну, и мне стыдно стало. Я говорю: да благословит вас Господь. Вот они поехали, взяли чемоданы, положили туда Евангелие на туркменском, на русском. И самолетом приземлились в столицу и ожидают. У них тоже были планы, ну что-то сработает, может там энергию отключат, может таможенники спать будут или как там. Вот они представляли, заходят, все работает, инспекторы при форме, работает вот этот вот сканер, экран. Ну и когда они растерялись, когда их очередь дошла до этого сканера, ну, они совсем потерялись. И один наблюдает, в экран заезжает чемодан, и там в чемодане видно литература, книги. И этот инспектор, он нажимает кнопочку, ну, приблизить вот видимость, и внимательно разглядывает. Я не знаю, что он там видел, и говорит: полный порядок, проходите дальше. Итак, второй чемодан и третий чемодан. И вот они благополучно прибыли в дом верующих, и когда открыли эти чемоданы, брат говорит: вы откуда? Вы, наверное, вы с парашюта как-то, или как? Это ж не может быть. Они говорят: да нет, самолетом. А куда? Ну, в аэропорт. Да не может быть. Может, друзья. А потом, вот тот брат, который их отправлял, он мне рассказывал, как это было, и мне все понятно стало, друзья. Он говорит: я их отвез в аэропорт, вернулся домой, это был вечер. И я знал по времени, когда они будут проходить вот этот сканер. И говорит: с вечера и до самого утра я закрылся один в комнате, встал на колени и не вставал. И вот они чудеса, друзья. Удивительно, ничего удивительного. Бог наш, Бог всемогущий. И много таких окон Бог открывает, и слава Богу. Друзья, у нас много уверовавших из народов ислама, ну много как, конечно, не тысячи, но слава Богу, ну около тысячи уже. Им бывает очень трудно, когда восстают родные, когда выгоняют их из дома. Бывает, вот один молодой человек уверовал, женатый, семью имел, а там
там немножко другие условия. Вам может трудно понять. Мусульманство – это совсем другой образ жизни. И вот пришли родные, ее родные, его родные, забрали детей вначале, потом жену забрали. И это нелегко бывает. А потом бывают работники полиции и много-много всяких проблем. Вот один брат в прошлом году пережил очень много. Но он уверовал, молодой узбек, и такой ревностный благовестник. А у него, ну там живут очень-очень бедно. Друзья, я немножко расскажу, попросили проповедь, чуть потом будет, если вы наберетесь терпения. Он жил очень бедно, и он молился Богу: «Господи, дай мне какой-нибудь транспорт». Конечно, он не мечтал о машине, он просил хотя бы старенький велосипед. И у него сестра тоже верующая. И они решили выпекать булочки, продавать и в копилку опускать эти денежки вырученные, и на эти денежки купить велосипед для благовестия. И вот у них такая бойкая торговля пошла. И, ну, очень успешно. Сестра выпекает, он продает. И они не считали, в копилку ложат, а потом в один день перестала торговля. Они в смущении. Брат сестру говорит: «Ты, наверное, сахар не стала добавлять в булочки. Не берут мои булочки». Она говорит: «Нет, все так же делаю». «Но в чем дело?» Ну, а потом стали думать: давай копилку откроем. Открывает, а там по сумме как раз уже хватает на велосипед. Ну, им понятно стало. Купили старенький велосипед «Урал» советский. И вот он стал, взял рюкзачок, трактатики и по аулам, по кишлакам. Он ездил, где-то его били, где-то принимали, где-то его почитали за посланника Бога. Где-то увозили в полицию, 15 суток ему давали. Ну и так он благовествовал. А потом у него родные неверующие, кто-то из родных работал.

автомат. А старший говорит: бесполезно, фанатик, поехали отсюда. Ну, они садятся в машину, а он говорит: а я как, мне ж на работу надо, может, вы подвезете меня? Ну, вот такой простенький брат, вы знаете, а Бог его благословляет. А другой уверовал, инвалид, у него обеих ног не было, он в доме инвалидов жил, но очень искренне уверовал. И вот его миссия была, это из комнаты в комнату, он передвигался в него, ну там бедно живут, коляска самодельная, вот на таких колесиках. И вот он передвигается, директор дома инвалидов очень возмущался, отвез его в суд, там ему большой штраф присудили. Но он продолжает благовествовать, его снова судили, потом третий раз судили. И вот этот директор дома инвалидов после зачтения решения суда, он вдруг глаза открыл и говорит: «Господин судья, а кто штраф будет платить? Он же не имеет ни пенсии, ни...» А судья подумал, говорит: «Ну ты и будешь платить, кто ж будет платить?» Ну и этот брат умер уже. Умер большим должником перед государством, но получил венец праведников. Вы знаете, приятно видеть вот таких простых, уверовавших, но искренних благовестников, которых не останавливает ничто. Ну, я хотел еще сказать, что у нас уже есть служители. Казахи, узбеки есть, слава Богу, труженики. Ну, а теперь я хотел прочитать Слово Божие из первого послания Коринфянам. Я буду читать глава 9, два стиха, стих 16 и 17. И на два слова обратить внимание, это будет тема моей проповеди. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Тема моей проповеди будет два стиха из 16 стиха «Необходимая обязанность». Друзья, я не знаю, как у вас, но я нередко встречал вот это слово «обязанность». Даже верующим людям не нравится. Люди хотят жить свободно, говорят, мы живем по благодати. И понимают превратно благодать Божию, понимают, благодать – это все, что хочу, то и делаю, что не хочу, то не делаю. Но Писание говорит, что есть у нас обязанности. И одна из обязанностей – это благовествовать. И если я это не делаю, горе мне. Вообще в этом тексте апостол Павел говорит о трех категориях верующих. Я хотел бы, чтобы каждый мог определить свое место, к кому я отношусь. Вот, во-первых, Павел говорит, что есть люди, которые не благовествуют. И, к сожалению, и у нас есть такие люди, которые никогда это не делают. Они, может быть, даже вот на такие конференции приезжают, но они не благовествуют. А вторая категория – это люди, которые благовествуют, имеют в этом радость, имеют внутреннее побуждение. И Павел говорит, таким людям будет награда, и великая награда. А третья категория людей – это которые благовествуют просто по обязанности. Ну, допустим, попал в группу благовестия, но все делают, и мне надо делать. Или вы знаете… Иногда я испытываю такое чувство. Я еду в поезде, и я думаю, я Божий служитель. Я просто не имею права молчать. У меня, может быть, нет такого большого дерзновения, но в силу своего положения я понимаю, это обязанность. И я делаю это. И это тоже хорошо. А чем хорошо? Ну, по крайней мере, Бог не будет меня судить. Если я не буду делать, то мне горе написано. Но самое лучшее, самое высокое положение – это если я делаю по вдохновению. Ну вот, допустим, я приведу такой пример. Мы полгода назад проводили

0: вечность Сына Своего. Я был и до сих пор наполнен этими чувствами, и я часто об этом говорю. Я живу этим. Или наоборот, может быть, не переживание, а большое благословение. Иногда элементарно бывает. Ну, я еще один пример расскажу. Как-то мне посоветовали, мы имели огород или дачу с семьей. Семья большая у нас. И вот мне посоветовали новый метод выращивания картофеля. И я сделал все, постарался по этому методу сделать. И вы знаете, осенью я так удивлялся. Картошка, ну это надо было видеть. Какой хороший урожай, какое благословение. И вы знаете, я много рассказывал об этом. Я удивлялся, на день жатвы я всей церкви рассказал. И так вот, я был наполнен этим. Вот если мы наполнены, это великое благословение. Но, друзья, я хочу обратить внимание, если я не выполняю, вот я еще раз напомню, тема проповеди «Необходимая обязанность». У нас в житейских вопросах тоже есть определенные обязанности. Мы, может быть, даже не задумываемся. Ну, например, зубы почистить. Мы же это делаем по обязанности. У меня, например, нет вдохновения делать это каждый день. Но я просто знаю, это надо делать, и я делаю. Или, может быть, кушать, или зимой одеваться. Хорошо, если я делаю это, вы видели людей, которые хвалятся этим? Вот, допустим, рассказывает, вы знаете, я сегодня зубы утром почистил. А мы когда благовествуем, и я замечаю, мы иногда хвалимся. Может, и у меня сегодня струнка как-то прозвучала. Мы хвалимся. Павел говорит, нечем хвалиться мне. Так должно быть. А с другой стороны, если я не делаю, то горе мне. Друзья, вот давайте представим себе, я напомнил, вот у нас зима, 50, минус 50, бывает, может быть, неделю, 5 дней стоит мороз такой. И я вот забываю об обязанности одеваться тепло и не делаю. Будет мне горе? Конечно, будет. И не маленькое будет горе. И не маленькое будет. А вот скажите, а какое горе будет, если я не благовествую? Будет горе? А какое? И немало благословения я потеряю. Вот я хочу, друзья, несколько моментов отметить, какое горе в той церкви или в жизни христианина, если он не делает это. Например, друзья, вот я слышал очень, я думаю, удачное выражение. Один проповедник, не знаю, это он сформулировал или где-то услышал, он так сказал: «Если мы линию фронта не переносим за пределы церкви, то она будет проходить внутри ее». Вам понятно это выражение? Линия фронта – это борьба света и тьмы. И если мы эту линию фронта не перенесем за пределы, не будем ходить вот там по улицам, или в поезде, или еще где-то в поселке, то эта линия фронта будет проходить внутри церкви. А что это будет означать? У нас очень много проблем в церкви будут. Разборки, проблемы, членские собрания будут проходить. Вы знаете, церковь благовествующая – это здоровая церковь. Это заметили многие праведники. Семья, которая занята делом благовестия, там будет много благословений. Там будет много благословений. Какие благословения? Ну, по крайней мере, мы имеем обетование, что Бог будет с нами. Дети наши будут верующими. Мы их не потеряем. В церкви будет много благословений, рукоположение будет, покаяние будут. Я еще одно сравнение услышал или утверждение. Был в одном собрании, там иностранец проповедовал с переводом на русский язык. И вот он тоже о благовестии говорил. И вдруг он сказал фразу, которую я не понял. Он говорит так: христианин, который не благовествует, он заболеет СПИДом. Я не понял, думаю, и переводчик переводит. Я немножко понимаю немецкий язык, я прислушался, думаю, что-то не то. А он утверждает, тот СПИДом болеть будет. Я опять не понял. А он объясняет, а вы знаете, что такое СПИД? это ослабленный иммунитет. И если ты не благовествуешь, духовно ты чахнуть будешь. У тебя будут много проблем. И я подумал, точное, какое точное сравнение. Ну а потом, больные СПИДом, у них много риска заболеть всякой болезнью и очень скоро умереть. Друзья, христианин, который вдохновленно благовествует, это, как правило, духовно здоровый, растущий, крепкий христианин. Церковь, которая не благовествует, это будет умирающая церковь. Мне не раз приходилось быть в Европе, там много родных, друзей у меня. И вот местные, допустим, германские церкви, они пустеют. Их продают под мечети, мусульмане выкупают их, занимают эти церкви. А если церковь еще действует, то там несколько бабушек. Они не благовествуют. Это вымирающая церковь, друзья. И кроме того, я думаю, еще это не все горе. Наверное, в вечности оно откроется. Я еще раз напомню, я много раз, может, в проповеди скажу это выражение. Это обязанность моя, благовестие. Это необходимая обязанность моя. Вот, друзья, мы все учились когда-то в школе. Скажите, за что учитель ставит двойки? Только за действие или за бездействие тоже может поставить? Ну, допустим, ученик пришел в школу, сидит хорошо, не нарушает никаких там, поведение хорошее. И преподаватель спрашивает, ты сделал домашнее задание? Он говорит, нет. Ну, двойка тебе, за что двойка? Что я плохого сделал? За то, что ты ничего не сделал. За это двойка. Ну, так же, да? И даже в Уголовном кодексе, я думаю, и в Украинском Уголовном кодексе, все статьи в основном за преступное деяние. А есть статьи за преступное бездействие. Ну, например, если врач едет на автомобиле и видит аварию, и там нету скорой помощи, то его обязанность остановить и оказать первую помощь. Он обязан. И если он это не сделает и узнает об этом, его судить, его в тюрьму должны посадить за это. За что? За то, что он ничего не сделал. Помните, братья и сестры, в 4 книге Царств, кажется, 7 глава, когда сириане стояли вокруг самарийского города, а в городе был страшный голод, и люди умирали. И в ворот города было четверо прокаженных, да? И вот они пошли в стан сирийский, по слову пророка. Они пошли туда и обнаружили, что там очень много продуктов. Помните, как там написано? Они ели и пили, а потом набрали еще, пошли спрятали, а потом еще ели они. И потом кому-то пришла мысль, не так мы делаем, не так мы делаем. И там дальше написано, день сей, день радостной вести, пойдем и уведомим дом царский. Потому что до утра, может быть, умрет еще не один человек, может, не один десяток людей. Там было предложение до утра подождать. Говорят, нет, прямо сейчас надо спешить. Друзья, мне иногда кажется, когда нахожусь в молитвенном доме, вижу вот такой прекрасный хор проповедников, мы сидим, едим здесь и пьем, и радуемся. Нам так хорошо. А там убирают люди. Там грешники погибают. Кажется, впору громко сказать, братья и сестры, не так мы делаем. Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Друзья, когда-то Бог будет судить людей за то, что ничего не сделали. Я бы очень хотел бы, чтобы вот это слово, необходимая обязанность, оно в сердце твое, в разум попало, что Бог поставил нам перед нами такую великую задачу. Это самое главное поручение, главная задача церкви – возвещать вести Евангелие. Вот я думаю, просто напомнить, друзья, наверное, на ваших общениях не раз звучало, вот какие бывают методы благовестия, очень разные методы благовестия. Ну, например, ну и живая, здоровая церковь, она евангелизацию проводит разными методами. Я хотел, может быть, на основные обратить внимание. Это миссионерское служение. Хорошо, если каждая церковь за свою историю, она отправила не одну миссионерскую семью. Сколько мест у нас в Средней Азии, друзья, высылайте миссионеров. У нас обширная территория, 68 миллионов проживает в Средней Азии. В большей части это люди-мусульмане, когда никогда еще они не слышали о Христе. И есть такие, которые охотно принимают весть Евангелия. Но мы привыкли так понимать, что мусульмане – это все противники Евангелия. Я хочу разрушить это предубеждение. Не совсем так. Есть очень агрессивные, а есть очень расположенные. Ну, одному дедушке-мусульманину, Аксакалу, так их называют, Аксакал, дали почитать Библию на время. И вот когда он почитал, встретился опять с благовестником, вы знаете, он вот так вот держит Библию, вот так держит, и говорит: «Я одно не понял». Брат спрашивает: «Вам понятно?» Он говорит: «Одно я не понял. Скажите, какое отношение эта святая книга имеет к вам, русским? Это наша книга. Это наша книга». Со слезами на глазах он это говорит. И здоровая церковь, она высылает миссионеров. И надо сказать, что в 90-е годы было движение, пробуждение, в 2000-х годах семьи ехали, а теперь немножко постыло это вот служение. Да благословит Бог каждую церковь высылать миссионеров. Это очень важное служение. Есть такой метод благовестия, это групповое благовестие. Ну, например, у нас в Средней Азии невозможно, мы давно не ставим палатки, это практически невозможно. У нас больше служение книга-нож, это благословенное служение. И мы называем это обильный посев. Просто ходить, раздавать, беседовать – это хорошее служение. Иногда кажется, может быть, а будет ли польза? Иногда вот там, в кишлаке, и там тайно собираются люди, кто-то из них получил инжил, это Евангелие на своем родном языке, и кто-то прячет его, а кто-то друзьям рассказывает, и образовываются вот такие небольшие ячейки. Никто там из нас не руководит. Они сами собираются, читают инжил, Евангелие. Это благословенный посев. Мне один брат или друг мой из Финляндии, он как-то рассказывал, а я внимательно слушал, в советское время они очень, ну, вам, наверное, знакома вот эта книга «Совершенно секретно». Вот один из участников этой истории, вот он рассказывал, как они разными путями распространяли Евангелие. И вот Албания была очень закрытая страна. И вот они переживали, как туда организовать, отправить Евангелие, никак невозможно. Они обнаружили, что через Албанию река протекает. Они стали паковать Евангелие и буквально прямо понимать. Вот слово, помните, написано: «Пускай хлеб твой по водам». И вот пускают, и они не знают, куда это причалит Евангелие упакованное. Власти Албании заметили и поставили на границе в реке сеть, и эта сеть отлавливала все Евангелия. Но они что-то, финны, надумали. Взяли, шары накачивали там вот каким-то газом, который легче воздуха, и маленькое Евангелие привязывали, и когда ветер на Албанию, направление ветра, они пускали эти Евангелия, да, и чуть-чуть приспускали, чтобы, все регулировали, рассчитывали, что там где-то парашют приземлится. Но я говорю, а где основание этому священству? Там по водам, ладно, а по воздуху? Вы же на ветер пускали Евангелие. Он говорит: не на ветер. мы с верой это делали. И когда открылись границы, они поехали искать плоды. И со слезами находили плоды. Находили, друзья. Слово Божие живо и действенно. Конечно, хорошо, если мы побеседуем с человеком, потом ему подарим. Но если есть возможность просто сеять, просто раздавать, это большое благословение. Еще один из методов – это евангелизационное служение проводить. Хорошо, если часто, если вся церковь участвует в этом. И причем, если каждый участвует. Я сегодня не ставил целью подробно об этом говорить, но хочу один пример рассказать. Вот у нас принимает крещение один человек, и его спрашивают: «Скажите, какая проповедь вас коснулась больше всего? От чего вы покаялись?» Он говорит: «Вот предверник проповедовал». А он никогда не проповедует. Как проповедует? А тот рассказывает, говорит: «Когда я зашел, то этот предверник подошел ко мне, так приятно со мной поговорил. Он усадил меня, все вот так. И это его тронуло, В евангелизационных собраниях может каждый участвовать, друзья. Каждый. И это тоже большое благословение. Но я больше хотел на личное благовестие, друзья. Обратите внимание, благовестие как образ жизни. Я думаю, настало время, по крайней мере у нас, в Средней Азии, мы видим, Бог нам открывает двери для личного благовестия. И мне кажется, это самый благословенный, самый успешный метод благовестия. Вот об апостолах, так написано в Деянии апостолов 5:42, написано: «Всякий день в храме и по домам не переставали благовествовать о Господе Иисусе». Как они благовествовали? Конечно же, во-первых, словом благовествовали апостолы. Благовествовать можно святой жизнью. Наверное, это не методы, друзья, это грани благовестия. Вот каждый благовестник, который ревнует в личном благовестии, это отдельные грани благовестия. Во-первых, словом, а потом святой жизнью. Меня затронул один случай. Вот у нас в Узбекистане, может быть, вы слышали, очень большое движение пробуждения среди узбеков. Это движение, это и в нашем братстве, но и за пределами. Это просто узбеки, которым когда-то дали Евангелие, и они собрались в своем кишлаке, и там было покаяние. И некоторые из них не хотят с русскими сильно иметь дело. Но таких много узбеков, тысячи узбеков уже уверовало во Христа. И мы ищем с ними контактов. И вот на одной встрече с такими узбеками я спрашиваю: «Мне интересно знать, что привело вас к покаянию? Скажите, вот что побудило, возродило вот это движение?» И там один проповедник среди них, он подумал и говорит: «Святая жизнь братьев Совета Церквей». Я так удивился, говорю: «Как это понять?» Он говорит: в советское время, до эмиграции еще, в Узбекистане жило много немцев, русских. Они были нашими соседями. И мы внимательно наблюдали за их жизнью. И мы очень много поняли. И там началось пробуждение. Кто-то трактат дал, кто-то Евангелие дал. Там были миссионеры из-за рубежа. Но одним словом, Бог так делал, что одно дополняло другое. Но я хочу вот это ударение сделать. Святая жизнь. Вот в Евангелии от Иоанна в 17 главе я недавно читал и обратил внимание. И вы помните этот стих, и это первосвященническая молитва. Иисус говорит: «Отец, да будут все они едины между собой, как мы едины, и да уверует мир». И да уверует мир. Здесь можно видеть прямую связь, практическая жизнь уверовавших, как она влияет на благовестие. Добрыми делами – это тоже грань благовестия, сделать доброе дело. Особенно среди мусульман. Если вы здесь видите мусульман, как-то встречаетесь с ними, сделайте доброе дело. Они иногда бывают закрыты для Евангелия. Но я бы так сказал, для доброго дела, мне кажется, любое даже самое жестокое сердце, и то оно как-то среагирует, и это очень большое свидетельство. Ну, я примеры люблю, и меня попросили побольше примеров, не знаю, вам понравится это или нет, но я вот приведу такой пример. Мы ехали с братьями в поезде, и нас было четверо, и мы только сели в вагон, и распределяем места. Кому-то попались полка нижняя полка, кому-то верхняя. И у нас небольшой такой, ну, в кавычках, конфликт произошел. Кто где? Ну, брат, который внизу, полку по билету ему место досталось. Он говорит тому верхнему, говорит, ты знаешь, у тебя спина больная, ты переселяйся вниз, а я буду вверху там. Тот говорит, нет, ты постарше. И вот такой немножко... Разговор состоялся, и мы даже не заметили, что за нами наблюдают люди. И когда мы разобрались между собой, то люди, которые здесь рядом сидели, говорят, вы, наверное, верующие. Мы говорим, откуда вы знаете? Наш брат так не делает. Наш брат по-другому делает. И это тоже свидетельство было. Друзья, за нами очень сильно наблюдают люди, как мы живем, как поступаем. И особенно, если им сделаем какое-то доброе дело. И даже своей внешностью, и то мы проповедуем. У нас там одна сестра покаялась. Но и на испытание ее спросили. Скажите, а что вас побудило вот прийти в церковь? Что побудило к покаянию? Она говорит, вот я проезжала на автобусе постоянно мимо вашего молитвенного дома. Маршрутный автобус. И вот как только подъезжаем, то пассажиры, баптисты. И всякие, говорит, злые шутки, небылицы рассказывали. И я боялась этого дома, как огня боялась. А однажды, видимо, собрание закончилось, говорит, я проезжаю, и стоит на остановке группа людей. Я посмотрела, какие красивые, как одеты хорошо. Какое хорошее отношение, говорит, у меня такое смущение. Я долго смущалась, а потом думаю, надо сходить туда. Зашла туда, как увидела всех людей. Говорит, я хотела подойти к каждому и пощупать, может, это ангелы. Я не могла поверить, что это люди. Приятная внешность, так хорошо друг к другу относятся. И говорит, это было первое собрание, но не последнее. И я стала туда ходить, и потом я покаялась. Друзья, скажите, мы всегда такие красивые? У нас всегда такие хорошие отношения? Всегда так могут видеть сияющие лица и перепутать, и сказать, может, это ангелы? К сожалению, я думаю, не всегда. А это тоже проповедь, и это личное благовестие. Друзья, я думаю, что личное благовестие, оно имеет много преимуществ. Вот мы называли организованное групповое благовестие, высылка миссионеров или, скажем, евангелизационное собрание. Но, наверное, самое эффективное – это личное благовестие. Нам трудно в это поверить. Но почему я так думаю? Во-первых, большой охват людей. Вот вы подумайте только, вот все мы сегодня или завтра разъедемся – сколько тысяч людей с нами будут соприкасаться по пути на остановку, или кто-то попросит нас подвезти, или в поезде, или на работе, или соседи. Это тысячи людей, которые вот контактируют с верующими. Это очень большой охват людей. Это менее затратный метод. Я иногда удивляюсь, у нас мы говорим, братья и сестры, как же понять это? Но у нас территории большие. Вот едет, сформировали мы группу, у нас тоже организованные группы. И вот едет участник группы, скажем, 300 или 500 километров к месту сбора. Там формируются группы. И, к сожалению, иногда вот эти сотни километров, он просто сидит и молчит. Он едет на благовестие. Он просто сидит, молчит. Он как-то вот или не может, или не привык. А затраты очень большие. Затраты времени, затраты средств. Я скажу, тысячи долларов уходят или в гривне там, уходят вот на организованное благовестие. Это все нужно. Но можно делать, совершать благовестие вообще без этих затрат. Ну, скажем, один брат так сформулировал, он говорил, это попутное благовестие. И сколько таких возможностей? Просто без всяких затрат, ни времени, ни средств можно совершать это служение. И надо сказать, вот личное благовестие – это более эффективное. Я хочу сказать вначале практическую сторону. Кто-то сделал вот такой опрос. 100 человек, которые уверовали, он их опросил и пытался понять, что же привело их ко Христу. И вы знаете, я когда услышал эту статистику, я просто был, ну, я скажу, потрясен. Всего 5 человек из 100 уверовали через организованное благовестие. Только 5. 10 человек – это те, которые сами искали Бога, сами искали молитвенный дом. В жизни их, может, какое-то потрясение произошло, смерть близких или неудача, болезнь. Ну, так бывает, когда происходит в жизни, люди начинают искать Бога. И вот из 100 человек 5 через организованное благовестие, 10 человек сами искали Бога, а 85 человек уверовали через личное благовестие. Это соседи верующих, это друзья, это сотрудники по работе, родственники. Это по пути где-то в поезде, может быть, благовествовали. Это более эффективный метод благовестия. Друзья, я не знаю, может быть, вы не согласитесь, но это факт, это, я убежден в этом. Я хочу еще теоретически, может быть, я не сторонник вообще вот этих математики, но я ехал сюда в поезде, я взял калькулятор и посчитал, и вы знаете, я просто удивлен был. Вот я хочу некоторую математику, если вы сможете уловить это. Вот такой я взял, иллюстрацию. Допустим, в вашей церкви есть очень успешный благовестник, который, хорошо благовествует, Бог его благословляет, и на каждом собрании от его проповеди, от его работы каются 10 человек. Я думаю, такого человека мы не найдем. Но это вот, скажем, теоретически так. То за год, если 10 человек каждое воскресенье покаятся, то за год это чуть больше 500 человек будет. И, допустим, они все приняли крещение. Но это был бы небывалый успех, это была бы очень успешно растущая церковь. Теперь другой пример. Допустим, один человек, успешный благовестник, он в течение года всего одного приводит ко Христу. Скажите, кто успешнее, тот или этот? Первый или второй? А почему второй? Но он научит уверовавшего, и на следующий год они вдвоем будут трудиться. Через год они вчетвером будут. Это по принципу каждый христианин миссионер. И вы знаете, я посчитал, если 33 года первый будет трудиться, то у него результат будет 16 500 человек уверовавших. Конечно, это небывалый результат. Если бы за 30 лет церковь выросла до таких размеров, это было бы большое благословение. Но второй, если будет вот так благовествовать по одному человеку в год и научит его благовествовать, и на следующий год они будут вдвоем делать, На третий год вчетвером, потом 8 благовестников будет, то через 33 года у них церковь будет, состав, знаете какой? 8,5 миллиардов человек. Это сколько? Это вся наша земля. У первого будет 16 тысяч уверовавших, а у второго будет 8 миллиардов. Ну, я не знаю, поняли вы мою математику или нет. Но я хочу, друзья, сказать, это все теория. И я не очень сторонник всех этих математик и теорий. Я просто хотел бы, чтобы Бог положил на сердце не только каждому, кто здесь, а каждому уверовавшему, каждому члену церкви быть проповедником Евангелия, быть благовестником. Вот в личном благовестии я бы отметил два направления. Я снова хочу сказать, это не два метода, это тоже две грани личного благовестия. Во-первых, это посев, это вот где-то в поезде, на работе, там, дать трактат, Евангелие, или дети, это вам нужно знать, это посев. Я вот ехал сюда, в поезде благовествовал, дал почитать, они куда-то уедут, я их больше, может, не увижу, это просто посев. Может быть, кто-то придет в собрание, я не знаю. Но вот это благословенный метод. А второй метод, я думаю, более успешный, это одного человека в год привести ко Христу за 365 дней. Скажите, вот это вообще реально возможно, или это тоже какая-то недосягаемая теория одного человека в год? Ну, молиться о нем. Вот мы в семье своей поставили такую цель одного человека привести в год ко Христу. Молились об этом. Вот приходит медсестра к нам. Ну, мы не знаем, кого нам Бог послал, кто этот человек. Ну, приглашаем, приветливо встречаем. Но проблемы бывают, прививки мы не делаем. Вот проблемы на это, беседы, почему мы не делаем. Смотрим, она зачастила к нам, по делу и не по делу. Она стала ходить. А потом однажды она говорит: «Вы знаете, а можно я не по делу буду приходить? Мне так приятно быть в вашем доме». Мы говорим: «Конечно, можно». Мы ее пока в собрание не зовем. Ну, а потом стали беседовать, а потом за чай ее, на чай пригласили. Ну, а потом узнали, у нее картошки нет, дали ей картошки. Она говорит: «А можно я сына к вам приведу? Мне кажется, вот он вот в этой среде вашей побудет, и мне кажется, он другим станет. У меня проблемы с сыном, но приводите». А я сам переживаю, думаю, кто, что за проблемный сын. Ну вот он пришел, правда, проблемный. Я присел к нему, она говорит, мама говорит: «А можно я буду на беседе этой?» «Да, конечно, можно». И вот мы беседуем с сыном. Я не знал, что ему скажу, он все вот так вот разговаривает. Ну и я думал, беседа у нас не получилась. И когда он ушел, то мама, ну вот эта медсестра, мама его, она говорит: «Вы знаете, я в шоке, какая хорошая беседа была, какая хорошая, я вообще таких людей никогда не видела, а можно я еще буду приходить?» Ну а потом она говорит: «А можно я к вам на собрание приду?» Она была такая православная. Она не просто ходила в православную церковь, она там каким-то была участником, работником, и я боялся ей слово сказать что-то против православия. И не говорил ничего плохого. «Да можно я приду к вам на собрание?» «Конечно, можно. Мы даже подвезем вас». И вот она приехала, походила какое-то время, покаялась. Она говорит: «А вы могли бы мою маму, она старенькая, вот так немножко круг сделать и хотя бы раз в неделю ее в собрание забирать?» А мы думаем, может, это второй человек. Наверное, это второй человек. Мы стали ее подвозить, эту бабушку, беседовать. И слышим, вот эта вот медсестра, ее дочь, она говорит: «Она, моя мама, рассказывает людям православным, вы знаете, какие там люди? Вот твой батюшка тебя возит в церковь или нет? А мой батюшка возит меня. Мой батюшка возит меня. Вы знаете, друзья, я думаю, это очень успешный метод благовестия. Это, кажется, так незаметно, попутно где-то. За 365 дней одного человека вымолите у Бога. Молитесь об этом человеке, сделайте доброе дело. Побеседуйте, подвезите. И вот этот вот этот метод, о котором я математику приводил, это ж как раз этот метод, это вполне реально, это очень благословенный метод благовестия. Я хотел еще на некоторые условия успешного благовестия обратить внимание. Что говорит Писание? Некоторые условия. Вот я сегодня в поезде ехал и читал книгу «Деяния апостолов», и Господь обратил мне внимание в 20 главе, 24 стих. Когда апостол Павел был в Ефесе, и его отговаривают идти в Иерусалим, и он говорит там такие слова: «Но я ни на что не взираю, я не дорожу жизнью своею, только бы мне совершить поприще и то служение, которое поручил мне Господь». Я думаю, надо ж, как раз вот мне не хватало в моей проповеди, я думаю, это важнейшее условие благословенного благовестия, успеха благовестия, это поставить служение в, ну, главной задачей жизни. Апостол Павел говорит: «Я даже, ну я своими словами, вот не дорожу жизнью, это готов жизнь отдать за это». Братья и сестры, будет так, как у апостола Павла, если мы поставим во главу жизни нашей это служение. Я вот иногда братьям, у нас некоторые братья работают, ну скажем, по ремонту машин. Я им предлагаю: возьмите, вот в сервисе работаете, частный сервис, там не надо начальника спрашивать. Поставь столик, поставь сюда конфеты, чай и журнал, приложение, и еще трактаты положи. И клиент твой не будет стоять над душой, пока ты ремонтируешь. Я клиент зашел в сервис с братьям и говорю, знаю некоторых клиентов, говорю: «Как вы думаете, вот если бы здесь был столик, чай, конфеты?» Они говорят: «Ну, это сервис был бы, который мы еще нигде не видели. Ну, положи туда трактаты». Братья говорят: ну, это ж, вам понятно это или нет? А? Что, а? На конфеты затраты? Надо немножко качественнее делать, да? Может, подешевле брать. Это ж убыток. Ну, может быть, еще какие и поведение должно быть. А я думаю, друзья, зачем было бы этому брату, мастеру, брать отпуск и ехать за 500 километров и там проводить благовестие где-то, когда у него столько людей. За день пройдет, и ему-то много говорить не надо. Конфеты привлекают всех людей. Рядом с конфетами будут трактаты, журнал, столик. Вот вам и благовестие. Но вот это это нам иногда мешает. А у апостола Павла были другие принципы. Он считал самым важным, я думаю, еще, друзья, одно условие. Это быть наполненным Божьим, жить этим. Но оно близко. Вот помните, апостол Павел, апостол Петр однажды сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю». Можно продолжить: «А что не имею, то и не дам». И вот благовестник, если он наполнен, ему легко будет давать. Если вы у меня будете сильно просить сегодня на перерыве доллары, то я вам никому не дам, у меня их нет. При всем желании у меня их нет. А если что есть, у меня есть тенге. Если хотите, я могу кому-то дать. А если благовестник имеет внутреннее сокровище, то помните, апостолов позвали в Синедрион и бьют их там, и запрещают им проповедовать. И они говорят: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы наполнены этим, мы не можем не говорить». И я думаю, беда многих благовестников не хватает вот этого наполнения. Где-то на донышке внутри. Самим мало, а тут еще надо людям отдавать. Не достает этого. Друзья, апостол Павел еще об одном условии говорит во втором послании Тимофея 1:3. Он говорит: «Я служу Богу моему с чистою совестью». Почему-то Павел подмечает это. «Я служу Богу с чистою совестью». Если нет этой чистой совести, то вряд ли слова наши будут иметь большой вес и будут привлекать людей. Это будет просто религиозная деятельность. Я хотел еще на одно условие обратить внимание. Это любить людей, любить Бога и людей. Это неразрывно связано, и мы будем делать, если мы будем любить людей. Вот я как-то читал один пример. Верующая сестра работала в Лепрозории. Ну, вы знаете, это лагерь для прокаженных. И вот ее подруга приехала навестить и увидела всю эту работу. И она в ужас пришла. Ну, болезнь там, раны и прочая картина. И она говорит: вот эту работу я бы не согласилась выполнять за $1 000 000. Своей подруге она говорит: вот это то, что ты делаешь, я бы не согласилась бы это за $1 000 000. А ее подруга, которая там работала, она говорит: за миллион я бы тоже не согласилась. Я просто люблю Бога и люблю этих людей. Вот и решение проблемы. Один человек мне рассказывал, как он уверовал. Его жена покаялась, и он увидел в жизни своей жены большие перемены. Но верующих, правильно, наверное, так сказать, он ненавидел. И он решил пойти в собрание просто из любопытства и узнать, что это за люди, как они могли повлиять так на жену мою. И говорит: я зашел в фойе, вот там только переступил порог, и меня кто-то обнял, а он лысоватый, и говорит: кто-то в лысину меня поцеловал. И провели меня сюда, и говорит: я уже не хотел уходить. А второй раз я шел не ради жены, я хотел быть среди этих людей. Меня влекло туда, друзья. Как по-разному бывает, друзья, как по-разному. Можно холодно с какими-то фразами трактат вручить, а можно сделать что-то большее. Если ты любишь Бога, любишь людей, предпоследнее, это молитва. Молитва, она много делает, друзья. Один великий миссионер до своего служения, до начала служения, Бог положил ему на сердце, он работал сапожником, и он в сапожке повесил карту мира и время от времени останавливал работу, вставал на колени перед этой картой и молился. У него даже мысли не было, что Бог его пошлет куда-то далеко на проповедь Евангелия. Он молился и молился, плакал перед этой картой, и потом Бог его призвал на служение. Это был великий проповедник, миссионер. Друзья, молитва много делает. Молитва открывает двери. Апостол Павел, послание Колоссянам 4:3, он говорит: молитесь, чтобы Бог открыл мне двери для благовестия. Иногда двери бывают закрыты, души закрыты. Через молитву Бог людей посылает навстречу. Я думаю, вы это испытывали, много свидетельств. Недавно один брат у нас проповедовал на подобном общении. Он говорит: я вот куда выезжаю, я всегда молюсь: Господи, пошли еще людей, столько людей, мне не надо искать людей. У нас бывает так трудно найти человека, трудно начать беседу, а Бог идет навстречу нашим немощам и посылает людей. И это нередко бывает через молитву. Ну и последнее я хотел сказать сегодня, потом мы помолимся. Жизнь, достойная благовествования, это условие для успешного благовестия. Друзья, что это значит? Я как-то проповедовал среди глухонемых, они очень трудно понимают. И я им рассказывал, говорю, вот вы благовествуете Евангелие, но если вы неправильно живете, то вы Евангелие перечеркиваете. А если вы правильно живете, то вы подчеркиваете вот Евангелие. Ну, у нас стихи бывают подчеркнуты, важные, да? Я им говорю, вы подчеркиваете. Они не поняли, говорят, нельзя черкать Библию. Я им еще раз объясняю. Ну, вам же понятно это, друзья? Или мы жизнью перечеркиваем весть, или мы подчеркиваем, и людям понятно становится. Я думаю, всем известно вот это, ну, известный пример о пятом Евангелии, как один все твердил и говорил, я покаялся через пятое Евангелие. Пятое Евангелие – это жизнь верующих, жизнь в семье. Это очень сильное Евангелие, это убедительное Евангелие. И я хотел бы, друзья, закончить проповедь и пригласить к молитве, напомнить один стих. Иисус говорит, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека. Вы послушайте, друзья, это наша проблема. Не просто благовествовать ловцами человеком, это значит успешный благовестник. Он людей приводит, он не просто говорит, он приводит ко Христу. И кто это сделает? Иисус говорит, я сделаю. А нам что надо делать? А вы идите за Мною. Вот как Иисус прожил, живите так. Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Да благословит нас Господь, друзья, в этом служении, на этом поприще. Так велика нива. Я недавно, у нас была пресвитерская конференция, и вот Бог обратил мое внимание на один стих. Матфея 9:38. «Жатвы много, а делателей мало». И мы как будто всегда точку ставим, и кто-то в панике, кто-то какие-то другие методы предлагает. Но там точка не стоит. Там написано «Итак, молите Господина жатвы». Он вышлет делателей, Он благословит, Он сделает вас ловцами человеков. А нам что надо делать? Молите Господина жатвы. У нас сегодня пост и молитва. И, как я понял, согласились братья и сестры помолиться с постом о деле благовестия. Может быть, не всегда мы правильно пост проводим. Я недавно обратил внимание, псалмопевец говорит, «Колени мои изнемогли от поста». Вам понятно это? Я как будто первый раз этот стих читал. Что значит? Значит, в день поста он много молился. И, может быть, правильно было бы вот на таком представительном общении нам почаще, каждые полчаса или каждый час склонять колени. Но, по крайней мере, я предлагаю, чтобы сейчас нам в заключение поста не в двух-трех молитвах, пусть они будут короткие, но помолитесь, друзья, мы все нуждаемся в том, чтобы Бог открыл двери, чтобы Он научил нас, посылал навстречу людей. Апостол Павел просит одну церковь, молитесь, чтобы Бог дал нам слово. Иногда нам не хватает слова. Мы хотим что-то сказать людям, у нас не хватает. Молитесь, чтобы Бог слово послал. Да благословит нас Господь в этом служении. Аминь.
1: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
2: Мы приглашаем всех девочек
1: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
1: стишков,
2: песен
1: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
2: А вы готовы?

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Дорогие дети, если вы еще не забыли, мысль нашего прошлого урока может быть выражена так: «Не суди по внешности». Первый царь Израиля Саул согрешил пред Богом, и Бог решил лишить его царства. Бог поручил Самуилу помазать на царство другого человека и послал Самуила для этого в Вифлеем, где жил человек по имени Иессей, у которого было

8 сыновей. Все они были высокие, красивые, статные и видные, и о каждом из них Самуил думал, что его избирает Бог царем. Но одного сына не было с ними. Он был на поле и пас сам овец отца своего. Самым младшим и самым малым и незаметным был Давид, и именно его избрал Бог. Когда Давид пришел, Самуил помазал его на царство, но еще не наступило время занять это служение, потому что Саул все еще правил народом, не желая верить, что Бог действительно отверг его. Сегодня мы пойдем дальше и узнаем, как проводил Давид время ожидания. Саул ничего не знал о новом царе и продолжал воевать с врагами израильтян. Однажды филистимляне снова напали на Палестину. На холме они поставили свои палатки и оттуда смотрели на израильтян, которые поставили свои палатки на другом холме напротив них. Между холмами лежала долина. Бой не начался сразу. Филистимляне предложили сделать поединок между сильными воинами израильтян и своим силачом Голиафом. Голиаф вышел наперед и громким голосом крикнул: «Зачем всему войску принимать участие в битве? Вот я, филистимлянин сильный, сражусь с самым сильным человеком у вас, и если я одержу победу, вы будете нам рабами навсегда. А если победит ваш силач, мы будем вашими рабами навсегда». Это звучало справедливо, и израильтяне начали искать сильного человека в своей среде. Когда же силачи израильские смотрели на Голиафа, их охватывал страх, и никто не решался выходить на поединок с ним. Голиаф был почти в два раза больше и на вид сильнее, чем любой нормальный человек. Даже царь Саул, который был на целую голову выше всех в своем стане, казался карликом возле Голиафа. Вы можете себе представить, что это за великан? Каждое утро и каждый вечер Голиаф выходил на холм и оттуда кричал в сторону израильтян, вызывая их на поединок, и каждое утро и каждый вечер израильтяне дрожали в ответ на его вызов, и никто не решался сразиться с ним. Так прошло 40 дней, и казалось, что этому не будет конца. Давид же все это время пас овец отца своего вдали от Вифлеема и даже ничего не знал об этом. Трое сыновей Иессея служили тогда в армии Саула, и Иессею хотелось узнать, как они поживают. Он позвал Давида с поля и послал к братьям в лагерь, чтобы он разузнал, как там все идет и что им, может быть, нужно. Утром рано Давид собрался в путь, и когда к концу дня пришел в лагерь израильтян, увидел, что воины находятся в боевой готовности. Он сразу же отыскал своих братьев и передал им все, что приготовил для них отец. Но тут он заметил, что все израильтяне не сводят взора с филистимлян, и их лица бледнеют буквально на глазах у него. Давид подумал, что бы это могло быть, что вызывает такой страх на лицах братьев и остальных воинов Саула. И тут он увидел страшного, вооруженного копьем великана. Солдаты Саула пустились в бегство от громкого голоса великана. И когда Давид расспросил их о Голиафе, они рассказали ему все, что знали. «Ты обратил внимание на его рост? Если найдется силач, который убьет Голиафа, царь обогатит его и отдаст за него свою дочь. Царь даже готов уплатить долги отца такого человека». Но даже при таких обещаниях никто не решался выступить против филистимского великана. Давид сказал: «Почему вы позволяете этому язычнику поносить войско Бога живого? Я пойду и сражусь с ним». Солдаты побежали и рассказали об этом Саулу, и он призвал к себе Давида и сказал ему: «Не можешь ты сражаться с этим силачом, потому что ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но Давид ответил Саулу: «Когда я пас овец отца моего, и бывало, что приходил лев или медведь, чтобы унести овцу из стада, я гнался за ним и нападал на него, и отнимал овцу из пасти его. Если он нападал на меня, я брал его за космы и умерщвлял его. Льва и медведя убивал я, и тоже будет с этим язычником, смеющимся над войском нашим. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от этого дерзкого филистимлянина». Тогда сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом Саула сверх одежды своей, и начал ходить, потому что он не привык к такому вооружению. Потом сказал он Саулу: «Я не могу носить этого, я не привык», и снял все это с себя.
и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушью сумку, которая была с ним, и с сумкою и прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И когда увидел филистимлянин Давида, он посмотрел на него с презрением, потому что Давид был молод, белокур и красив лицом. И сказал Давиду Голиаф: «Что же ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял он Давида своими богами. И сказал: «Подойди ко мне, и я отдам твое тело птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал Голиафу: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства Израильского, над которым ты издеваешься и смеешься. Сегодня предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского зверям земным, и узнает земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон людей, что не копьем и мечом спасает Господь, потому что это его война, и он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и начал приближаться к Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу ему и опустил Давид руку в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина прямо в лоб его, и он упал лицом на землю. Так поразил он его пращой и камнем, и меча не было в руках его. Давид подбежал и наступил ногой на грудь Голиафа, вынул меч из его ножен, ударил его и отсек ему голову. И филистимляне, увидев, что силач их умер, бросились в бегство. Тогда погнались за ними израильтяне и гнались за пределы страны своей. Давид взял голову Голиафа и меч его и принес Иерусалим в шатер свой. И когда еще выступал Давид на Голиафа, Саул спросил военачальника своего Авенира: «Авенир, чей это юноша?» Авенир ответил, что не знает. И тогда Саул позвал Давида, и Давид пришел с головой Голиафа и мечом его, и стал перед царем, и царь спросил: «Чей ты юноша?» И ответил Давид: «Я сын Иессея из Вифлеема». Дети, мы еще будем говорить о Давиде, но на сегодня наша история окончена. Какая поучительная история! Сколько в ней уроков для детей и взрослых! Во-первых, мы видим, что, уповая на силу Господа, а не на свою силу, мы всегда одержим победу. Малый Давид победил сильного Голиафа камнем, брошенным из пращи. Почему? Потому что делал это во имя Господа и полагался всецело на него. Силач, полагавшийся на свои силы, пал, как великий дуб от ветра. И, наконец, последний урок – это наша ответственность за семью, из которой мы происходим. Что бы мы ни делали, люди всегда спросят, кто наш отец. Если мы делаем плохое, позор ляжет на отца. И если мы делаем доброе, хвала тоже будет отдана Отцу. Если мы верующие, у нас есть Небесный Отец, и мы должны помнить об этом и не позорить Его имя. Я прочитаю вам стихотворение, которое я написала после того, как прочитала историю о Давиде и Голиафе. «Был Голиаф убит в сражении Давидом. Израиль ликовал и юношу хвалил. А царь позвал его к себе серьезным видом. Кто твой отец? Давида он спросил. Отец – глава семьи и должен быть примерным. Отца достойного на небе ждет венец. Да, матери любовь бесценна и безмерна, и мать нам всем нужна, но нужен и отец. Кто твой отец? Вопрос звучит поныне. Творим ли мы добро, или сеем ложь и зло? Коль добр сын, отец прославлен в сыне, коль зол, хулы клеймо и на отца легло. Мир скор на суд и медлен на хваленье. За зло детей винит отца всегда. Мы дети Бога, мы его творение. Да не забудем это никогда. Вы миру свет, сказал Христос однажды. Да светит свет ваш всюду для людей, чтоб, видя свет тот, ощутили жажду хвалить отца отцов, любить царя царей. Дорогие мои радиослушатели, я не знаю, сколько из вас верующие, сколько еще не знают Господа, но ищут истину. Но кто бы вы ни были, помните, что по вас люди будут судить о ваших родителях. Не позорьте ваших папу и маму,
А если у вас недостойные родители, вы будьте им примером и любовью покрывайте их недостатки. Господь дал нам только одну заповедь с обетованием долгой жизни. И эта заповедь говорит о нашем отношении к родителям. «Почитай отца твоего и мать». Если наших земных родителей мы должны почитать, то тем более нашего небесного Отца, давшего нам жизнь и все, что мы в ней имеем. Если мы верующие, мы от Него родились духовно. Он наш родитель, наш Отец. Прославим Его своей жизнью. Пусть и неверующие увидят, что дети Божии почитают своего небесного Отца, и пусть это привлечет их к Нему.

0: В одном из маленьких городков на севере Австрии когда-то жила скромная пара, если судить по земным благам и положению. Но они были богаты тем, что было гораздо лучше – любовью к Богу и простым доверием к Его отеческой заботе. Девушка была тиролькой, уроженкой Австрии, дочерью старого орфиста, который жил в одной из маленьких деревень среди гор. Оставшись без матери, девочка была его единственной спутницей. Часто можно было слышать ее нежный, чистый голос, сопровождавший отца в простых мелодиях ее родной земли, когда он скитался с места на место, чтобы заработать себе на жизнь. Пришло время, когда дочь орфиста покинула свои холмы и поселилась в городе. Она была с лихвой вознаграждена нежной любовью своего мужа, который, хотя и мог зарабатывать лишь на скудное пропитание, очень любил ее. Их пища была скромной, но счастливые в привязанности друг к другу, они были довольны и благодарны. Сравнивая свою судьбу с судьбой Спасителя, они говорили: «Можем ли мы, слуги, рассчитывать на лучшую жизнь, чем у нашего господина и повелителя?» Шли годы. Их небесный отец послал им троих маленьких детей, которым они дали имена Тони, Ханс и Ненни. Это были очень ценные подарки, и они проявили свою благодарность с раннего возраста, обучая их правильному образу жизни, уча их из Его слова, познавать доброго Бога, любить Его и доверять Ему. Дети старались угодить ему и любить своего ближнего, как самого себя. Они были бескорыстными и в любое время могли поделиться своей скудной пищей с другими, попавшими в беду. «Дети, любите друг друга!» Таков был текст, который они часто повторяли, а также применяли на практике. Мальчики очень любили друг друга, и оба были едины в любви к младшей сестренке, которую они чувствовали себя обязанными защищать. Их восторгу не было предела, когда она впервые, пошатываясь, прошла одна через комнату, где они стояли, по одному в каждом конце, с протянутыми руками, чтобы принять ее. Когда впервые послышался ее тоненький голосок, произнесший «Папа! Мама!», они кричали от радости. На противоположной стороне улицы жил художник, которому очень нравилась эта маленькая семья. Он написал картину, на которой изобразил детей. Сделал он это не для продажи, а в подарок их родителям в знак уважения, которое он испытывал к ним. Это была очень красивая картинка. Маленькая Ненни, легко одетая, с открытыми пухлыми плечиками, с ямочками и босыми ножками, с развивающимися на ветру золотистыми волосами, гонялась на лугу за бабочкой. Ее братья стояли рядом, как ангелы-хранители, с протянутыми руками, готовые подхватить ее, если она споткнется. За картину могли бы заплатить высокую цену, но этот человек не был в стесненных обстоятельствах и не стал бы ее продавать. Когда Ненни было около 4 лет, случилось так, что в этом городе вспыхнула холера. Это страшное бедствие время от времени оказывалось смертельным во многих частях света. Отец и мать заболели ею одновременно. Нет нужды говорить, как среди боли и слабости они с тревогой думали о будущем своих малышей. Но поскольку вера была сильна во время здоровья и процветания, она не подвела их и в трудную минуту, и они просто доверились обещанию Господа. «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их». За очень короткое время дети остались сиротами. Старшему было не больше 8 лет. Они были совершенно неспособными что-либо делать для собственного пропитания. Что же было делать? Соседи были добрыми к ним, но, имея собственные семьи, едва сводили концы с концами и без дополнительных забот. Наконец было решено, что следует написать письмо их дяде, который жил в Вене, и преуспевал в качестве менеджера небольшой театральной труппы. «Не очень хорошая школа, скажете вы, для детей, которых так тщательно воспитывали». Как только их дядя получил печальное известие, он отправился в путь и прибыл сразу после окончания похорон. Он, не теряя времени, продал небольшое имущество своего брата и, получив деньги, направился домой, забрав с собой малышей. Нужно сказать, что по особой просьбе их друга-художника картину не продали, а взяли с собой. Таким образом, картина вместе с большой Библией, из которой их отец обычно читал им утром и вечером, и коробкой с одеждой, было все, что они могли назвать своим. Бедные дети. Они, конечно, нашли дом. Но какой контраст с тем, к которому они привыкли. Им очень не хватало нежной, заботливой любви, которая окружала их всю жизнь, и мира, и умиротворения, царившего в их доме. Их дядя был суровым, любящим деньги человеком, преисполненным решимости извлечь максимум пользы для себя из этого кажущегося проявления доброты. Вместо того, чтобы дать им хорошее образование и подготовить к тому, чтобы они достойно прокладывали себе дорогу в мире, он просто учил их тому, что было бы выгодно ему в его собственном деле, а именно танцам и гимнастике. Все их время было потрачено на то, чтобы тренироваться появлению на сцене. За этим они провели много утомительных часов и подвергались наказаниям, если осмеливались жаловаться. Ни разу их даже случайно не одаривали словом одобрения. Такая жизнь вскоре начала сказываться на маленькой Ненни, которая никогда не была сильным ребенком. Даже самые искренние мольбы ее братьев не убеждали жестокосердного человека позволить ей меньше напрягаться. Это была очень утомительная жизнь для всех их. Много раз, когда аплодирующая публика осыпала их венками и букетами, они уходили и заливались слезами от сильной усталости и безысходности. Наконец, Тони и Ханс всерьез встревожились за младшую сестру. Постепенно она становилась все бледнее и худее. Однажды, потанцевав некоторое время с раскрасневшимися щеками и прерывистым дыханием, она упала на пол в обмороке. Мальчики больше не могли этого выносить и побежали к своему дяде, умоляя его сжалиться над ней. Бедные мальчики получили в ответ только оплеухи. Не придав значения их горю, он беспечно ушел, сказав, что после ужина ей станет лучше. Это было уже слишком для Ханса. Он вскочил с пола, на котором сидел, и, топнув ногой с пылающим от гнева лицом, закричал: «Я больше не позволю ей танцевать!» На что, конечно, получил в ответ только презрительный смех. Ненни к этому времени пришла в себя и сидела между братьями, вытирая слезы. «Ох, если бы папа с мамой знали об этом!» — сказал Ханс. «Я думаю, что они заплакали бы даже на небесах. Но, возможно, тогда они послали бы к нам на помощь ангела». «Мы не знаем, видят они нас или нет», — ответил Тони. «Но мы уверены, что любящий Бог видит. Я просил его вложить в наши головы то, что мы должны сделать для Ненни. Иногда я боюсь, что она покинет нас, как покинули папа и мама. Знаете что, я чувствую себя так же, как, должно быть, чувствовал маленький Самуил, когда Бог призвал его. Потому что мне пришла в голову мысль, которую, я уверен, вложил туда наш Небесный Отец». «И что же это такое?» — шепотом спросил Ханс, складывая руки, вдохновленный преданностью своего брата. «Что мы должны спасти нашу сестру и не дать ей умереть», — ответил Тони. «Это было бы великолепно. Но как нам это удастся?» «Мы должны убежать с ней из этого места и отвезти ее к нашему дедушке в горы».
1: Но это так далеко, и у нас нет денег. И потом, как мы узнаем дорогу? С тревогой спросил Ханс. Маленькие птички улетают на зиму в Африку. Бог указывает им путь и дает им силу и пищу. Разве мы не должны довериться ему, чтобы он помог нам, своим детям?
0: Теперь Хансу все стало ясно, и он принял смелое решение. С этого времени оба мальчика ни о чем другом не думали, кроме как о намеченном побеге. Вид того, как их маленькая любимица чахнет у них на глазах, побудил их к планированию и работе. Приготовления велись в тайне. Никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит. Неподалеку жил маленький товарищ по играм, отец которого был плотником. Они часто бывали в мастерской этого человека, и он проникся симпатией к сиротам. Он давал им поиграть с обрезками и запасными деревяшками, с которыми, наблюдая за его работой, они научились обращаться, придавая им задуманную форму. Теперь они начали использовать те небольшие знания, которые приобрели таким образом. После многих попыток и неудач, наконец, преуспели в изготовлении грубого подобия маленькой тележки. Сиденьем служила крышка ящика с рейкой вокруг него. Палка была старой мерной линейкой, которую выбросили за ненадобностью. Когда они добрались до колес, им потребовалось все терпение, которым они обладали. Однако настойчивость была вознаграждена. Когда, потратив каждую свободную минуту, которую они могли себе позволить, маленькая карета, с которой должен был осуществиться их побег, была закончена. Как они были счастливы, когда был нанесен последний штрих! Коляску оттащили в угол двора за мастерской и спрятали среди кучи опилок и стружки. Казалось, с их сердец свалилась тяжелая ноша. Они не задумывались ни о каких будущих трудностях, а только с нетерпением ждали того момента, когда они будут свободны и когда на щеках их младшей сестры снова появится румянец. Теперь все было готово к побегу. В тот же вечер они должны были отправиться в свое паломничество, оставив позади кров дома своего дяди вместе с его тиранией. Пришло время посвятить Нэнни свою тайну. Сделав это, оба мальчика опустились на колени, крепко обняли ее и помолились.
1: «О, Господи, пошли доброго ангела нам на помощь! И не дай дяде проснуться, когда мы уйдем!»
0: Они договорились о вечере, когда им не нужно было появляться на сцене. Все равно отправились отдыхать, и они ждали только до тех пор, пока не решили, что уже безопасно. Мальчики встали и, быстро одевшись, собрали небольшой узелок с одеждой. Они сняли со стены драгоценную картину, вытащили из коробки Библию своего отца и отправились звать Нэнни. Это было самое сложное, потому что она с самого начала спала в комнате тети. Однако ее маленькие ушки были настороже, и легкий стук в качестве сигнала заставил ее легко спрыгнуть с кровати. С туфлями в руках и одеждой под мышкой девочка через мгновение оказалась у двери. Она была заперта на засов, и как она могла до него дотянуться? Поднявшись на цыпочки, она все равно не доставала. Подгоняемая страхом, Нэнни, не теряя времени, взяла стул и забралась на него. Отодвинув засов, бледная, дрожащая девочка через мгновение была рядом со своими братьями. Перед ними возникла новая преграда. Дверь дома была заперта, а ключ в комнате дяди. Здесь, однако, гимнастическая подготовка сослужила им хорошую службу. Поскольку окно их спальни находилось невысоко от земли, они выпрыгнули из него и благополучно приземлились на тротуар. Маленькую тележку извлекли из тайника. Закутавшись в накидку, Нэнни заняла в ней свое место, положив книгу и картину к ногам. Сверток с одеждой послужил подушкой под спину. дети отправились в свой неведомый путь. Было очень темно. Не успели они далеко уйти, как наткнулись на сторожа с его рожком и фонарем. Направив луч света на странную группу, он крикнул: «Стой! Кто идет?»
1: «Хорошие друзья»,
0: — быстро ответил старший из мальчиков. Мужчина с доброй улыбкой пропустил их без дальнейших разборок.

Я самая счастливая на свете. Есть девочки богаче и красивее. Есть умные и талантливые дети. Но мало кто из них меня счастливее. Вы спросите, что счастье мне считаю. Я ответить вам легко сумею. Себя вполне счастливой почитаю. Что маму христианку я имею. Она мне говорит про Иисуса. К словам священных с детства приучает. И у нее Творца любить учусь я, когда мне на вопросы отвечают. Я вырасти такой хочу, как мама. Не быть ленивой, гордой грубиянкой. Идти путем Христа послушно прямо. Быть истинно примерной христианкой.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –